0: встречайте, дядь Сережа Сургут.
1: Народ, всем привет, я дядь Сережа. Поаплодируйте, у кого есть дети. Дети, у кого есть. Слушайте, а у вас уже началась вот эта история, знаете, когда разговариваешь с детьми словами своих родителей. Причем самыми дурацкими из всех, которые когда-то были сказаны тебе. У меня просто, я объясню, у меня дочка недавно отпрашивалась гулять. Я говорю, ну, 8, чтобы была дома. Она такая, типа, пап, ну почему? Лето же, каникулы. Я, в принципе, стою и думаю, ну действительно, ну почему? Ну так как я же уже сказал, я же уже папа, я произношу сакраментальное. Вот будут свои дети, поймешь. И в эту же секунду про себя думаю, блин, как так? Как так? Я же обещал, что когда вот мне все это летело, когда мне все это говорили, что сам так никогда не скажу. А вот говоришь, понимаете? Говоришь. Причем интонации ровно такие же, с которыми это тебе говорили. Мне кажется, там и выражение лица такое же, как у твоих родителей, абсолютно. А дети, ну, в смысле, те, которые уже твои, они на тебя в этот момент такие смотрят, знаете, как волчата такие. Такое ощущение, знаете, что они вообще знают, что когда-то ты обещал так никогда не говорить, а сейчас ты так говоришь. От этого начинаешь, знаете, злиться, заводиться больше, еще говорить громче, глупее, что-нибудь совсем уж глупое, типа, знаете, «Вот помру, пожалеете!» Ну как так? Это вот так уже опять про себя добавляешь? Это что, у меня все вот всю жизнь в голове хранилось? Я же выбросил, вроде. Просто помру, пожалеете. Конечно, пожалею, ты же помер. Ну, они же тебя любят, они тебя и сейчас жалеют. Поэтому и смотрят на тебя так странно. Ты думаешь, что как волчата. Они вообще, мне кажется, дети про нас, вот в частности про меня, они понимают больше, чем мы про них. Просто нам за ними не угнаться, не уследить. А про тебя что понимать? Все же и так ясно. Стинг, шмуинг, футбол, шмутбол. Что там сложного-то? Мне кажется, вообще, я вот для своих детей как такой милый старый пес, знаете. В целом, вполне в силе и шугануть, может и цапнуть при случае. Ну, как бы круг интересов такой себе. Что-то там про работу, какие-то там посиделки с такими же, как ты сам, старыми барбосами. Что тут изучать? Где тут тайна? Что они должны понять в этой ситуации про тебя? Сейчас такая жизнь, что тот факт, что ты помер, поймут не сразу, да? Подумают, челлендж какой-то. Так что береги нервы. Не трать впустую, это я себе, ну и вам тоже в целом, да? Ну а если, знаете, опять вот дети на тебя как волчата смотрят, ты им прям так вслух возьми и скажи вот, батя, может, конечно, и с присвистом слегка, но помяните мои слова, лет через 30 вы со своими волчатами будете так же разговаривать. Помяните мои слова. Да. Дно, конечно, но ты все равно скажи, предупредишь хотя бы. Все на этом, друзья, дядя Сережа был для вас, спасибо большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Все изменчиво в мире, но одна вещь остается постоянной. Ты будешь петь песни на английском, используя выдуманные слова.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Вчера подвернул ногу и пошел к врачу.

0: врач сказал, все могло быть намного хуже. Ведь я мог подвернуть джинсы. Если жизнь — это вызов, то я перезвоню. Если каждый день проходить 10 тысяч шагов, то через год ты будешь хрен знает где. Кактус — это очень хорошо вооруженный огурец. Ты живешь, как карта ляжет. Я живу, как мама скажет. Если мама считает, что ты слишком много кушаешь и слишком мало зарабатываешь, это не твоя мама. Это мама твоей жены.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочицы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду, такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: Когда Леониду Якубовичу наступили на ногу, он не постеснялся и назвал все слово целиком.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
2: Реалити криминалити.
1: Мы, студенты колледжа транспорта и дорожного хозяйства Савенко ПР и Кравец АА, совершили угон учебного автомобиля Renault Logan, а затем наезд на ограждение образовательного учреждения из-за отсутствия развитых навыков вождения в экстремальных условиях снегопада и гололеда. А также потому, что наша однокурсница Савельева МВ выразила сомнения в наших способностях к дрифту и нашем интеллектуальном уровне. Конечно, он плохой человек, ведь взятку он взял в пьяном состоянии, пропив ее с кладовщиком. Тоже, кстати, пьяницей. Однако обогатил он при этом не что иное, как государственную казну. Выпил в меру, но не рассчитал. Оказывается, мера выпивки не каждый день постоянная. Все зависит от настроения и качества водки. В показаниях гражданина Семакина, ВН, имеется явная клевета, где он утверждает, что он совсем меня не знает. А кто же тогда проводил со мной бурную ночь под общим одеялом? На этом все. Желаю вам видеть в плохом только смешное и не нарушайте, иначе смешное окружающие будут видеть в вас. Обнимаю, а вы меня нет.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Проблема современного общества в том, что многим больным людям не разрешают выходить на улицу, но разрешают выходить в интернет.

0: Новые русские сказочки. Смысл их вот в чем. Действительно, продолжу то, что сказал в начале, продолжу эту мысль, что молодежь даже сказки не очень любит читать, для них они слишком длинные. Сказки надо даже народные сегодня сокращать, редактировать и адаптировать для молодежи. Что я попытался сделать? Итак, новые русские сказочки. 30 лет и 3 года сидел Илья Муромец сиднем на печи, пока родители компьютер не отобрали. Однажды мальчик-спальчик полез чинить розетку. Глупая смерть. Жили-были старик со старухой, не было у них детей, и отошла квартира государству. «Буратино, Буратино, отдай мне золотой ключик», — взмолилась Мальвина на 4-й год ношения пояса верности. «Возьми меня с собой, Иванушка, я тебе еще пригожусь», — просил использованный пакетик чая и не раз еще пригодился. А знаете вы, что первый на Руси Иван с еврейской фамилией – это Иван Царевич? Английская сказочка. Английская. «Бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие уши? О, внучок, ты еще своего отца не видел, принца Чарльза». Однажды один лилипут наступил на ногу Гулливеру, но Гулливер был добрый, и чтобы не поссориться... Нормально, действительно уже можно не договаривать. Ползала досоображевывает. «Мы бы с тобой неплохо дополняли друг друга», — воскликнул Колобок, увидав всадника без головы. Вскочил Иван-царевич на коня, а надо было перепрыгнуть, все-таки экзамен по физкультуре. «Выходи, Кощей, биться будем!» «На мечах, на яйцах, дурак, Пасха!» «Крошка-енот! Крошка-енот вывихнул себе челюсть, пытаясь улыбнуться шире, чем смотревший на него из воды Игорь Верник». Сказка о рыбаке и рыбке, современный вариант. «Рыбка, отпусти меня, старче!» «Старик, я б тебя отпустил, но судя по тому, что я разговариваю с рыбой, меня самого еще не скоро отпустят». Я боюсь вам дальше говорить, правда. Оторвав последний лепесток цветика-семицветика, девочка Женя с ужасом поняла: 7 грудей – это уже перебор.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
1: И все танцуют.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Секреты китайской кухни. Если блюдо укусило вас в ответ, значит свежее.

0: представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в самолете.
1: Валерка.
2: Чё?
1: Это что такое?
2: Кнопка нажимаешь, вот так сиденье откидывается.
1: А это что такое?
2: Ну, это подача воздуха. Откручиваешь, свежий воздух в салон идет.
1: А это что такое, Валер?
2: Это мужик напротив нас сидит. Мишань, все нормально.
1: Да я очень давно не летал, Валер, я переживаю.
2: Да ничего не надо переживать, все отлично.
1: Валера, горим. Горим, Валера!
3: Не горим!
1: Братцы, горим! Встаем, быстрее, нет, выходим из самолета!
3: Все нормально, садитесь. Это обрабатывают антиобледенительной жидкостью. Все нормально.
1: Не тушат нас?
3: Не тушат. Все, извините.
1: Извините, пожалуйста.
3: Нервничает просто.
4: Здравствуйте, с вами говорит командир корабля. Меня зовут Екатерина Петрова.
1: Валера, это что за фигня?
2: Женщина-пилот, и что такого? Женщина-пилот.
1: А, да?
2: Да.
1: Ну ладно, я пошел тогда.
2: Куда ты пошел? Сядь.
1: Куда? Пешком пошел. Ты не слышишь, там баба за рулем.
2: И что?
1: Баба? А что такие все спокойные-то сидят? Вы что, нормально долетите? Там баба за рулем. Вы чего?
3: Извините. Мишань, ты что так переживаешь?
1: Так ты слышал, что она несет?
3: Что?
1: Командир корабля. Она даже не понимает, где мы находимся, какого корабля. Мы в самолете, дубина, ты что делаешь?
3: Тебя не смущает, что Терешкова вообще в космос летала?
1: Так она одна летала, это пусть тоже шпандохает одна, я вообще не против.
5: Дамы и господа, также сегодня на рейсе второй пилот Елизавета Макарова.
1: Валер,
3: да.
1: Помнишь, я говорил, что надо уходить?
3: Помню.
1: Отбой. Бежать надо, Валера, их там две! Две бабы! Да что вы? Да... Вы в панику сдали в багаж или что? Почему вы такие спокойные?
3: Извините.
1: Две бабы, они даже в туалет по двое ходят, потому что им страшно. А тут они на самолете в тучу залетели, ага. Почему вы такие спокойные? У вас баба за рулем самолета.
3: Извините.
1: А ты сидишь, пишешь смс-ку, я в самолете, все хорошо.
3: Миш, на место.
1: И хорошо.
3: На место. Все, извините.
6: Я командир корабля, что здесь происходит?
3: Сядь, сядь.
1: Я вообще ничего не понимаю, Валер. Ты видел, какие у нее титьки?
3: Ты можешь тише.
1: А она пилот. Я вчера в лобби-баре в гостинице такую проститутку увидел. А это пилот. И нормально ей.
6: Послушай, мужик, я окончила летное училище. У меня больше 1000 часов налета. Важно, какой ты специалист, а не что у тебя в штанах. Будешь панику разводить, выкинем нахрен из самолета.
3: Все, никакой паники больше.
6: Всем приятного полета.
3: Спасибо.
1: Валер, а с каких пор бабам можно в брюках ходить?
2: Это ты уже знал, но балуешься просто.
3: Это знал.
0: Однажды в России.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Жаркие летние цены на мебель в Стройландии. Прихожая Брауни по цене 12 990 рублей. Кухонный гарнитур Адель 2 метра по цене 19 990 рублей. Только с 1 июля по 30 сентября. Подробности акций в магазине. Стройландия. Для дома и больше.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Аминка на «Юмор-ФМ».
1: Медицина шагнула далеко вперед, оставив далеко позади нашу деревню.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Медицина Гиппократа говорит «не навреди». Медицина Парацельса говорит «делай добро».
2: А сеть аптечных киосков «Хороняка» говорит «приходи на финальную распродажу медицинской просрочки по офигеть каким финальным ценам».
3: Мы тут поскребли по сусекам и обнаружили кучу малу всяких таблеток и пилюль с почти вот-вот и даже чуть было не истекшим сроком годности.
2: Ну, не выбрасывать же.
3: Пирамидон советских времен. Анальгин перестроечных годин. Рыбий жир, ровесник станции «Мир».
2: А это что за вонючая грязь?
3: Читай этикетку. Вишневского мазь.
1: Сеть аптечных киосков «Хороняка». Таблетки и пипетки за медные монетки.
3: Аптеки «Хороняка». Цены ниже, небо ближе.
2: «Хороняка». Ну, так и быть. Живи пока.

0: Скажите, а есть у вас недорогая и надежная бытовая техника?
1: Очень недорогая.
0: Прям совсем недорогая, но очень надежная.
1: Полундра!
0: Простите?
1: Да вот же, недорогая бытовая техника Полундра!
2: Да, да, Полундра! Техника вашего быта! Надежные и недорогие. Холодильники Ахтунг, варочные панели Атас, вытяжки Алярм, посудомоечные машины Шухер, микроволновые печи Палево, стиральные машины Погибель, пылесосы Капут и еще более... А, нет, это весь список. Полундра. Техника на грани фантастики.
0: Но она надежная?
2: Скорее, недорогая. Полундра. Все модели и цены на сайте ничтоневечно.и.
3: Замучили грызуны?
4: Приглашаем на всероссийскую ярмарку яда в Капотне.
5: Более 1000 сортов душистого яда на все случаи жизни от ведущих производителей.

Радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Маша не машет, Катя не катит, Света не светит, Варя не варит, Люба не любит, а Даша... Даша молодец.

0: задумывались, куда байкеры девают пальцы от всех своих перчаток?
1: Ну, я сейчас только о своей девушке думаю.
0: И как у вас дела, Дим?
1: Она на 6-м месяце.
0: Ого, уже полгода не пьет?
1: Да не, в смысле беременна. Пьет она, будь здоров.
0: Лена, а зачем ты мне в WhatsApp отправила поздравление с Днем работников ФСБ?
2: А это не тебе. Кому надо, тот прочитал.
0: Расул, что это у тебя?
3: Шоколадка.
0: Ну, бери, это же реклама.
3: А что, на ТНТ нельзя рекламировать Россию?
0: Мне, кстати, нельзя шоколад. Я теперь правильно питаюсь, занимаюсь спортом, принимаю контрастный душ.
3: Режим?
0: Ну зачем ты все в политику уводишь?
3: Не увожу.
0: Ладно, чья реплика дальше?
3: Ленина.
1: Реплика Ленина? Всегда знал, что он не настоящий.
0: Ну а для следующего номера нам понадобится случайный зритель. Да, поэтому, Тимур, могли бы вы мне помочь? Мне нужен мужчина средних лет, который хотел бы выйти на сцену.
4: Я могу он сам не... выйти.
0: Нет, нужен случайный зритель.
4: Я случайно здесь оказался.
0: Ну, идемте. На самом деле мы действительно решили провести вот такой эксперимент и вывести совершенно случайного зрителя. Вы же случайный?
4: Случайный.
0: Надеюсь, вас все равно любили в детстве. Ну, давайте тогда знакомиться. Я Лейсан. Как зовут вас?
4: Я Тимур.
0: Тимур, сколько вам лет?
4: 46.
0: Ну, конечно, 46. Скажите, вы работаете?
4: Получаю удовольствие.
0: Отлично. А вы занимаетесь самообразованием?
4: Да.
0: Прекрасно. Начинаем. Тимур, скажите, будет ли вам комфортно, если я буду обращаться к вам на «вы»?
4: Да.
0: Ага, небинарная личность. Тимур, получается, вы родились до 1991 года. Не считаете ли вы предательством родиться в одной стране, а жить в другой? Тимур, вы любите свою мать?
4: Да.
0: Это похвально. Жаль, не войдет в финальный монтаж. И в конце блиц, вы готовы?
4: Да.
0: Спасибо, мы закончили. Спасибо, Тимур, что решились выйти, а не посадить на свое место кого-либо другого. Скоро вы тоже сможете сесть. Поверьте, я для этого сильно постаралась.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы услышали, как ваша жена говорит по телефону подруге «мой такой же», то это стопроцентная гарантия того, что вас там не хвалят.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Американцы прилетают на Марс впервые, естественно. Идет человек, астронавт, в скафандре, лунная пыль. Очень таинственно все, он так шагает в невесомости. Смотрит, навстречу кто-то идет. Присмотрелся, еврей метет этот, веником что-то, подметает.
2: С кем имею честь?
1: Он говорит, я астронавт, я первый человек на Марсе. Он разворачивается, говорит,
2: Сара, ты слышишь, они же нас тут за людей не считают.
1: Муж и жена смотрят Олимпийские игры в Китае. И идет фигурное катание. И девушка делает различные тулупы, развороты, красиво двигается. Муж говорит, если честно, я бы с ней произвольно откатал. Жена ему говорит, ты сначала со мной обязательно откатай.
3: Мальчику Васе подарили набор «Юный слесарь». Через 2 недели спился нафиг.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Что говорить, когда получаешь зарплату?
2: Ну, здравствуй, моя малышка.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Татнефти, город Альметьевск.
2: Мы заметили, что наши российские рэп-исполнители постоянно в своих песнях рекламируют зарубежные бренды. Ну вот, послушайте.
3: Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе Rolex и Gucci.
2: Мы считаем, что наши отечественные бренды достойны такой рекламы не меньше.
4: Всем пиз, сосем Барбарис. Ярослав, Никита, Григорий. С вами группа Цикорий.
5: Брюква!

0: мазью Вишневского.
1: Видали, видали, видали, из кожзама сандалии. Видали, видали, видали, свитер с оленем связали.
0: Ты можешь быть мега крут, настоящей легендой. Никогда не забывайте российские бренды. Рэпер, актер, бизнесмен, председатель жюри КВН.
1: Все мы в детстве грызли один гематоген.
2: Новогодний эфир Первого канала смотрит очень много людей. Но есть одна программа, которую не смотрит никто. Это выпуск новостей 1 января в 6 утра.
3: Доброе утро. На часах ровно 6:00. В студии я, Максим, вытащил короткую спичку Шарафутдинов. Хочется процитировать гимн КВН. Для кого, для чего? Но мы начинаем наш выпуск. Сергей Семенович Собянин сегодня торжественно открыл холодильник, выпил минералку и похорошел при самом себе. В Саранске приземлилась летающая тарелка. Лионель Месси перешел в казанский Акбарс. Я могу говорить, что хочу. Меня все равно никто не смотрит. На некоторых каналах так круглый год делают. Чрезвычайное происшествие. Магазин разливного пива в Мытищах начал работу уже в 5 утра. Первыми на место прибыли оперативники. И, как мне подсказывают мои коллеги, нужно говорить чуть потише, а то башка раскалывается. На этом пока все. В студии был Максим В общем, увидимся завтра. Хотя кого я обманываю? До встречи 8 января.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Помните, открытие холодильника после полуночи превращает принцессу в тыкву.

0: FM и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, здравствуйте. Я занимаю высокую руководящую должность на крупном предприятии. Как при всем этом можно сохранить женственность?
0: Сатья отвечает.
2: Моего субъективного взгляда чисто внешне все получается у тебя. Но внутри может же быть какой-то робокоп под этим платьем, под этими бижутериями и под этой красивой косметикой. Там где-то есть что-то такое, киборг, да, такое, что-то железное, где-то такое, и понеслась душа в рай. Ну, нужно понимать, что руководитель предприятия – это не ты. Ты – женщина, которая вынуждена изображать из себя руководителя большого предприятия. Вот пришла, там поизображала, домой пришла, а одела что? Фартушек, рюшечки. Увидела мужчину, и все, я не руководитель предприятия, ты снежинка. Валера, пожалуйста, кофе не могу открыть. Ха! Ух ты мой герой! Павлик, Павлик! Муха! И все, Павлик просыпается, КЗ Хунтер. И он приносит к твоим ногам труп убиенной мухи. Всегда. Любая женщина живет в мире, где ей должны оказать помощь. Подошла к лифту, не лезь в лифт, подожди. Подошла к двери, постой. Подъехала на машине, ты сама успеешь выйти. Ну посиди, вдруг кто-то откроет дверь.
0: Сатья с юмором. Вы спрашиваете.
3: Как объяснить ребенку, что ему нужно учиться в школе? И учиться хорошо.
0: Сатья отвечает.
2: Очень хороший вопрос. И на самом деле очень тяжело объяснить ребенку, что в школе надо учиться и учиться хорошо. Особенно тому, кто сам не понимает, зачем учиться в школе. И тем более хорошо. Да. Поэтому я пошел по самому короткому пути. Я сказал, сын, дорогой, я не могу избавить тебя от школы. Это не в моих силах. Поэтому, пожалуйста, просто ходи туда. И если ты там найдешь что-то интересное, это будет здорово. А если не найдешь, займи себя как-нибудь так, чтобы я в школу не ходил. Это сработало. Может быть, не совсем так, как я хотел. Он сразу ничего не нашел в этой школе. Моя надежда рухнула. Но он купил себе альбом. Вернее, я ему купил альбом. И на мой вопрос... А чем ты занимался в школе? Он доставал альбом и говорил, вот это учительница географии, я ее нарисовал на уроке географии. А вот это динозавр.

0: динозавр. Я его нарисовал на уроке математики. А это, ну, собака. Я ее нарисовал на физкультуре. Вот. И вот в основном только такие у нас были разговоры по школе. Знаете, не мешайте ребенку развивать свои таланты. Таланты есть у всех, и даже если ты, ну, умеешь только рисовать, поверьте, где-то это очень-очень важный навык.
1: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
3: Шутки, песни плюс.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы женщины умели договариваться, дружить и слышать голос разума, невеста не кидала бы букет, стоя спиной, а вручала бы той из подруг, которая вот впрямь нужна уже.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Хорошо, что есть еще на земле настоящие Робин Гуды. Встречаются два друга, один очень грустный, вот второй у него и спрашивает: «Жор, что с тобой? Ты что такой унылый? А ты представляешь, ко мне вчера в дом залезли воры». «Боже мой, что взяли? Что, все вынесли, да?» «Да не, наоборот, захожу домой, а на столе лежат $100, а к стене ножом прибита записка». Друг нетерпеливо: «И что, что там в этой записке?» «А там написано: дружище, так жить нельзя». Как говорится, все там будем. Представьте, спортсмен попадает в рай, подходит к вратам, на входе никого. И он, значит, проходит внутрь, смотрит вокруг. Красотища, водопады, райские кущи. А навстречу ему как раз архангел-привратник.
3: «Секунду, а ты новенький?»
2: «Ну да». «А ты кто?» «Я нападающий сборной России по футболу».
3: «А, вот чудеса. А как ты в ворота-то попал?»
2: А наша условно-бесплатная медицина продолжает нас удивлять. В больницу привозят женщину со множественными переломами. Доктор всю ее гипсом обложил, бинтами замотал, оставил буквально, ну вот, рот и глаза. Устал, запыхался, присел рядом и говорит: «Вроде как все. А что случилось-то, девушка?» Женщина в ответ: «Да из-за вас все, из-за докторов. Я просто вся чесаться начала. Мне прописали, чтобы не чесалась, обливаться молоком. Ну что, 2 дня все нормально было. А сегодня корова подскользнулась. И вот».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Гляжу вокруг и подозреваю, кто-то все-таки умчал меня в свою страну оленью.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ничего не разрешаю себе уничтожать. Все старые вещи при мне. Мне 50, а все мои колготочки при мне, все ползуночки, носочки, трусики, маечки. Документики все держу, метричку. Табель первого класса, второго. Все честно, все документировано, ни шагу без фиксации. Вдруг сзади хлоп по плечу. А-а-а! Где был сенаря по февраля 1953 года? А вот справка. А где сейчас находится дядя жены? А вот документ. А где похоронен умерший в 1783 году брат папы дедушки по двоюродной сестре? А парковая 21, квартира 16, копать под кухней. А куда движешься? А вот направление. А как сюда попал? А вот рвальный билет. Все, крыть нечем. Хочется крыть, а нечем. Лампочку поменял? Вот чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. Куда смотришь? Вот телевизор. Какая программа? Время. Так, плитка в ванной, унитаз, карниз ворованы? Вот чек. Обои ворованы? Чек. Это воровано? Чек. Воровано? Чек. Тьфу, плевательница. Ох, и хочется крыть. С другими городами? Ничего. Санаторий? Ни разу. По-английски? Не понимаю. Молодец. Где? Здесь. А если? Соображу. А непредвиденно? Позвоню вам. А самому захочется? Спрошу у вас. Ну, а если нужен будет мгновенный ответ? Дам уклончивый и спрошу у вас. Автобиография прекрасная. Бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Да зачем вам трудиться? Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. Нет в городе человека увереннее, чем я в завтрашнем, сегодняшнем, а главное, во вчерашнем дне. С высоко поднятой головой сижу. Некоторые издеваются. Справки – это все, что ты накопил к старости. Все, причем это копии. Оригинал закопанный в таком месте. Глядя на меня, и другие светлеют. Значит, можно, значит, живем. Самые строгие проверяющие теплеют. Один с дамой подошел. А где вас искать после вашей внезапной кончины, которая произойдет внезапно? В ночь 16 января на 18 декабря? А второе интернациональное. 108 по горизонтали, 6 по вертикали. Внизу буду я со всеми документами. До свидания. Распишитесь. Вы свободны. Отметьте число, час, печать. Чуть больше времени на выход, зато спокоен, что действительно ушел, действительно пришел домой и действительно лег спать.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Продам домашний мед, но надо немного подождать. У меня только одна пчела.

0: снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя песня.
1: Тост на завтрак нужен Ирине. Дайте тостер этой богине.
0: Позвольте, споем. Пришел с экрана в каждый дом. Тара-пара-па-пара-пара-пара-па-па. Он с детства каждому знаком. Тара-пара-па-пара-пара-пара-па-пара. Кто Джона Коннора спасал, упал в расплавленный металл. Кого гранаты не берут, скажите, как его зовут? Тер! Та-тара-тара-та-та-ми!
1: Та-тара-тара-та-та-на!
0: Та-тара-та-та-та-та-тор! И все вместе!
1: Терминатор!
0: Акмаль,
3: нравится мне, когда ты голая на квартиру копишь.
0: Что мне такая достается? С нелегкой повара руки на кашу падают комки. И вот комочки эти. И вот комочки эти, крупою манною давясь, и дядю повара боясь, съедая плачут дети, крупою манною давясь, впервые в жизни матерясь, съедая плачут дети.
4: Надя,
0: твоя песня.
4: Мужиков осталось мало, в них мужское совсем пропало. Нам от них остается плакать, скучать. Мужиков так стало мало, они дышат на нас устало и не могут порой сначала начать. Начать,
1: начать.
0: Ягутин. Во-е-е,
1: во-е-ва, во-е-ва.
0: Во-ра тебе. Акмаль, твоя завершающая песня.
3: Есть под Сургутом черный пруд, оттуда нефть сосут. Оттуда.

0: что закончил Петя Кмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Максимальную скидку, которую мы можем вам предложить, 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Алексей 4 года приходит домой из садика, а трусы надеты задом наперед. Папа спрашивает: «Сынок, почему так трусики надеты?» «Не знаю», — задумчиво отвечает Леша. «Мне так подружка Фая в садике надела». 6-летний Вова гуляет с мамой на улице и наблюдает, как голуби танцуют перед голубками. Узнав, зачем они это делают, спрашивает у мамы: «А почему они не женятся?» Мама в ответ: «Так ты же им станцевать нормально не даешь. Бегаешь за ними, руками машешь. Короче, мешаешь жениться». Вова пятится назад и басом говорит: «Ладно, ладно, парни. Извините, я пошел». Мама спрашивает у дочки Даши 5 лет: «Дашенька, пойдешь со мной на балет?» Даша отвечает: «Пойду, но я там болеть ни за кого не буду».
0: Угарный папа.
1: Мама укладывает спать 2 сыновей 5 и 7 лет. Читает им сказку. В конце все как положено. Принцесса дождалась своего принца на белом коне, и зажили они долго и счастливо. Старший сын Данила задумался и спрашивает: «Мам, а ты бы хотела вот так же встретить принца на белом коне?» «Данечка, так я уже встретил своего принца. Вон же он на кухне сидит, телевизор смотрит». Даня делает круглые глаза и кричит: «Кто, папа, что ли? Так он же страшный и в трусах ходит». Сашенька 2,5 года гладит папу по груди и говорит: «Пап, а зачем тебе на груди волосы? Их нужно выщипать и приклеить на голову». Хорошего понемножку. Пойду полистаю Telegram Юмор ФМ, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.

0: всегда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлован.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации. Радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: В цирке выдавали зарплату продукции. Директор собрал клоунов и рассмеялся им в лицо.

0: Фоменко. 5 шуток про брак.
1: Брак – это отношение, где один прав, а второй – муж.
2: Вышла замуж Елена Прекрасная за Ивана Дурака, и стала Елена Дурак.
3: Да и вовсе я не подкаблучник. Я мужчина, способный идти на разумные компромиссы ради секса и борща.
4: Она с секретами шкатулка, а он со сказками сундук.
5: Чтобы отбить у жены желание повышать голос, грозно постучите по столу новой шубой.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет плюс 26 градусов, облачно, возможен дождь. Вечером плюс 22, осадки продолжатся, ночью облачно с прояснениями и плюс 17.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца июля.
9: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
10: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Акция действует до конца месяца.
12: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказка про Золушку говорит о том, что любой девушке главное продержаться красивой до полуночи. Ну, а там как повезет.

0: Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Где здесь гражданин Коробейников?» — спросил Бендер. Остап видел перед собой маленького старичка, чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. «Я к вам по делу. Вы служите в архиве старкомхоза?» Спина старика пришла в движение и утвердительно выгнулась. «А раньше служили в жилотделе?»
2: «Я всюду служил», — сказал старик весело. «А позвольте все-таки узнать, чем обязан?»
1: «Позволю», — ответил гость. «Я Воробьянинова сын».
2: «Это какого же? Предводителя?»
1: «Его».
2: «А что же, он жив?»
1: «Умер, гражданин Коробейников. Почил».
2: «Да, без особой грусти», — сказал старик. «Все умирают. А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый?»
1: «Я хотел бы», — с невыразимой сыновьей любовью сказал Остап, «найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память».
2: «Сложное дело», — ответил старик, подумав. «Это только обеспеченному человеку под силу. А вы, простите, чем занимаетесь?»
1: «Свободная профессия. Собственное мясохладобойня на артельных началах в Самаре». Старик с сомнением посмотрел на молодого Воробьянинова, но возражать не стал.
2: «Прыткий молодой человек», — подумал он.
1: Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что старик — типичная сволочь. «Ближе к телу, как говорил Мопассан, сведения будут оплачены».
2: «Тогда, пожалуйте, хоть сейчас», — торжественно сказал Коробейников.
1: Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там стоял длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры А, Б, В и далее до буквы Я.
3: «Ого!» — сказал восхищенный Остап. «Полный архив на дому?»
2: «Совершенно полный», — скромно ответил архивариус. «Я, знаете, на всякий случай. Живем мы, знаете, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где!»
1: Остап восторженно смотрел на старика. «Дивная канцелярия», — сказал он. «Полная механизация. Вы прямо герой. Однако ближе к делу. Например, буква «В».
2: «Есть такая буква», — охотно отозвался Коробейников. «Сейчас, вот, Воробьянинов Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царство ему небесное. Рояль Беккер, номер 54809. Вазы китайские, маркированные 4. Гобелен «Пастушка». Гобелен «Пастух», чучело медвежье с блюдом одно. Гостиный гарнитур ореховый мастера Гампса работы. «Хвалю», — сказал Остап, ликуя. «Это конгениально. Хорошо бы и на ордера посмотреть». Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную папку.
4: «Вот вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?»
2: «Да куда мне все? Ну, так, воспоминания детства, гостиный гарнитур. Хорошее было время, золотое детство. Так вот, гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся».
1: Остап схватил ордера и засунул их на самое дно бокового кармана.
2: «Ну, пока», — сказал он, сощурясь. «Я вас, кажется, сильно обеспокоил. Вашу руку, правитель канцелярии».
1: Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол. Не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил.
2: «А деньги?»
1: «Какие деньги?» — сказал Остап, открывая входную дверь. «Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?»
2: «Да как же! За мебель! За ордера!»
1: «Голуба!» — пропел Остап. «Ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету. забыл взять с текущего счета. Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя.
3: «Тише ты, дурак!» — сказал Остап грозно. «Говорят тебе русским языком. Завтра, значит, завтра. Но пока пишите письма».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
5: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
6: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
6: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
7: Фоменко Фейк Радио!
8: Да, детка.

0: Реклама.
1: Скоро, очень скоро,
2: буквально вот-вот,
1: нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
3: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
4: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
5: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 137-82-04-86-05.
6: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
7: Мы не хмуримся и продолжаем.
6: Новости, от которых хочется улыбаться.
8: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
6: Веселые песни.
8: Поднимите мне зарплату.
6: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
9: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
6: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Тут в интернете поделились лайфхаком, как выглядеть занятым на работе.
2: Но
1: нужно просто очень быстро ходить по офису.
2: Ходить
1: туда,
2: прям?
1: Туда, сюда.
2: Волосы назад, да?
1: Да, все в этом роде. Но, собственно, не забывайте в этот самый момент, если все-таки возьмете на вооружение и будете быстро ходить по офису, наушничек в ухо, а здесь мы, а здесь Юмор ФМ, а здесь Шутки Шоу. С этой самой минуты. В студии Ольга Мажара. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь в хорошем настроении. Такой сегодня прям вот наглаженный, красивый, не помялся по дороге, и хорошо.
1: Удивительно, конечно.
2: Как так получилось,
1: вообще,
2: Антон?
1: Странно, вообще не готовился к сегодняшнему.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Может, разгладился наоборот по дороге?
1: Может быть, разгладился наоборот. Так, давайте о тех, кто отвечает за юмор. В рамках 60-минутки Роман Юнусов появится под занавес часа на экваторе. Джейсон Стэтхэм в самой брутальной рубрике, я такого не говорил. И совсем скоро здесь Биг Стендап с Лилией Авериной.
2: Ну, а прямо сейчас мы говорим наше любимое
1: «Доброе, бодрое».

0: на Юмор-ФМ.
1: Давайте переходить к теме сегодняшнего эфира. Появилась новость о том, что был проведен опрос среди москвичек, в частности. Так вот, основным критерием привлекательности москвички назвали следующее. Наличие квартиры у мужчины.
2: Ну, конечно. Ты вчера рассказывал новость о том, что москвички там друг другу дарят какие-то сертификаты в СПА. Поэтому от мужчины ты думаешь, чего они ждали?
1: А вот отсутствие квартиры у мужчины, сообщают те же самые москвички, у мужчины старше 30 лет, это уже существенный недостаток.
2: Кошмар!
1: По мнению женщин. Потому что собственное жилье ассоциируется со стабильностью, так, возможностью строить планы и избавляет от неопределенности.
2: Но это, скорее всего, москвички-миллениалы, потому что зумеры-то сейчас наоборот говорят, не надо брать квартиры вот эти вот в ипотеке. Может, откуда-нибудь с неба упадут.
1: В общем, о чем мы с вами хотим сегодня поговорить? А что вот вас привлекает уже в вашей второй половине? Привлекло, скажем так, ну и продолжает привлекать, может быть. И давайте соберем топ критериев привлекательности мужчины и женщины.
2: Глаза и молчаливость, вот. Но это не ты, Антон, как ты понимаешь.
1: В целом, это, кстати, для женщин тоже подходит, вот, в моем понимании. Ладно. Глаза и молчаливость, да. Умение вовремя замолчать, вот так.
2: Ну, нет, подожди, умение вовремя замолчать, это талант.
1: Суперспособность.
2: Конечно. Где ее возьмешь, эту суперспособность? Я не знаю. Мне, в принципе, просто платят за то, что я... Поэтому и в жизни не удается
1: установить. Да, умение вовремя замолчать, Оленька. 915. Чудеса. 0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс. СМС-сообщения тоже принимаем. Пишите в веселый чат.
2: Я молчу, все, давай.
1: Да можно уже.
2: Да?
1: Да.
2: Да.
1: Биг стендап. Лиля Аверина прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Я недавно переехала в Москву и заметила, что здесь часто понтуются какими-то дорогими шмотками, брендами. У меня такой друг, он покупает жутко дорогие кроссовки, а потом целый месяц живет в них. Ну, он недавно купил себе кроссы за 80 тысяч, они ему натирают, но он не ноет, спокойно разувается в подъезде, выливает кровь и заходит в квартиру. Я сама родом из сурового сибирского города, из Новокузнецка, сменила там 9 школ. У меня была школа с математическим уклоном, с углубленным изучением английского языка. Вот последняя была просто, кирпичная, с углубленным желанием переехать из Новокузнецка. А поаплодируйте те, кто скидывался в школе на шторы. Мы скидывались на аборт одноклассницы. Одна бы она второго не потянула. Ну, реально, у нас в 9 классе забеременела одноклассница. Мы с подружками решили собрать денег. Все-таки мы тоже были на этой вписке. И мы собрали нужную сумму, отдали ей, а она ушла после 9 и родила. Прикиньте, деньги забрала, и физру ей автоматом поставили. Все-таки отец. Но в моем городе вообще никто не удивился, что девочка в 15 родила. Всех бесит, что у меня нет детей в 30. Если честно, из моего класса не рожала только я и пацаны. Меня реально осуждают люди оттуда. Они когда узнают, что я в Москву переехала не для того, чтобы проституткой стать, вообще со мной разговаривать перестают. Недавно подружка написала: «Лиля, где твои дети?» Я думаю, ну, судя по количеству твоих, мои у тебя. Такое чувство, что есть какой-то график, и я там всех очень сильно подвожу. Как будто из-за меня на физре у 2-го Б команды поровну не делятся. У моей подруги 4 детей, и она говорит: «Это счастье!» А у самой глаз дергается. Ну, потому что младший, сидя на коленках, в него пальцем тыкает. Она последний раз отдыхала, когда во время родов 3-го сознание потеряла. 4 детей, ни один не ведет себя нормально. Мы с ней 10 минут разговаривали на улице, они вокруг нас изменили ландшафт. Но подруга детей не ругает. Она говорит, что в Китае детям до 6 лет ничего запрещать нельзя. Так может, потому что в Китае ребенок по 8 часов на заводе пашет? Ну, ему в целом не грех вечером пойти с друзьями пивка выпить. Еще постоянно говорят, надо было раньше рожать, сейчас бы уже совсем взрослый был. Ну да, взрослый. Но не до такой же степени, что ему 37, и он сам зарабатывает. Вот это я понимаю. Приходишь домой, у него там хобби, настойки свои делает. Меня ужасно бесят люди, которые дают советы. Ну и там же не советы, там совет, он один, он не меняется. Не было такого, что звонит тетя Люда из Прокопьевска, говорит: «Рожать тебе пора». А в другой раз звонит и говорит: «В Газпром, вкладывайся, там акции растут». Ну и раздражает, что обычно советуют завести детей люди, у которых дети у самих очень спонтанно появились. Ну это же не те люди, которые 3 года ходят в центр планирования семьи, там ребенок уже на свадебной фотке есть. Ну он в таком возрасте, что вместе со всеми кричит: «Сыр!». Вообще есть неадекватные родители, я как-то работала аниматором на дне рождения 2-летнего малыша, и его отец настоял, чтобы я была в костюме женщины-кошки. Ну, дети же любят латекс, грацию, красную помаду, BDSM-подтекст. Никогда еще с таким энтузиазмом взрослые мужики не выполняли детские задания. Там на вопрос, как собачка делает, один реально залаял и слюну пустил. У меня на этом все. Спасибо большое.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Говорим сегодня с вами о привлекательности, как мужчин, так и женщин, соответственно. Спрашиваем, что особенно привлекает в вашей избраннице или в вашем избраннике. Ну и собираем топ критериев привлекательности, соответственно, как-то так.
1: Ну, пока как-то мужчины у нас лидируют. В смысле, женщины не пишут. Что случилось?
0: Внимательно смотрят на своих.
1: Да-да-да.
0: Так, что же я в тебе нашла? Вот это да. Давайте посмотрим, что веселый чат прилетело. Валерий пишет: доброе утро, мне 28 лет. Молодежь наш слушает. Валерий, приветствуем. Я в поисках еще, сообщает Валерий. Валерий во второй половинке меня привлекает, чтобы она была, собственно, красивая, умная, за здоровый образ жизни, любила книги. Но вот такое трудно найти. Да и вообще трудно найти, пишет Валерий, вторую половинку.
1: Валерия, она дома читает. Все просто. Ее не вытащишь на улицу, поэтому ждите какого-то, знаете, прямо вот такого удобного случая.
0: Да, когда за свежей книжечкой пойдет.
1: Угу. Дмитрий Александрович написал, что в девушке ему нравятся щучьи глаза. Это потому, что я рыбак. Самое интересное, я ведь нашла, Антон, щучьи глаза.
0: Так. Ну, я не сомневался нисколечко, что ты вот обратишься, да, к всемирной
1: паутине.
0: Вот,
1: смотри, какие красивые щучьи. Зеленые, что ли, получается? Потому что я по-другому не могу себе, ну, как-то вот охарактеризовать. Почему именно щучьи?
0: Да, представляю себе, вот так по улице идешь, а там вот такая мадам с такими глазами.
1: Да-да-да-да-да. А может быть, глаза, как у скумбрии? Кстати, скумбрии захотелось.
0: Да? Давайте еще лучше один комментарий озвучим. Алексей пишет: в 2008 году начал встречаться с одной девушкой. Она притягивала меня своей неприступностью.
1: А
0: это всегда интересно, конечно. Я полгода ходил вокруг нее, чтобы, в общем-то, только поцеловать. А потом не смог уже бросить. Втянулся, влюбился.
1: Женился?
0: Да, что, в планах было бросить, что ли?
1: А вот смотрите, действительно, ну, на самом деле, давайте так будем объективны. Не всех, но многих мужчин действительно привлекает такая загадочность и неприступность. То есть... Этот охотник включается.
0: Да, мы же охотники. Нам же интересен вот этот процесс. А потом вроде цели своей добился, уже не так интересно.
1: В смысле не так интересно? Ну, интересно, но не так, да?
0: А как, а в чем разница? Не так интересно, интересно, но не так.
1: Там, понимаешь, когда в моем предложении интересно, это главное слово. А не так, это, ну, не так.
0: В общем, все мы все поняли. Да?
1: Mm-hmm. Да. Все поняли.
0: Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Ну и продолжаем с вами делиться юмором. Самая брутальная рубрика на подходе. Джейсон Стэтхэм. Я такого не говорил.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Счастье – это когда тебе в аптеке кроме презервативов ничего не нужно. Чисто не там, где убирают, а там, где дворник с ружьем. Весь мир – русский язык, а ты в нем – ихний. В детстве я не уделял должного внимания математике. И вот недавно моя жизнь круто развернулась ровно на 360 градусов. Цыганские отличники заканчивают школу с золотыми зубами. Однажды я невнимательно изучил инструкцию к фейерверку. И запуск получился, так сказать, пальцем в небо.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только...

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком

0: 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новые вкладчики. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

Хоменко на Юмор-ФМ. Настоящие чудеса творит наша гражданская авиация. Завтрак в Калининграде, обед в Омске, ужин в Владивостоке, багаж в Сочи.

0: продолжаем разбираться в критериях привлекательности как мужчин, так и женщин. Давайте посмотрим, что вы успели написать к этой самой минуте. В веселый чат Виктор пишет, чтобы кастрюлю борща могла в руках удержать. А вот к сковородкам с ручкой было отвращение, и ни одной на кухне не было.
1: А почему это?
0: Потому что сковородка имеет свойство превращаться периодически... в оружие.
1: Ну так надо вести себя нормально.
0: О, началось.
1: Все будет нормально.
0: Завелась, закипела.
1: Юля вот, кстати, написала, особенно привлекает умение эротично храпеть.
0: Художественный храп, подразумевается.
1: Нет, не художественный, Антон. Эротичный. Что ты понимаешь в разнице? Эротично и художественно.
0: Уж я-то, как никто, поверь мне, в храпе понимаю, Оль.
1: Серьезно? Твоя храпит?
0: Нет, я это делаю.
1: А ты откуда знаешь, тебе снимали?
0: Ну, кстати, разочек было, да.
1: Да?
0: Угу. Евгений пишет, а еще очень привлекает женская кожа. Вот такая белая, нежная, теплая. Люблю изгорелых, но от белизны просто схожу с ума. Улетно, когда танцуют женщины в невесомом наряде. Не знаю, как называется ткань. В общем, тогда материя как бы остается в твоей руке, а под ней независимо скользит женское тело. Непередаваемое ощущение.
1: Евгений, да вы это.
0: Да, вам бы книги писать.
1: Евгений, а вы там не Онегин случайно?
0: Ну нет, ну красиво описался.
1: Да красиво, конечно, да. Вот я говорю, что что-то в этом есть аристократичное. Так даже не принято было загорать. Потому что если у тебя загар, значит ты кто? Крестьянин.
0: Да, где-то в поле, в общем.
1: Даже
0: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты.

0: на Юмор ФМ.
1: А у нас уже в целом все готово для того, чтобы кого-то из вас сделать богаче на 3000 рублей.
2: Но это касается только тех, кто уже в Лабазере.
1: Да-да. В общем-то, та самая шутка Николая Фоменко, о которой мы так часто говорим в эфире Юмор ФМ, совсем скоро здесь прозвучит, но и кому-то из вас предстоит ее повторить. Как раз-таки, чтобы стать богаче, забрать у нас 3000 рублей, а вместе с этой суммой еще и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». И все верно, говорит Ольга Сергеевна. Если вашей улыбки пока нет в нашем Лабазере, в нашей бездушной, но чертовски справедливой машине, самое время исправляться. Сайт веселорадио.ру, добро пожаловать.
2: И добавить вообще нечего. Давайте добавим, что та самая улыбка и тот сам... Нет, сначала начнем. Та самая шутка появится буквально через несколько минут. Мы остановим Улыбайзер и выберем ту самую улыбку, обладателю которого мы и будем звонить. Вот.
1: Что-то ты буксуешь, Оленька, с утра у нас.
2: У меня мысли были вообще не о том. Ты так сказал «да-да», как галчонок из Простоквашино.
1: Кто там?
2: Я просто на тебя смотрела и думаю, похоже.
1: Кстати, на вопрос «кто там?» есть ответ. Роман Юнус прямо сейчас в эфире «Юмор-ФМ».
0: «Юмор-ФМ» представляет.
3: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
3: Гол! Штанга!
4: Нападающий забил свой фирменный мяч правой задней ногой. И скажу вам, в эту спортсменку тренер вложил частицу своей души и тела. Да, как говорится в одной известной поговорке, сколько ты не атакуй, а счет-то уже 0-2. И вот на тебе, и нечего было хвастаться. Мяч проскочил прямо между ног, не встретив там никакого препятствия. Обратите внимание, он ударил ногой как клюшкой, как продолжением руки. Знаете что? По такой игре я и сам бы выбежал на поле. Я позорился бы, честное слово, не хуже наших мастеров. Вот так всю жизнь пишешь, пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
5: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет плюс 26 градусов, облачно, возможен дождь. Вечером плюс 22, осадки продолжатся, ночью облачно с прояснениями и плюс 17.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: верблюда. Обидеть человека — расплюнуть.
1: Вот она, та самая шутка Николая Фоменко, которая кого-то из вас сделает богаче. Мы в это верим, надеемся, на 3000 рублей, а также поможет заполучить заветную путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: И прямо сейчас с невероятной скоростью крутится наш улыбайзер. Для чего? Для того, чтобы мы его остановили. Для того, чтобы здесь появилась одна единственная улыбка. Обладателю этой улыбки как раз-таки мы и будем звонить с вопросом, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Мы в нетерпении, вы в нетерпении, так давайте же что-нибудь с этим сделаем уже.
1: Давайте остановим улыбайзер.
2: Давайте. 3, 2, 1,
1: улыбайзер. Стоп.
3: Автомобиль за улыбку.
2: О, кстати, сосед мой, Денис.
1: Да, знакомое направление, да.
2: Да, поселок городского типа Нахабино. Прям вот через лесок от меня Нахабино находится. Я туда пешком иногда хожу.
1: Ну вот в случае чего Денису 3000 отнесешь. И путем суперфинансовый проект «Автомобиль за улыбку».
2: Итак, мы надеемся на то, что Денис бодрствует. И давайте звонить в Нахабино.
1: Да, в Нахабино столько же сейчас.
2: Конечно,
1: 7 часов 51 минута.
2: Мы в одном, так сказать, часовом поясе.
1: Звоним в Нахабино. Звоним Денису, делаем это прямо сейчас.
2: 30 секунд есть у Дениса для того, чтобы взять и ответить на наш звонок. Да?
1: Да, и не только для этого.
2: А для чего?
1: Еще и шутку повторить.
2: Да. Чтобы что?
1: Чтобы стать богаче на 3000 рублей.
2: И получить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: Ты все правильно помнишь.
2: Память хорошая, не девичья. Да, мне показалось, что прям уже как будто бы кто-то ответил на наш
1: звонок. Мы просто опять хотим с тобой желаемое за действительное выбить.
2: Мы хотим, да.
1: Денис, но все меньше времени у вас остается.
2: Доброе утро, Денис, это Юмор-ФМ.
1: А это, интересно, был Денис или нет?
2: Что-то случилось, да?
1: Ну, на самом деле, 30 секунд в этот самый момент истекли, да.
2: Ну что, очень мы хотели позвонить в Нахабино, мы позвонили, Денис не ответил на наш звонок, но улыбка остается в улыбайзере, это значит, что запросто можем позвонить еще как-нибудь.
1: Да, да? Денис, имейте в виду, если вдруг нас слышите.
2: Да.
1: Может такое случиться, что улыбайзер выберет ваш снимок, вашу улыбку еще раз, и уж тогда мы надеемся, что все получится. Повторите шутку, заберете деньги и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, всем удачи, классного настроения, ну и улыбайтесь. Это финансово выгодно и, в конце концов, чертовски приятно.
1: Подробности на сайте веселаярадио.ру. Данный эпизод завершаем. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
2: Ведь игра продолжается.
3: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка» выручает!
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк».

0: не даешь.
1: Столица 8:00. Всем доброго и бодрого утра.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
1: Итак, опрос показал, что основной критерий привлекательности мужчины для москвичек, для жительницы столицы нашей, собственная квартира. Мы да. спрашиваем, а что вас особенно привлекает в вашей второй половинке или привлекло когда-то? И вот, собственно, как магнитом приманило, до сих пор не отпускает, да. Ну и собираем топ критериев привлекательности мужчин и женщин. Какие черты, может быть, характера, а может быть, черты лица?
2: Вот ВК Дмитрий Александрович написал еще, что должна быть с юмором и ржать от твоих шуток, как конь.
1: Угу.
2: Что, прям вот как конь?
1: Это, кстати, показатель. Когда девушка, например, смеется от шуток мужчины, от самых дурацких даже, значит, вы ей нравитесь.
2: Значит, вы попали. Значит, она собирается замуж.
1: Она собирается сделать вас счастливым, да.
2: Ну, кстати говоря, Антон, я вот тоже ржу постоянно. Я хочу просто тебя сделать счастливым. Но не больше
1: того. Ты в целом, Оля, ржешь постоянно, понимаешь? 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Дверь веселого чата открыта. А здесь шутки-шоу, да, Ольга Мажара в студии.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.

0: 9 июля на календаре. В общем-то, четверг. Давайте по списку праздников пробежимся. И для успокоения души моей прекрасной соведущей день земляники отмечается сегодня. Очень уж волновал Оленьку этот момент, что я не включил этот праздник в свой список.
1: А самый сезон? Я сегодня обязательно схожу в лес и отмечу там земляникой.
0: Прекрасный план, Оля, прекрасно. А еще день фантазии и юмора отмечается сегодня.
1: Фантазия — это, кстати, важная штука. Вот, например, просыпаешься утром, хочется позавтракать же чем-то таким необычным, да? А не каждый день одно и то же.
0: А у тебя сало замороженное в холодильнике и кусочек черного хлеба.
1: Было все, да. Нормальный завтрак, коллаген.
0: Прекрасный, прекрасный. А, так, давайте дальше по праздникам. День моды.
2: Смотря какой фабрик, смотря сколько details, оно very, очень-очень affordable.
0: А еще 9 июля 1877 года, вот так давно это случилось, в Уимблдоне, это пригород Лондона, состоялся первый в мире теннисный турнир.
1: Это сейчас вот это? Я думаю, почему ты... Хочешь же рассказать про этот праздник. А ты просто хотел вот это послушать.
0: Но это,
1: да?
0: Не то, что праздник, это яркое, заметное событие.
1: Да нет,
0: событие,
1: ты хотел
0: известное.
1: Вот это послушать. Ну еще раз, включи. Ну,
0: все,
1: включи.
0: Оленька, хорошего понемногу.
1: Ну, включи.
0: Такой набор праздников и событий. Выбирайте, что больше нравится.
1: Жадина.
0: А мы продолжаем с вами делиться юмором. Угу. Герой любимого скейт-шоу прямо сейчас появится в эфире Юмор-ФМ. Оля, однажды в России лучшее.
3: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют... В России лучше. Однажды в тату-салоне.
4: Добрый вечер.
5: Добрый вечер, присаживайтесь. Трезвый?
4: Да, очень сильно трезвый.
5: Ну тогда прикольные татуировки не для нас. Девушка бросила.
4: Да какая девушка, что вы говорите?
5: Ну, разбитые сердца тоже не сюда. Но остаются животные и иероглифы, выбирайте.
4: Нет, вы не поняли. Мне нужны татуировки несколько специфического характера. Ну, так сказать, наколка, партак, масть.
5: В смысле, тюремная?
4: Да.
5: Что случилось у вас?
4: Дело в том, что у меня завтра суд, и я, скорее всего, лет на 20 поеду на полное гособеспечение. Ну, это знаете, как это там, завтрак, обед, ужин, прогулка. Повышенная осторожность в душе. В общем, мне нужно что-то такое, чтобы я не выделялся из толпы, понимаете? Ну, что-то такое, что-нибудь устрашающее, знаете? Ну, чтобы меня там не трогали, понимаете?
5: Ты там человек 10 в душе завали, и к тебе никто не подойдет.
4: Да это не вариант. Я очень впечатлительный, я потом просто с этим не смогу жить, понимаете? У меня однажды между окнами умер шмель. А я не мог его достать, а смотреть на это было просто невозможно. В общем, я продал квартиру.
5: А давно у нас 20 лет дают за то, что ты просто дебил?
4: Нет, просто я работал в негосударственном пенсионном фонде, где ежемесячно недосчитывалось очень большое количество средств.
5: Ты мне сейчас прости за эту шутку, но... Ты у бабок воровал бабки? Ну, давай тогда что-нибудь устрашающее, типа...
4: Устрашающее?
5: Паука.
4: А, нет. Паука, не надо, не надо.
5: Почему?
4: У меня арахнофобия. Меня однажды в детстве укусил паук. Я так сначала обрадовался, думал, стану супергероем. Поэтому, когда я потел и терял сознание, я никому ничего не говорил. А потом выяснилось, что паук был ядовит, и я чуть не умер.
5: Как ты дожил до этих лет, я вообще не понимаю.
4: Однажды в школе в буфете я взял булочку с маком и обещал занести 8 рублей и не занес. Скажите, в таком случае мне можно нанести на спину черного котенка?
5: А, я не знаю, что это значит.
4: Ну, это типа я встал на воровской путь по малолетке.
5: Давайте лучше что-нибудь, ну, действительно нормальное наколем. Ну, акулу с открытой пастью. Или медведя страшного с когтями.
4: Послушайте, я, может быть, что-то такое менее метафоричное, но я не знаю, там, допустим, ну, прям прямой посыл. Да, уважаемые зэки, вы не могли бы меня не трогать, пожалуйста?

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
10: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
11: Акция действует до конца июля.
12: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
13: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Акция действует до конца месяца.
15: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужик захотел, мужик сделал. Мужик не захотел, мужик не сделал. Мужик не захотел и сделал. Значит, мужик женат.

0: видите.
1: В общем, на что уходят эти деньги? Аренда квартиры. Примерно 120 тысяч рублей. Вот так экономисты такой середнячок выбрали.
0: Это где это, интересно, вот за сколько?
1: Где-то в Москве, Оля.
0: Где-то на окраинах Москвы.
1: Походы в рестораны примерно 80 тысяч. Такси 30 тысяч в месяц. Подарки 100 тысяч, они вот так решили, подсчитали. Уход и развлечения, в общем-то, все остальное.
0: Ну подожди, что значит подарки 100 тысяч? А если она хочет вот телефон последней модели? Это за прям за раз 100 с чем-то?
1: Да, это примерно, да. Но поэтому можно раз в месяц. Не обязательно каждый месяц дарить новый телефон.
0: Ну ладно.
1: Раскатала.
0: Как будто бы договариваемся тут уже.
1: Глубут раскатала. В общем, двойная жизнь с семьей и любовницей, и двумя любовницами даже так подсчитали, 19 миллионов рублей в год.
0: У меня только один вопрос. Так. Откуда у этого человека столько сил вот на всех этих женщин и столько сил, так сказать, на работу, чтобы столько зарабатывать?
1: Да, я понял, эту новость экономисты для чего, в общем-то, выдали, это подсчитали все. Для того, чтобы отвадить.
0: Кого?
1: Мужчин от любовниц.
0: Я тебя умоляю. Отвадят они. Они найдут ту, которая будет ему платить. Но давайте о чем-то хорошем, светлом и добром.
1: Давай.
0: Вот, накануне провели опрос, который как раз-таки приурочили ко дню семьи, любви и верности. Так. Отойдем от любовниц, который вчера как раз-таки отмечался. Так вот, все это провели для того, чтобы понять, что реально заставляет партнеров чувствовать заботу друг о друге. Так вот, оказалось, что это не огромные вот эти вот букеты, которые там можно выставить в соцсетях, а обычная бытовая рутина. Значит, участникам предлагали на выбор один предмет, который лучше всего ассоциируется с заботой, любовью именно в отношениях, в паре. Так вот, 61% выбрали пластиковый контейнер с обедом. Понимаешь? То есть,
1: ну, конечно,
0: когда тебе твоя любимочка собрала там что-то, вот из того, что было, но неважно. На втором месте...
1: Я вчера своей любимочке целых два контейнера собрал, чтобы два раза поел человек на работе.
0: Ты какой, смотрите, какой хороший. Я всегда знала, что такое, но не знал, что прям вот до такой степени.
1: Конечно.
0: Так вот, на втором месте чай или кофе. Ну, то есть, вот ты приносишь любимый, вот, 49%. Цветы оказались только на шестом, но о самом недооцененном проявлением любви назвали помощь по дому. Об этом сказали 43% опрошенных.
1: Я еще раз убедился благодаря твоей новости, что я золотой человек.
0: Да ты вообще золотой человек.
1: Хоть в ломбард меня неси.
0: Значит, ведет это прекрасное благословенное шоу,
1: которое называется «Шутки шоу». Давайте продолжать. Давайте напомним тему сегодняшнего эфира, друзья, говорим вот о чем. О критериях, да, при выборе, соответственно, второй половины. Что вот привлекает в мужчинах и женщинах, соответственно?
0: Ну вот, например, что лоточки собирают с едой.
1: Да, прекрасно.
0: Так, что касается юмора, у нас совсем скоро будут лучшие миниатюры проекта «Лига городов». Ну а еще раньше, любимая фирменная, не реклама на Юмор-ФМ.
1: Да, у всех реклама, а у нас не реклама.
0: А потому что мы такие.
1: Да, мы такие.
0: Такие.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Любите скорость, приключения и риск? Не жалеете себя и никого вокруг? Вам чихать на ругань и неприличные жесты в ваш адрес? Тогда... Первый в мире ультрапрочный трехместный самокат «Три дебила» – это ваш выбор.
4: Веселье, скорость, спуск, подъем. Три экстремала мчатся разом. И так же весело втроем. Лежат, хохочут под КамАЗом. Потом на скорый и в закат. В гипс закатают на полгода. Купи трехместный самокат Мычиканского самокатного завода.
3: Отличное решение для тех, кому не по уму кататься одному. Трехместный самокат «Три дебила».
4: «Три дебила» – это сила. Не реклама!
5: Пей воду.
6: Бросай курить.
7: Не бухай.
8: Это уже сколько можно-то, а? Я не хочу правильно! Я хочу много и вкусненько!
3: Да пожалуйста! Федеральная сеть магазинов нездорового питания «Жирная белка». Антизож-еда на любой вкус и кошелек. Макарошки, пельмешки, булочки, тортики, бекончик, хамончик и праздничный флакончик.
8: Ба! Одного майонеза!

0: Белочку, жирная белка.
1: Ем и пью от пуза. Ну и для пуза.
0: Жирная белка. Добро пожаловать в дупло. Адрес ближайшего магазина на сайте парапожрать.пара.
1: Новый мужской гель для душа «Конь». Для сильных духом мужчин. Ощути всю силу и прыть орловского рысака. Инновационный мужской гель «Конь».
0: В душе только мы с конем.
1: «Конь». Для душа от души. Спрашивайте в конюшнях

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Модель за 2025 год.
5: В ленте.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разный сценарий поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
12: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: ищи на канале Юмор ФМ в мессенджере Макс. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Какое же это облегчение, когда понял, что странные звуки в доме – это всего лишь полтергейст, а не что-то, что нужно срочно отремонтировать.

0: Продолжаем, друзья, составлять топ критериев привлекательности. Давайте посмотрим на варианты из веселого чата. Дмитрий пишет, чтобы у нее был огонек в глазах. И она могла дать прикурить любому, кто к ней подкатывает, когда я на рыбалке.
1: Идеально. Ну, кстати, про рыбалку это еще не все. Там София тоже написала «Доброе-бодрое». Нашла своего еще в 98-м году. Главным было умение собирать грибы. Обожаю их. Угу. Рыбалка с палатками минимум на месяц. Месяц.
0: Неплохо.
1: Но главное, наличие мотоцикла «Урал» с коляской, как у дедушки. Все это у него было и есть.
0: Прекрасно.
1: Ну, круто.
0: Прекрасно.
1: Слушайте, а реально же в этом мотоцикле там все можно увезти в этой коляске? И, ну, палатку, и палатку, улов, да. И грибы.
0: И жену.
1: Нет, а жена сзади едет.
0: А это где захочется больше?
1: Ну, хорошо, я бы поехала сзади.
0: Хорошо, Оленька.
1: Чтобы в коляску побольше всего вместилось.
0: Все в дом, все в дом.
1: Конечно.
0: Марина оставила свой вариант, пишет, мозги привлекают.
1: Однозначно. Вы знаете, самое эротичное, самое практичное, самое невероятное.
0: Да, когда мужчина может взять корень из 16.
1: Можно без этого. Вот этого. Так вот, мозги. Действительно, когда он умеет думать, и когда он помнит какие-то очень важные вещи. Даже, кстати говоря, те, которые тебе кажутся неважными. А ему это важно. Ну, то есть, вот, понимаешь?
0: Как сложно. Очень сложно все, Оль.
1: Ну, вот. Это женщины. Мы такие. И мы вас этим привлекаем.
0: 915-0303-567. Привлекаем ваши комментарии в наш веселый чат. Пишите, друзья. Делитесь своими критериями привлекательности.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: С каждым днем мы все ближе к нашему традиционному ежегодному событию. Веселому, вкусному, великолепному, замечательному, артистичному. Много эпитетов разных можно подобрать, а все это пикник Юмор-ФМ, на который мы вас приглашаем, конечно же. И вход абсолютно свободный, бесплатный.
2: Да, 26 июля, то есть уже прям вот совсем скоро мы будем зажигать. Вы знаете, как мы будем зажигать? Круто, потому что там будет и Анна Немченко,
1: wow.
2: и Филатов энд Кэрис,
1: wow.
2: Гали Бримавик, диджей Димиксер,
1: wow.
2: Дмитрий Колдун.
1: Да, старт в 17.00 по столичному. Wow. Встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо.
2: Вау! Это я тебя, Антон, сейчас как бы дополняю.
1: Аж поперхнулся, Ольга. Все, запомнили, зафиксировали, ждем всех и каждого. Ну, а прямо сейчас ждем ваших звонков. 229-2909, код Москвы 495.
2: У нас, кстати, классный подарок для летних, крутейших, невероятных развлечений. Звоните.
1: А пока Лига городов.
0: Юмор ФМ и ТНТ.

0: 94 Нижний Новгород.
1: А самое сложное в жизни обычного мужика — это просто лечь спать.
2: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
3: Андрей, ну а как же...
2: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
3: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
2: Но тебе же не дуло.
3: Да мы уже совсем не разговариваем.
2: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
3: Ну почему?
2: Потому что я работаю два через перекур.
3: Это как?
2: Два часа работаю, потом перекур, потом еще 7 дней.
3: А ты что такой злой?
2: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу ау-ау-ау. Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже 6-й год младенец. И вроде спокойно, спокойно, лег. И 3, 2, 1. Яу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванны, потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Тут стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияже. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься. И 3, 2, 1. Няу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула?
0: Когда на улице суперпроект ТНТ, это Лига городов. На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
5: Хорошая погода.
6: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет плюс 26 градусов, облачно, возможен дождь. Вечером плюс 22, осадки продолжатся, ночью облачно с прояснениями и плюс 17.
4: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Для того, чтобы получить 1 000 000 рублей, достаточно поменять 10 тысяч евро. Где взять 10 тысяч евро? Думайте сами. Не мне же вас жизни учить.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Хоу-хоу-хоу! Почему-то вот так хочется начать.
2: Дедушка Мороз, ты ли это?
1: Нет. Для всех любителей захватывающих дух приключений и мурашко-бегательного отдыха сегодня разыграем то, что вам нужно. Это 2 билета в парк развлечений «Остров мечты».
2: Ну и по этим билетам вы можете посетить аттракционы, а их там, на минуточку, 65 штук. И посетить 5 шоу в обеих частях парка. Как крытой, так и уличной. За данные билетики у нас будет бороться Денис, который уже на связи со студией.
1: Доброе бодрое. Доброе, Денис.
2: Приветствуем вас.
3: Доброе, бодрое, здравствуйте.
1: Как дела у вас там?
3: Да все гуд.
1: Ну все, видите, как хорошо.
2: А есть вероятность, что будет еще лучше.
1: Да-да-да.
2: Что будет происходить? Мы, собственно, с Олей исполним куплет-припев. Они написаны по мотивам какой-то известной композиции. Песня может быть как детская, так и вполне себе хит какой-то современный, либо же недавнего прошлого. Отгадывайте оригинал, забирайте подарок. Если вдруг нет, кто-то из слушателей может забрать его вместо вас. 915-0303-567.
1: Но болеем за вас.
2: 100%.
1: Готовы ли вы? Денис.
3: Да.
1: Тогда погнали!
2: Вам удачи, поехали!
4: Антон Бурный.
5: Ага. Ольга Маржара.
4: На Юмор ФМ.
5: Ты помнишь, как проблема приходила на порог? Хлебнули неприятности от женщины, ох. Ты помнишь, как компания летали на юг? С женщиной эх и с женщиной ух.
4: Ты помнишь, как попали в эротический плен? К женщине oops, I did it again. А мечтали о такой, чтоб носить на руках, витать в облаках, забывая про страх.
5: Обниму за талию и крепко поцелую. Мне давно хотелось встретить женщину такую. Барабан, бум-бум, ресторан, шум-шум. Сердце растревожило и украло ум. Обниму за талию и крепко поцелую. Мне давно хотелось встретить женщину такую. Барабан, бум-бум, ресторан, шум-шум. Сердце растревожило и украло ум.
1: Денис, Денис.
3: Что-то вот такое сложновато.
2: Что-то там женщина ох какая-то была.
1: Ах.
2: Ах, может быть, да.
1: Ах-ах-ах.
2: Может, кому-то такую?
1: Mm-hmm. Может быть.
3: А, мне б такую, да? Mm-hmm. Ах, какая женщина, мне б такую.
6: Какая женщина,
7: какая женщина.
1: Мой друг всегда пел. Мне б другую.
3: Такую.
2: Денис.
1: Поздравляю.
2: Билеты в парк развлечений «Остров мечты» ваши. Берите с собой друга, подругу или кого-то из родственников и катайтесь на всех аттракционах.
1: Между прочим, Денис,
3: отлично.
1: Билеты дают доступ ко всем 65 аттракционам. Кажется, что вот все, ну вот за день, ну точно не обойти, но вы попытаетесь.
2: Это еще что, от 1 августа в парке будет техническое открытие новой уличной зоны. Аттракционов станет еще больше, и с этими билетами можете покататься на совершенно новых аттракционах. И еще раз наши поздравления.
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Собственная квартира — вот главный критерий, по которому дамы выбирают себе кавалера. Ну, в Москве, в частности.
2: Да.
1: Мы спрашиваем, в общем-то, о ваших критериях привлекательности.
2: Вот, кстати говоря, Елена из Ясенева написала, это как раз-таки Москва. Главное в мужчине — ум и перспективность, а остальное все будет. А от женщины нужна поддержка и вдохновлять своего мужчину.
1: Да.
2: Но, слушайте, я, конечно, согласна, но давайте будем объективны. Если вы встретили перспективного мужчину, которому 40 лет, а у него только перспектива в перспективе, но так себе перспектива,
1: да,
2: честно
1: пока
2: говоря.
1: Пока все про меня. Все про меня пока.
2: Ну, у тебя есть свои плюсы. Ты вкусно готовишь. Да. Но это, опять-таки, я чисто с твоих слов знаю.
1: Я сейчас расплачусь. Давайте продолжать принимать ваши варианты в наш веселый чат, друзья. Пишите о критериях привлекательности. Шутки шоу здесь.
2: Ольга Мажара, она самая. Бурный привет.
1: Доброго, бодрого.

0: чего нам ожидать в перспективе? В перспективе этого часа. Самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, появится под заданной 60 минутки.
1: Кстати, перспективный мужчина, но занят. А еще один, кстати, перспективный, но тоже занятой.
0: Да, эксперт по взаимоотношениям появится на экваторе 60 минутки. Сатья с юмором.
1: Да, ну а прямо сейчас он вернулся. Тот самый КВН на Юмор-ФМ и только для вас.
2: Юмор-ФМ представляет. Снова наша тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная ГУ и МИСИС, город Москва.
3: Недавно чиновникам сократили зарплаты на 10%. И хуже всего коты информации отнеслись их вторые половинки.
4: И глянет мгла из
5: всех. Ну ничего, подожмемся как-нибудь. Живут же как-то люди на 900 тысяч в месяц.
6: Лен, ну давай дом в Испании продадим.
5: Какой?
6: Синий.
5: Мой любимый синий дом.
6: Лен, ну съемки твоего клипа точно придется отложить.
5: А я так хотела снять свой клип. Так хотела.
6: Лена. Короче, пошел я.
5: Куда?
6: Мне эту новость еще жене говорить.
5: Бедная!
3: Этот фестиваль для нас самая настоящая битва за попадание в высшую лигу. И чтобы к ней подготовиться, мы решили вспомнить одно из самых известных сражений в истории. Итак, 300 спартанцев, ночь перед той самой битвой.
6: Леони, спишь?
7: Сплю.
6: А нас завтра 300, а их 800 тысяч, да?
7: Да.
6: А как спать-то, Леонид?
7: Так ты давай не неси ерунду.
6: Все. Леонид, а принципиально, чтоб такое красивое число 300 было? Не знаю, может 299 там, ну...
7: Так спи, я тебе сказал.
6: Все.
7: Спи, спартанец, я тоже боюсь.
6: Да?
7: Боюсь, что убью меньше персов, чем мои братья.
6: А ты за это боишься? Братья, я понял. Если мы победим в этой войне, то народ будет слагать о нас легенды и петь нам оды!
8: Да!
7: Эй, ты куда?
6: Ну кто-то же должен народу эту информацию донести.
2: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Ремонт и обслуживание китайских авто 503773. Если сервис, то S-сервис.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Народная примета. Жена, которая не ужинает после 6, начинает грызть мужа после 7.

0: И снова есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Хотел, кстати, поделиться тем, что в России запретят маникюр для детей до 14 лет.
1: И что, передумал?
0: С 1 декабря, в общем-то, ГОСТ вот такой вводится. Ну, теперь вы знаете.
1: Ну.
0: Вот. А тут появилась положительная такая новость, которая понравится точно тем людям, которые устали от велокурьеров на тротуарах.
1: Что с ними сделали?
0: Нет, практически ничего. А им могут запретить ездить по тротуарам.
1: Это
0: Минтранс готовит поправки в ПДД, которые уже, собственно, ограничат движение курьеров на электровелосипедах по тротуарам. И данное нововведение, новшество может уже стартануть этой осенью.
1: Вот, знаешь, кстати, мы же, когда вот идем до МЦД по Шереметьевской улице, там есть кусочек для в этих самых...
0: Что-то дальше. Мы же, когда идем до МЦД по Шереметьевской улице в 10 часов 24 минуты...
1: Так, подожди.
0: Так.
1: Там есть реально выделенка для велосипедистов. Но удивительно, что по этой выделенке ходят пешеходы, а там, где должны ходить пешеходы, ездят все подряд.
0: Ну, никакого порядка, Оля, никакого.
1: Вообще никакого порядка. Поэтому делайте, не делайте, все будут ехать там, где они ездят, где хотят. Кстати говоря, недавно один курьер в меня влетел, и у меня был прям синяк на руке.
0: Ну вот.
1: Вот, все.
0: Ну вот, Оль.
1: А, нет, это, кстати, был просто человек на самокате. Я перепутала, это другая история. Ладно.
0: Да и не было вообще никого, я сама ударилась.
1: Упала.
0: Да.
1: Интересная статистика прилетела. Для большинства россиян глава семьи это... мама.
0: Вот хотел сказать теща. Да.
1: Нет, мама.
0: Мама.
1: А не папа. Так считают, между прочим, 60% опрошенных. Но при этом есть все-таки маленькое важное но. За серьезными какими-то советами, ну, то есть о работе, учебе, покупке недвижимости, большинство все равно идут к отцу, потому что, видимо, на отцовские деньги все это происходит.
0: Потом,
1: такая статистика.
0: Мама не просто главная, она еще и умная.
1: Да-да-да-да-да. Что, тебе нужна квартира двухкомнатная в Москве? Да. Сходи к папе.
0: Иди к папе. Да.
1: Ну, вот такая интересная штука.
0: Да-да-да, в целом же, да. Есть же шутка, как не помню, как дословно звучит, но что, да, у нас главный в семье папа, а мама разрешает ему так считать.
1: А,

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Муж перестал дарить подарки, даже цветы. Говорит, пустая трата денег, но они все равно завянут. Подскажите, пожалуйста, как деликатно объяснить ему, что это не пустая трата денег, а приятное мне внимание.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, тут хочется что-то съерничать как-то, да, чтобы... Да, ну, бери деньгами, они не вянут. Начнем с этого, да. Попросите что-нибудь вкусненькое приготовить. Это такая пустая трата времени и продукта. Ты все равно это все съешь, в туалет отнесешь. Давай-ка и проси какие-то фундаментальные вещи. Вот, допустим, ну, памятник сырникам, да, чтобы вот прямо из металла были. Вот. Нет, речь не об этом, что они там завянут и тому подобное. Мужчина ведет себя так, как женщина позволяет. Если бы мне в голову пришла вот такая мысль, что цветы нельзя дарить, потому что они завянут, то я бы поплатился. А была бы адекватная мера, она бы нашла, что тоже вянет. И я тоже бы перестал это получать. Нет, просто объяснить, ничего, пусть вянут. Нормально, я переживу эту кармическую завязку. Ничего, трупы цветов мне нравятся, ничего страшного.
0: Сатья с юмором.
3: Добрый день. Как отказать начальнику в его ухаживаниях? Пару раз из вежливости согласилась на совместный обед, а в итоге рассчитывает на что-то большее.
2: Рекомендую в следующий раз из вежливости ничего не делать. Потому что потом ты такая просыпаешься утром из вежливости. Что пошло не так? Мама меня учила вежливости, почему я сплю с этим дядей и его тетей, ну, условно говоря. Поэтому вежливость – это хорошо, когда, там, я не знаю, ты говоришь официанту спасибо, там, пропускаешь старших вперед. Ну, ты пошла с мужчиной питаться. С древних времен мужчина, чтобы привлечь женщину к сексу, дает ей вкусные кусочки. Никогда не думали, почему? Почему мужчина пытается женщину угостить? Это из древних времен, когда возле пещеры у него кусок мяса, и ты так... А-на-на-на! Хочешь вкусненького? Поэтому, ну, надо будет как-то на этой стадии объяснить, что ты чисто из голода пошла, потому что студентка не доедала как-то, да.
0: Сатья! Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо во исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: Пани, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО Альфа-банк 6+.
15: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич 3». Произведен для российских дорог.
16: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
17: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
18: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Нашел пару седых волос в конфете под названием «Старик Хоттабыч». Как думаете, они еще работают?

0: Говорим сегодня с вами о критериях привлекательности. Альметьевск на связи. Есть комментарий от Марины. Написала она следующее. Доброе бодрое утро, Олечка и Антон.
1: Доброе бодрое.
0: Доброе бодрое. Меня привлекает моим любимым то, что он может внезапно оплатить всю корзину на маркетплейсе. Это так приятненько. Можно не продолжать после этого, да? А еще может подарить цветы совсем без повода. Это тоже очень мило. А еще может посреди рабочей недели взять и вечером позвать на сеанс в кино. Билеты куплены и вечер очень душевный. А потом мы гуляем по вечернему или ночному городу. От ТЦ до дома. Передайте привет и признание в любви от Марины моему Андрею. Передали, считайте.
1: Ну, это очень мило. Это так классно. Это прям... А вот Евгений Михайлович написал, значит, самая классная опция в моей жене. Она постоянно читает книги в телефоне. И не трындит, как старуха под мое ухо. Как красиво. Не трындит, как старуха под мое ухо. Прям запомни.
0: Слушайте, вообще это на самом деле очень ценно, когда вы находите человека, с которым можно просто помолчать рядом.
1: И не напрягать.
0: Не напрягать друг друга, конечно.
1: Нет, в смысле, знаешь, иногда бывает вот...
0: Сейчас напрягаешь.
1: Тишина. Надо, иногда напрягает. То есть, как будто бы вот. А когда есть человек, с которым можно помолчать, и кайфовать. Блин, это так классно. У меня есть такой человек.
0: Замечательно. Андрей пишет: никогда не женюсь на женщине, с которой можно жить. Mm-hmm. Вот такой заход. Женюсь на той, без которой жить нельзя.
1: Как это
0: красиво,
1: прям
0: поэтично.
1: Вообще, да. Сергей вот написал, что меня привлекает во второй половинке четкий характер и немногословность.
0: Опять-таки.
1: Скажет, как отрежет, и не повторяет. Повторы травмоопасны. Сергей, а вы прям это, ну, прям ух, какой человек.
0: Идиллия. Идиллия.
1: Я поняла. Я это уже давно поняла, что вовремя нужно... рот закрывать. Что мужчины любят иногда тишину. Да.
0: Понять-то поняла. На практике когда применять начнем, Оль?
1: Ну, я применяю.
0: 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. На Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор ФМ.
1: Убедительная просьба. Не строить никаких планов на 26 июля. Почему?
2: Нет, один надо построить.
1: Потому что вы все приглашены на прекрасное семейное мероприятие под названием «Пикник Юмор ФМ».
2: Да, и споем все дружно. Пикник везде.
1: Это Оля Сергеевна наша, в общем-то, намекает вам на то, что Анна Немченко будет выступать для вас, делиться информацией.
2: А мы ей перепишем этот хит. Ну, а почему нет? Мы такие. Может, кстати говоря, что-нибудь для Филатовой и Кэроса напишем тоже.
1: Ты лучше квартиру свою на меня перепиши, Оль. Да, друзья, Филатов и Кэрос, Анна Немченко, Калибри Мавик, Дмитрий Колдун, Султан Лагучев, диджей Димиксер, LX24. Это далеко не полный список артистов, которые появятся на сцене.
2: Шутки шоу тоже будут. И вы приходите, вход абсолютно свободный. 17:00 начало.
1: Угу.
2: Гастроквартал 3 вокзала Депо. Ждем всех и каждого. И вас, и вас, и вас, дядя, тоже.
1: 26 июля, напоминаю, все случится. Так что да, вы приглашены, вход бесплатный.
2: Абсолютно. Ну, абсолютно. В смысле, свободный. Свободный — это что, не бесплатный? Или ты любишь слово «бесплатно»?
1: Бесплатно как-то.
2: Антон, вот для
1: звучит.
2: Тебя сейчас бесплатно. Угу. Не петь, конечно,
1: Денис будут. Клявер, самый лучший дэн в эфире Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Супруги утром в постели. Жена: приснилось мне, что всю ночь каталась на велосипеде. Муж: а мне приснился самый лучший секс в моей жизни.
5: Со мной?
4: Не, ты куда-то уехала на велосипеде. Друзья, такое предложение. Давайте уже займемся серьезным бизнесом. Представьте, возвращается серый волк с курсов МБА. Это такие курсы для предпринимателей, для повышения квалификации. Идет он по темному лесу, а навстречу ему красная шапочка. Он ей: ну ты сама понимаешь, шапка, у тебя есть два варианта. Она говорит: какие? Ну, либо слияние, либо поглощение.
5: Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и блондинка, и брюнетка. Итак, блондинка прибегает к доктору.
6: Доктор, помогите, меня укусил шмель.
4: Ничего страшного, сейчас намажем мазью, не переживайте.
6: Да как же вы его намажете? Шмель, наверное, уже далеко улетел.
5: Да нет же, девушка, господи, намажу то место, где он вас укусил. Это было в парке, на скамейке под деревом.
4: Вы что, идиотка? Я помажу вам ту часть тела, куда вас укусил шмель, и все пройдет, понятно?
5: Ну так бы и сказали, доктор. Шмель укусил меня в палец.
4: Какой именно, девушка?
6: Ну откуда я знаю? По мне так все шмели одинаковые.
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
7: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
8: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет плюс 26 градусов, облачно, возможен дождь. Вечером плюс 22, осадки продолжатся, ночью облачно с прояснениями и плюс 17.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: В люксе?
14: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
15: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Запись в дневнике. Ваш сын единственный, кто взял в поход водку. Спасибо вам за сына.

0: Бурной и Мажара.
1: Давайте подводить итоги сегодняшнего эфира. Появилась новость о том, что статистика, в общем-то, да, главный критерий привлекательности в мужчинах, соответственно, у москвичек, это наличие собственной квартиры.
2: Да.
1: Мы же говорили сегодня о ваших критериях привлекательности. Спасибо за ваши комментарии всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
2: Давайте еще вот вишенку на торте. Тут из Воронежа подъехала от Андрея.
1: Так.
2: В отличие от Москвы, пишет Андрей, в Воронеже все проще. Достаточно иметь не квартиру, а баян. И быть ядреным, как кабан.
1: А тоже схема, да, тоже способ.
2: Тебе какая понравилась, про баян или про кабана?
1: Ну, это, знаешь, одно без другого уже представить сложно.
2: А я вообще себе не представляю, как ядреный кабан, это что такое? Это звучит, кстати, как ругательство какое-то.
1: В общем, спасибо еще раз всем за ваши комментарии. Шутки шоу вернутся завтра, это уже будет пятница, традиционно в 7 часов утра. Доброго бодрого вам пожелает Анна. Ольга Мажара появится в студии Юмор-ФМ.
2: Да, ну и будет Антон Бурный тоже. Мяу-мяу, мур-мур-мур. Все это будет завтра, пятница же.
1: А далее сегодня за ваше настроение будет отвечать Настя Иванова с минуты на минуту. Она также появится в прямом эфире. Ваши приветы передаст в любой момент шутка. Та самая от Николая Фоменко может прозвучать. Та самая, которая может сделать вас богаче и поможет заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Так что все внимание на Юмор-ФМ. Улыбайтесь в нашем улыбайзере, слушайте Юмор-ФМ. Пусть все будет круто. Нет. Пусть и будет круче, чем круто.
1: С наступающей пятницей.
2: Да,
1: до завтра.
2: Пока-пока.
1: Чао, пока.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют ПДЦ пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
8: Вот можно было весь день играть.
9: Мир игр стал ее реальностью.
10: Я в игре?
11: Чего плачешь-то?
10: Ты же хотел поиграть.
11: Вот поиграешь.
9: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Ты только вдумайся в тот факт, что будильник на телефоне — это звонок тебя вчерашнего себе завтрашнему.

На нас тоже, знаете ли, нападает наша замечательная игра «Автомобиль за улыбку». Пусть и на вас тоже нападет. Друзья, правила предельно простые. Вы загружаете фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор.ФМ и можете стать счастливым обладателем автомобиля уже под Новый год. Считаю, что ни в коем случае нельзя пропустить такой шанс и обязательно нужно принять участие. Так что принимайте. У микрофона с вами я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. В этом часе мы с вами передаем привет и поздравляем и шутим в веселом чате. Пишите на наш номер +7 915 0303 567, ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешно, в финале часа послушаем интересные истории про известных людей в рубрике «Шутите, зволите». Также услышим 5 шуток Фоменко про налоги. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами, ну а прямо сейчас проект «Шутки и песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. Ну а все это Юмор.ФМ. «Шутки и песни», «Автомобиль за улыбку».

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Мы обещали вернуться, и вот они, мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: И лампа не горит, и врут календари, и если ночью светится жена, ты Пьер Кюри.
3: У перехода как-то раз послала я подальше вас. Носите сами свою маску.
2: Я люблю тебя, буддизм. Каждый сдох не в первый раз.
3: Интересно.
4: На нас не обидится никто.
3: Пошумели в тот четверг бомжи, под пивко

0: 40 дней.
1: На Юмор ФМ.
0: Давай, теперь ты чем ответишь?
2: Когда пристав стучаться станет, отвечу я голосами своих детей.
3: Папы нет, я сирота. Папы нет, я сирота, прошу.
0: Я помню, когда я была маленькая, приходили какие-то мошенники, в дверь звонили, и я обманным способом действительно находилась одна дома, включала душ и такая: «Сейчас я у мамы спрошу», никого не было дома. Я: «Мама, там какой-то дядя пришел». Такая: «Нет, извините, мама сказала нет». Представляешь, в 6 лет котелок варит.
4: Так ты представляешь, что они же нашли тебя, они тебе ссылки теперь присылают.
0: А я все равно: «Мама, мама, мама, сейчас у меня спрошу». Все равно все у мамы спрашиваю. Давай. И выносят меня из манежа, меня причина конфликта огонь. Сломала коня, эх, сломала коня, я вешу чуть больше, чем конь.
4: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
0: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
4: Люся Чеботина, Стас Ярушин, встретимся на Юмор ФМ.
0: Чао!
1: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

0: очень сложно.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Любая змея не ядовитая, пока ты на ней не женишься.

0: А у нас по расписанию, друзья, близится веселый чат. Жду ваши приветы, шутки и поздравления на наш номер плюс 7-915-0303-567. Пишите, как проходит ваше утро, ваш день, какое у вас настроение. Интересные истории тоже можете рассказывать. Ну а еще в этом часе мы с вами насладимся рубрикой «Ждите, изволите» в финале этого часа. Также услышим 5 шуток Фоменко порнологии, а прямо сейчас Гар Дмитриев с самыми лучшими детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Встречайте.
1: ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали.
1: «Угарный папа».
2: Полина, 9 лет, задумчиво поинтересовалась. «Мама, а у меня сейчас какой период? Ранняя молодость или позднее детство?» Мама с 7-летней дочкой учат антонимы. Слова «голодный», «сытый». Мама говорит дочке: «Если ты голодная, то мама какая?» Дочка, немного подумав, отвечает: «Толстая». Из школьных сочинений Илюши. Анна сошлась с Вронским совсем новым, неприемлемым для страны способом. Комсомольцы трудились день и ночь, не покладая рук, не вставая с постели. Доярка сошла с трибуны, и на нее тотчас же влез председатель. На стене висели фрукты с изображением натюрморта.
1: «Угарный папа».
2: 4-летняя Оксана обращается к маме: «Если ты меня правда любишь, мамочка, то выйди замуж за того дядю, который под нашими окнами мороженое продает». Однажды Матвей отдыхал с бабушкой на даче. Ему было 4,5 года, у него все время все падало из рук. Когда в очередной раз у него что-то упало, бабушка спросила: «Матвей, ну почему у тебя все падает?» На что Матвей ответил: «Это не я, это, бабуль, гравитация». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если житель Монголии монгол, то житель Чехии чехол.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: квартиру сниму на суточно-ру. 6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Я уже в том возрасте, когда нужно, чтобы мужчина платил за меня в поликлинике, а не в ресторане.

0: Веселый чат. Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Это веселый чат. Шутки, привет и поздравления прямо сейчас здесь. Если вам тоже есть что передать или хочется что-то сказать, пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. Пишет нам Марина. Всем очень доброго дня. Желаю всем удачи. Спасибо большое, Марина. Мы вам тоже этого желаем. Наталья пишет. Добрый день, Юмор ФМ. Мой день проходит на работе. Наталья, держитесь, наш тоже. Будем вместе этот день как-то на работе проводить. Евгений. И привет моей любимой Катечке, которая со мной катается. Сейчас я ее очень сильно люблю. Из Самары ее Женька. Интересно, у нас там, конечно, в Самаре развлечения, хочу сказать. Мы бы тоже хотели покататься где-то по Самаре. Но, друзья, будем передавать приветы только в следующем часе. Веселый чат вернется ровно через час. Пишите смс. Ну, а до конца этого часа мы с вами послушаем 5 шуток Фоменко про налоги. А в финале рубрика «Шутить извольте», не пропустите.
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про налоги.
1: Налоговая полиция. Мы всегда приходим на выручку. Главное в налогообложении – не налогооблажаться. Директор завода по производству матрешек спрятался от налоговой в заместителе директора. В цыганской налоговой ИНН называется «Айнанэн». У меня натянутые отношения с налоговой. То я ее натяну, то она меня.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет плюс 26 градусов, облачно, возможен дождь. Вечером плюс 22, осадки продолжатся, ночью облачно с прояснениями и плюс 17.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Пожалуй, самое время нам окунуться в удивительный и волшебный мир итальянской оперы. Не беспокойтесь, целиком слушать знаменитую оперу «Севильский цирюльник» мы не будем. Но несколько веселых историй из жизни прославленного композитора Джакомо Россини я вам с удовольствием расскажу.
0: Шутите, зволите!
1: Жители одного небольшого итальянского городка, желая поживиться за счет туристов, обратились к Россини с просьбой выступить в их концертном зале. Уговаривая Россини, бургомистр городка решил малость приврать. «Маэстро, мы поставим вам памятник на главной площади города. Муниципалитет уже отпустил на это деньги». «Сколько?» – быстро спросил Россини. «20 000 лир», – бахнул с потолка забравшийся бургомистр. «Не надо памятника», – сказал Россини. «За такие деньги я готов сам стоять у вас на площади каждый день». Как-то Джакомо Россини, гуляя по пригородам Неаполя, проголодался и заглянул в харчевню при дороге. Хозяин узнал именитого гостя и сразу решил содрать с него подороже. «Стакан вина», – распорядился Россини, – «да зарежьте и жарьте мне цыпленка». «Будет сделано, сеньор», – отозвался хозяин. «С вас 2 лиры». «Две лиры?» – притворно ужаснулся Россини. «Ну уж нет. Тогда зарежьте мне, пожалуйста, 1/2 цыпленка». Однажды Джакомо Россини услышал от своего приятеля, что один коллекционер собрал самую большую коллекцию орудий пыток. «А есть в этой коллекции пианино?» – поинтересовался композитор. «Нет», – удивился приятель, – «конечно, нет». «Ну, значит, в детстве этого коллекционера не заставляли учиться музыке».
0: «Шутить изволите?»
1: Думаю, все, кого в детстве заставляли учиться музыке, сочувственно вздохнули. Но это не делает историю менее забавной. С очередной порцией столь же забавных историй вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
10: «Пятерочка»

0: Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Иногда сидишь и думаешь: «Господи, ну за что мне все это?» А потом вспоминаешь, что есть за что, и думаешь: «Ну так-то еще пронесло».

Соглашусь, Зиверт, что каждому нужен человек. Всегда, при любых обстоятельствах. Знаете, вдвоем и плакать веселее, от смеха, конечно же, тоже. Поэтому предлагаю вам найти сейчас в своем офисе самого грустного коллегу, подсесть к нему и сказать: все будет хорошо, давай послушаем юмор ФМ и передадим друг другу привет. И почему бы нет? Кстати, вообще в офисе можно запустить такую, знаете, полоску добра, назовем это так, и все передают привет через юмор ФМ друг другу. Друзья, пишите номер наш +7 915 0303 567. Веселый час стартует ровно через 30 минут. Я все это обязательно передам. Писать нам можно, кстати, в приложении Макс, в Телеграм и смс-сообщение тоже. Настраивайтесь на пятницу, опять же. А также смешно, в финале часа задорно навсегда. Навсегда услышим рубрику «Реалити криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас биг стендап. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. А все это, напомню, юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Отлично, всем здорово!
2: А у кого был огород в детстве, поаплодируйте.
1: Вот это люди радуются, что грязь из-под ногтей ушла, да? Это... Мы же с вами вот эти дети, которые церковные праздники обожали, потому что делать ничего нельзя в этот день. У меня родители постоянно из огорода говорили вот такую претензию. Ешьте больше овощей, потому что зачем мы столько сажали? Так у меня ответ от всех детей, которые ишачили на огородах этих. Так не столько сажать! У меня из-за огорода, вот с мамой в магазине в детстве был вот такой разговор. Я говорю, мам, я хочу апельсины. И она такая, Дим, так дома ж есть яблоки. Ни в один звук не попало! Как это апельсины, яблоки вяжется? Мне кажется, у меня мать импортозамещение придумала. А это я потом, я когда вырос, я понял, это женский мув, потому что у вас всегда яблоки. Телефон – яблоко, куда идем – золотое яблоко. Да мы все на этой планете живем, потому что давным-давно был разговор. Ева, что ты хочешь? Я хочу вот это яблоко. Я сейчас сам пользуюсь этим ответом, потому что мама мне недавно говорит, Дима, я хочу внуков. И я говорю, мам, так дома ж есть яблоки. Не, серьезно говорю, я благодарен жесткости воспитания, потому что я научил ценить то, что для тебя делают родители. Потому что то, что сейчас дети вытворяют, это габелы, ребята. Я недавно захожу в отделение Валбереса, и там ребенок вот так извивается на полу и такой, мама, я недостаточно трансформер в этом костюме трансформера, мне нужен другой костюм трансформера. И он так извивался, мне казалось, в моменте он машинку соберется и уедет просто. Мне так ему хотелось сказать, малой, ты скажи спасибо матери. Если бы ты был бы достаточно трансформер, ты бы был запрещен на территории Российской Федерации. А во-вторых, давайте вспомним наше детство. В нашем детстве костюм трансформера – это черный пакет BMW. Ну, а у меня единственное, что типа у меня есть один совет к родителям. Есть родители в зале, поаплодируйте? Есть, есть. Вот я, как сами о своих родителей, вам, вот когда ваши дети вырастут, не перекидывайте на них то, что было модно в ваше время, но не модно в их время. Например, мой отец всю жизнь меня стебет, говорит, ты Петрушка, ты занимаешься не тем, иди на завод работай. Но я в Москве пошел на завод, кальян покурил, кофе попил, минус 5000. Как там люди деньги зарабатывают, я не могу понять. И у меня отец, он кадр, он персонаж, он все мог починить. Но там был этот авторский ремонт, называется, на заводе положили лишние детали. У нас он всегда что-то чинил и потом функционал менял. Серьезно, ему один раз показалось, что пылесос слабо сосет. Что он сделал? Он отрезал шланг, посмотрел. А, не, нормально. Замотал скотчем. И после этого я говорю, оно не пылесосит. И он говорит, у тебя что, рук нет? Я говорю, а что мне шланг держать? Он говорит, нет, иди бери веник подметай. Как он обрезание это сделал? У меня в отце такой раввин погиб, честно говоря. Не, серьезно, у меня отец вообще очень сильно любил выпендриваться, то, что он что-то сделал. Он всю жизнь говорит такой, Дим, смотри, дверь починил. Свет, жена, смотри, дверь починил. И мы с матерью стоим, говорим, все хорошо, наш хороший. Но скажи, пожалуйста, зачем ты ее вчера бухой сломал? Вот, и честно говоря, мы с отцом 10 лет не разговаривали. Вот мне сейчас 28 лет, я недавно ездил домой, я решил с ним поговорить, и я подхожу к нему, говорю, пап, но мне не хватает от тебя какого-то мужского совета. Мне не хватает отца в тебе. И он говорит, совет от отца, не загораживай нахрен телевизор. Спасибо большое, вы великолепные, вы прекрасные.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
8: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лучше бы Прометей подарил людям не огонь, а свою бессмертную печень.

0: говорил. Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Хочешь как следует развеяться? Дождись кремации. Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его. Как говорил мой дед, никогда не ссорься с тем, кто может вычеркнуть тебя из завещания. Хорошо иногда полежать голым на полу. Особенно на противоположном. Не зная правил и падежов, не говорите глупостей. Все в жизни зависит от нас самих. Осталось узнать, кто такие нас самихи и где они живут.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: России на Юмор-ФМ. Валерий Рафтин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Ташинчук.
3: Цвет этого года

0: Viva Magenta, да?
1: Да.
0: Вот нахрена мне эта информация?
2: И Азамат Мусагалиев.
3: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
2: Однажды в России. Народное скейт-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь Ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Чем только чёрт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
14: Мы не хмуримся и продолжаем.
13: Новости, от которых хочется улыбаться.
15: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
13: Веселые песни.
16: Поднимите мне зарплату.
13: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
17: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
13: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
18: Фильм нам очень понравился, прям супер.
19: Хороший фильм, мне понравился.
20: Мне тоже очень понравился.
21: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колмара. Уже в кино. 16+.

0: Шуменко на Юмор ФМ.
1: Вот, только нашел шляпу полную денег и тут же получил гитарой по голове.

0: веселый чат. Шутим, передаем привет. И прямо сейчас здесь для этого у нас есть несколько минут. Ну а если вы еще не написали, пожалуйста, номер плюс 7-915-0303-567. Ну и в начале часа я предложила вам запустить эту цепочку добра и передать привет всем своим коллегам, чтобы вы по очереди передавали. И она успешно реализовалась. Поехали, ваши приветы. Наталья из Перми желает всем своим коллегам классного настроения. Катюша, передаю тебе привет. Не грусти, все будет хорошо. Твоя коллега Динусик. Класс. Привет любимому, красивому, самому дорогому Марату. Люблю тебя очень сильно и обожаю. Желаю, чтобы все у нас с тобой было хорошо. Твоя Сабина из города Астрахань. Передали. Идем дальше. Привет Ване из Москвы, Артему из Ульяновска, Дарье в Москву, Константину в Волгоградскую область, Тимофею в Прохладный, Тамиру во Владикавказ и Феликсу в Москву от Максима. Ого, Максим, сколько же у вас друзей. Так, идем дальше. Поддерживаю и передаю добро дальше. Привет, не грустите, мало ли таких мальчиков и девочек. Это из мультика «Карлосон». Написал нам Кирилл из Москвы. Спасибо большое, Кирилл. Класс. Идем дальше. Дима поздравляет из Ульяновска с днем рождения Лунтика. Впереди 45, ну а пока только 44. Хорошо. С днем рождения нашего замечательного друга Дмитрия Прыжикова. Желаем здоровья, счастья, успехов во всем, семейного благополучия. Мы тебя любим, Анжелика и Максим. Так, друзья, продолжим эту цепочку. Добра и привет в следующем часе. Ну а в этом послушаем реалити-криминалити через несколько минут. А в финале услышим Задорнова. Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
2: Реалити криминалити.
1: О том, что нас снимает камера видеонаблюдения, изображение с которой транслируется в режиме онлайн на сайте городской администрации, мы с Лоскутовой не знали и думали, что во время салюта никто не обратит внимания на наш спонтанный интим. Нарушение общественного порядка не отрицаем. Зато, как нам сообщили позднее, этот эфир побил рекорды посещаемости портала за все время его существования. Мед с пасеки в районе 19-го километра проселочной дороги Дубки-Воронцова я не крал. Пчелы меня покусали, когда я просто проезжал на велосипеде мимо с туристическими целями. В ситуации с потерпевшим считаю виноватыми его родителей, которые не соблюдали элементарные правила предохранения от нежелательной беременности за 9 месяцев до его рождения. Во время свадьбы сторона невесты всячески провоцировала нас своим внешним видом, разговорами и дорогими подарками новобрачным. А когда во время перекура выяснилось, что большинство ее родственников еще и не служили, первым понесло деда Тимофея, который ходил радистом 3 года по Атлантике, и младшие родственники жениха не могли не присоединиться. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда.

0: Яндекс погоды будет плюс 26 градусов, облачно, возможен дождь. Вечером плюс 22, осадки продолжатся, ночью облачно с прояснениями и плюс 17.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Ищи стабильность.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина любит ушами, мужчина любит глазами.
2: В обоих случаях мозг не участвует.

0: я познакомился с японцем в Хабаровске. Он хозяин японского ресторана. Он женился на русской. Он говорит, я в Японию больше не хочу. Здесь так хорошо, он говорит, здесь так интересно. У меня каждый день адреналин вырабатывается. Русский он знает замечательно, потому что он любит свою жену, она русская. Но он мне рассказал историю, когда выработался адреналина больше, чем за всю предыдущую жизнь. Жена сказала, слетаю к родителям, таежный город. Они сели на Ан-24, у него уже адреналин начал вырабатываться в этот момент, потому что он никогда не видел, чтобы на брюшко садились. И описать ему, и объяснить ему, что там колеса есть невозможно, что они выныривают в нужный момент. А наши ведь еще летчики-приколисты. Я на водоплане летал, я вам должен сказать, у меня тоже адреналин выработался. Когда летчик нас решил разыграть и так приводнился, что мы на 10 метров под воду ушли. Это вам ха-ха-ха! Довольный такой! Японец рассказывает мне. Полетели мы. И вдруг самолет начинает падать. Мало того, что у меня руки вспотели при посадке, а тут он начинает падать, заваливается на одно крыло, потом на другое, и резко вниз идет, и уже земля рядом, уже кто-то звонит, прощается с родными, уже эти бумажные пакеты просят, уже переполнены у всех, уже шишки набили, кто-то ударился обо что-то, вещи летают. Вот, и вдруг, уже когда все чуть не попрощались с жизнью, самолет выравнивается, летит и набирает высоту. Все так, фу, готовы. Высовывается из кабины пилота довольное лицо пилота. Не, вы даже не представляете. И спрашивает, ну чё? Козлов на поляне видели? Этот народ никто не цифрует. Нет, я все-таки должен вас добить. Два аэропорта. Один из аэропортов маленький для местных авиалиний. Только наши могли разрешить работнику аэропорта в год кризиса накосить травы для его коровы на летном поле. Был дождь. Мужик надел черный плащ с капюшоном. Взял косу. Или косу, как хотите, неважно. Главное, пошел на летное поле. В это время взлетал самолет. Пол самолета перебежала, как кошка. Смерть идет. А этот им помахал. Говорит, и дикий крик пилота в аппаратуру. Уберите смерть с поля!
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: В российской столице полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Вчера видел, как одна девушка бежала по городу в свадебном платье с букетом. Вот это я понимаю в активном поиске.

0: помимо того, что скоро солнце взойдет, хотелось бы, конечно, например, на столичном пасмурном небе, чтобы уже хоть какое-то солнышко взошло. Ну, а взойдет еще и шутка Николая Фоменко, будем называть это так. Прозвучит совсем скоро, друзья. Если вы в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку», то я кому-то из вас позвоню, если вы назовете шутку, заберете 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. Об этом, пожалуйста, не забывайте. Ну, а всем остальным, кто еще не с нами, предлагаю присоединиться на сайте веселорадио.ру. А вообще, у микрофона я Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Еще и в этом часе передам ваши приветы, шутки и поздравления. Передаем привет коллегам. Желаем хорошего настроения. Все это по номеру +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа анекдота Моменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа наша фирменная не реклама, а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России» прямо сейчас. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в университете.
2: Дорогие коллеги, наш суперплатный университет специального радидипломного образования имени денег «Зеленергия» окончил очередное полугодие. Поэтому ура!
3: Ура! Ура! Ура, действительно ура.
2: Екатерина Гурамовна.
3: Да.
2: Ну и как сдали ваши студенты?
3: Ой, прекрасно сдали, прям новенькими купюрами. Конвертики красивые, чувствуется тяга к знаниям.
2: Ну, супер-пупер, да.
4: Позор, позор, какой позор, а? Какой позор, просто! Не сдал, никто не сдал. Хотя я задал один банальнейший вопрос. Назовите мне имена всех жен опричников Ивана Грозного. Тишина просто какая-то, тишина.
5: Денис, ты Игоревич, ты что, гонишь? Какие жены опричников? Даже жены опричников не знают всех имен жен опричников. Ты что делаешь? Они нам платят по 500 тысяч в год, а ты их еще и дочишь? У меня на моем предмете, я на экзамен им вопросы из мультика «Синий трактор» подготавливаю. Давай-ка ставь всем зачеты быстро.
4: Слушайте, не нравятся мои методы? Увольняйте меня. Зачем вы меня держите?
5: Да я бы с радостью тебя уволил, Денис. Но ты же вот, скотина, знаешь, ты прекрасно знаешь, что у нас по регламенту должен быть хотя бы один профессор.
3: Угу.
5: Ну или преподаватель с дипломом высшего образования. Не с нашим, а с настоящим дипломом.
4: Я вам еще раз говорю, я взяток не беру.
5: Да по тебе видно, придурок, по тебе очень сильно видно. Ты посмотри, на чем я езжу. На чем ездит Екатерина Гурамовна.
3: Я летаю.
5: Вот. И на чем ходишь ты, Денис? Я вообще поверить не могу, что ботинки так можно стоптать. Я думал, это кроксы.
3: О, боже, какие люди, какие рады. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угощайтесь,
3: пожалуйста.
5: Пожалуйста,
3: шампанское. Ой. Самое лучшее для вас.
6: Спасибо.
2: Как у вас дела?
6: Прекрасно. Представляете, подхожу к своему сыночке, к моему кровиночке. Я говорю, а поехали с мамой на бизнес-джетике в Австрию Новый год встречать? А он говорит, не могу. Я говорю, что, сынок, жесткие отходосики? А он говорит, да, и зачета нет. Я говорю, наш папа в 90-е годы ОПГ создавал, старался. И все нам оставил, когда этот мир оставил. А какой-то прыщ ему не ставит зачет!
4: Да, Ольга Васильевна, это я не поставил зачет вашему сыну, потому что он тупой.
6: А ты думаешь, я сюда пришла узнать, не гений ли мой сын? Я его воспитала, я его 90 раз от розетки отрывала.
4: Тогда что он делает в нашем университете?
6: То, что и все, два раза хавает и идет домой. Так, все, давайте, ставьте там ему зачет, на кого он там учится.
3: Бьюти-летчик.
6: Бьюти-летчик, я тебе уверяю, он ни дня вообще не будет работать по этой профессии.
4: Хорошо, я поставлю ему зачет.
2: А, вот и супер, вот и классно.
6: Давайте.
4: Если он ответит хотя бы на один вопрос по Древней Руси.
3: Фу ты, а!
6: Какая Древняя Русь? Человек не может ответить на вопрос, ты покакал? А это не Древняя Русь, это просто сзади посмотреть.
4: Тогда я не поставлю, делайте со мной что хотите.
5: Во-первых, никто нахрен с тобой ничего делать не хочет. Во-вторых, Ольга Васильевна, давайте я вам поставлю зачет.
6: А вы можете?
2: Ну, вообще-то нет, конечно, потому что я всего лишь ректор, уборщик и СММщик этого университета. Я вам сразу диплом красный выдам.
6: Ну, отлично.
2: Или черный, какой у нас самый классный?
1: «Однажды в России».

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Автомобиль за улыбку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Я в доме хозяин, и моя жена разрешает мне так говорить.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Прозвучала только что шутка Николая Фоменко. Запустился наш улыбайзер. Совсем скоро он кого-то выберет, и я вам позвоню, друзья. Ну а пока расскажу о подробностях. И это действительно суперигра, в которой каждый из вас может забрать у нас 3000 рублей и автомобиль в суперфинале. Для этого вам необходимо загрузить свою фотку на сайт веселорадио.ру, внимательно нас слушать, ловить шутки Николая Фоменко, ждать, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка назвать шутку, и все. Дальше вы знаете, забираете 3000 и отправляетесь в суперфинал. И под Новый год, возможно, именно вам и подарен новенький автомобиль. Правила простые, участие бесплатное, поэтому присоединяйтесь прямо сейчас. Ну а пока предлагаю переходить к игре. И я говорю, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Алексей, город Екатеринбург. Сейчас будем звонить вам и спрашивать, знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что. Надеемся, что знаете. Надеемся, что назовете эту шутку. Набираю ваш номер. Так, номер набрали. Будем ожидать соединения. Будем ждать вашего ответа. Ну, для начала, конечно, гудков, чтобы мы точно поняли, что связь установлена. Алексей, Екатеринбург. Гудки побежали, 30 секунд у нас, чтобы их послушать. Часы песочные. Алексей, здравствуйте, это Юмор ФМ. Вас беспокоит, вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Алексей, здравствуйте. Екатеринбург?
3: К сожалению,
2: так.
3: Еду в машине, и почему-то ваш канал перестал работать. А так хотелось бы, конечно, поучаствовать.
2: Ну, Алексей, смотрите, вы в любом случае участвуете. А шутку Николая Фоменко сегодня просто не можете назвать, правильно понимаю?
3: Да, конечно, не могу. Просто вот как буквально полчаса назад отрубился ваш канал, и связи в Екатеринбурге именно с Юмор ФМ я не слышу.
2: Эх, но знаете, Алексей, ведь самое главное, что мы с вами сейчас в прямом эфире, мы с вами порепетировали. Вы теперь точно знаете, что мы до вас дозвониться можем. Сейчас канал отремонтируют, и все, Алексей, и мы снова с вами сыграем, возможно. Договорились?
3: Конечно, звоните.
2: Супер.
3: Я был рад ответить.
2: Спасибо вам, Алексей, большое. Желаю вам классного дня и хорошего настроения. И, конечно же, чтобы все у вас там точно наладилось и ловило. Такое бывает, друзья. Ничего страшного. Алексею мы в любом случае очаровательнейшего оставляем в нашем улыбайзере. И ему, возможно, еще раз позвоним. Ну, а пока у каждого из вас есть возможность стать обладателем автомобиля. Друзья, присоединяйтесь на сайте веселорадио.ру. Сегодня загружайте улыбку, а завтра можем позвонить именно вам. Ну, а этот игры я завершу. Раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбкой.

0: песню не поставим, эту именно. Но, друзья, скажу, что будет много песен точно 26 июля на нашем музыкальном пикнике Юмор ФМ. Встречаемся мы с вами в гастроквартале 3 вокзала Депо в 17 часов по Москве. 26 июля грандиозный концерт. На главной сцене Филатов и Кэрос, Венера, Дмитрий Колдун, Галибри и Мавик, LX24 и многие-многие другие. Ну и вы будьте вместе с нами. Приходите обязательно. Ну а прямо сейчас послушаем нашу фирменную не рекламу.
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Ваша подруга, невеста, супруга, мать ваших детей внезапно решила стать популярной певицей?
3: Милый, мне срочно нужны 5 миллионов на дебютный трек и миллионов 10-20 на видеоклип с павлинами, слонами и Бураком Ощевитом, где он типа такой королек, а я его любимая птичка певчая.
2: Артик и Астизм. Новая чума 21 века. Ежегодно десятки тысяч женщин по всей России заболевают артикостизмом.
4: Это малоизученная вокально-капельная инфекция, которая передается от человека к человеку исключительно через микрофоны в караоке-клубах. Основные симптомы – потери стыда и совести у нее и не гроша за душой у вас.
2: Ведь за каждой успешной певицей стоит грустный мужчина, который оплачивает это хобби.
4: Артикостизм.
5: В первых симптомах подавайте на развод.
2: Артик и Астизм. Нет, это не лечится.
6: Ролик создан при поддержке Министерства эстрадного позора. Минэстрадпозор предупреждает, ее пение вредно для вашего кошелька и психического здоровья.
7: Культурный фонд «Дантес» при поддержке издательства «Эскимо» представляет.
8: Что? Уже можно говорить? Да, хорошо, хорошо. Я просто волнуюсь, извините. Приглашаем молодых литераторов к участию в фестивале «Язык из опа» с 1 по 3 января на территории пансионата «Лопухи» в программе фестиваля «Круглый стол. Волшебство из опа». Панельная дискуссия «Наследие из опа». Дружеские чаепития с печенькой и традиционные изоповские чтения. А также конкурс строя и песни «Музыка из опа» и торжественное сожжение тютела-писательницы Ольги Бузовой.
7: Фестиваль «Язык из опа».
8: Участие в форуме платное, немножечко. Подробности на сайте tv.net.
9: Вы устали быть красивой? Высокая упругая грудь мешает вам жить? Надоели приставучие мужчины? Клиника реверсивной пластической хирургии «Страшила». Мы легко превратим ваши достоинства в недостатки.
10: Как меня достали мои длинные ноги.
11: Ой, с этим идеальным носом надо что-то делать.
10: Не хочу бразильскую. Хочу нормальную русскую попу.
9: Клиника «Страшила». Дефекты внешности – это наша работа. Опытные хирурги, импортное оборудование. Такие обычные и такие счастливые женщины. Клиника реверсивной пластической хирургии.

0: Страшила. От светской львицы до стандартной девицы.
1: Все мои подруги просто в восторге.
0: Страшила. И накрашенная, и ненакрашенная. Подробности на сайте ойкакаяженщина.ой.

0: Реклама.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
9: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
10: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Нет ничего более сытного, чем перловка. На моей памяти еще никто не просил добавки. Все наедались с одной порции.

0: Время передавать приветы, шутить и поздравлять в веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. И не забывайте подписываться. Значит, есть у нас такое сообщение. Привет любимому сыну Никите. Поздравляем его с хорошей защитой диплома. Желаем ему дальше продолжать учебу. Мама Лена и папа Слава присоединяются. Точнее, они же это и написали. Это я присоединяюсь. Поздравляю вас, Никита. Вы молодец. Идем дальше. Привет своей любимой семье, супруге Марии, сыну Илюхе, а также всему город-герою Архангельску от Антона передали. Идем дальше. Привет мужу Диме Козлову в Челябинск от Оксаны Козловой. Так, значит, Сергей и его шутка. Я понял, все женщины наводят красоту, чтобы муж заметил. А если не заметил, все, мужу конец. Сергей, вы все абсолютно правильно поняли. Даже не могу считать это шуткой, если честно. Так, идем дальше. Есть еще от Романа такое сообщение. Здравствуйте, уважаемые. Хочу извиниться перед Наташей Павлухиной. Я очень виноват и встаю на колени. Да, любимая моя, прости. Роман Краснов из подмосковного Ступино. Так, Роман, ну я надеюсь, что вы действительно на колени-то встали, а не просто написали нам смс-сообщение. Но в любом случае, Наталья, вы его прощаете, но за букет цветов хотя бы тоже. Но, конечно же, любите друг друга, друзья, пишите приветы. В этом часе еще услышим лучший миниатюр проект «Лиг городов» и в финале тройка анекдотов «Игорь Маменко». Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
1: ДТ.
0: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
2: ДТ.
0: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадта.
3: ДТ.
0: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
4: Что?
3: ДТ, говорю.
4: ДТ.
0: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
1: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
0: Верно. Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
2: ДТ.
0: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
3: Че?
0: Скорее думаем.
3: ДТ, ДТ.
0: ДУ, повнимательней. Алексей, уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень — это плачущее небо под ногами. Скорее.
4: Вашу мать.
0: Думаем.
2: ДТТ, убери Д.
0: Две буквы.
4: Пусть будет ДТ.
0: Верно.
3: Подошло.
0: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советский заменить синонимом «дружеское товарищество»?
1: ДТСР.
0: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на ДТ, каким будет первое слово ребенка?
2: Я не расслышала вопрос. ДТТТТТ.
0: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
3: Д, У. Или ДТ.
0: Смешно. ДТ. Верно. Алексей.
4: У меня досрочный ответ. ДТ.
0: Неверно. Подумайте.
4: Я думал, я понял правила игры.
0: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
1: ДТ.
0: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
2: Да и ты.
0: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да и ты»?
3: Да и ты.
0: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce & Gabbana?
4: Dolce & Gabbana?
0: ДТ, молодец!
4: Я так далеко никогда не проходил.
0: Артем, как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
1: ДТ.
0: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
6: Хорошая погода.
7: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погода, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я зарегистрировался посмотреть, не зарегистрировалась ли она, чтобы посмотреть, не зарегистрировался ли я.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Пожилая пара стоит, и мужчина, муж, видит, что проходит очень красивая девушка. Он за ней так взглядом проследовал, поворачивается, жена пожилая на него смотрит, говорит: ну что, стоило тех проблем, которые у тебя сейчас будут?
2: Мужик заходит в Евросеть и к продавщице обращается: мне нужен мобильный телефон. Она говорит: модель. Нет, сантехник, но все равно спасибо, вы тоже хорошенькая.
1: Мужик заблудился в лесу, сажал все корешки, все грибы, что увидел, что выкопал. Уже прохудились тапочки, они. Вот он встал на пенек и орет: помогите! Спасите! Сзади лапа такая, он поворачивается, огромный медведь, говорит: что ты орешь-то? Говорит: да я думаю, вот может услышит кто-нибудь. Он говорит: ну я услышал, легче стало.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Скоро, очень скоро, буквально вот-вот, нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
8: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
9: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
10: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: Москве час дня.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Женщина, подумай о тех, кто будет носить тебя на руках. Не жри на ночь.

0: все ваша улыбка, которая может принести вам в наш супер-игре «Автомобиль за улыбку» новенький автомобиль. Друзья, по-прежнему ждем все ваши фотографии на сайте веселорадио.ру. Сегодня загружайте, а уж завтра можем позвонить именно вам. Если вы назовете шутку, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом. Возможно, именно вам мы подарим новенький автомобиль. Да, ну а в этом часе предлагаю присоединиться к нашему веселому чату. Передать привет, пожелать чего-нибудь даже себе или же пошутить, пожалуйста. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. И смешного финального часа послушаем Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатье с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, а все это «Юмор ФМ». Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: «Юмор ФМ» представляет. Снова наша сатье. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Город Пятигорск».
3: Это самая обычная история, но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья.
4: Я тебе сказала, закрой рот. Читай еще раз условия задачи.
5: 33 землекопа.
4: Чего?
5: 33 землекопа.
4: 3 землекопа! Что они делают?
5: Копают.
4: Копают! Господи, отец тракторист, мать прачка. Кого ты дебил такой, непонятно.
6: Мама, в школу сказали 400 рублей принести.
4: А где мама их возьмет, не сказали? Мама на панель пойдет? У твоей сестры хлеб отнимать?
6: Мам!
4: Не мамка, учи уроки!
6: Сопля, выходи!
4: Так, стоп! А кто это кричит?
6: Князь.
4: А чё это ты сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздает?
6: Князь.
4: А я сейчас своему князю пойду уши тапа отрываю.
6: Шубись, мать сопли идет!
4: Я тебе сейчас дам, мать сопли!
7: Здрасте, соседи, чё орёте опять?
4: Чтоб вам было чё под дверью слушать. Чё припёрлась?
7: Соль займите.
4: Вы каждый день к нам за солью ходите. Вы чё, лоси?
8: Всем привет.
6: Привет, пап.
4: А, сопля старший пришёл. Садись, ешь. Соседка приходила.
8: Чё соседка?
4: О, чё соседка? Пожалуйста. С порога зашёл. Не как жена, как дети. Чё соседка? Как соседка? Чё ты делаешь, да?
8: Чё ты начинаешь?
4: Я ещё и начинаю.
8: Ну чё ты?
4: Да пошёл ты!
8: А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась.
4: Где ты видел?
8: Ну на улице видел.
4: Чё, прям сильно поправилась?
8: Ты вот такая.
4: А тебе лишь бы походить, позаглядывать на баб. Как будто своего дома. Ой, Валера, заткни. Бу-бу-бу-бу-бу. Пришел, рот не закрой. Дай мне телевизор посмотреть.
9: Звоните 39-77-15. Муж на час.
4: О, Валера, целый час. Учись.
8: Люба, да это они про электриков.
4: Да хоть бы и про электриков. Он, звонок некому сделать. Уже двоих током убило. Это хорошо, что приставы. А если бы люди...
1: Самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый раз, когда просыпаюсь выспавшимся и бодрым, сразу смотрю на дату. Вдруг несколько дней проспал.

0: Телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Сатья, здравствуйте.

0: Слово, когда начинаешь ругаться, и вот последний раз мы вспомнили на второй день о стоп-слове. Когда уже мы развелись, когда уже облили друг друга всем на свете, я узнал, почему за меня не надо выходить замуж, она узнала тоже масса удивительных вещей о себе. И потом, когда мы уже помирились, сидим, она говорит: кстати, а что-то со стоп-словом как-то не сложилось. Потому что эмоция, она впереди разума. Мы не знаем, куда экологично слить свой негатив, и поэтому сливаем на тех, кто попался. На работе, ну попробуй слей, там все такие. Да, пока домой ехала, гаишники тебя остановили, ну попробуй слей на офицера что-то, да, тем более ты через две сплошные переехала на чужой машине, пьяная. Как ты на него что-то ставишь? Домой приходишь, там, ха-ха, о, смотри, попался, еще и женился на тебе 26 лет назад, случайно. И дитё тоже заперто в комнате в своей. Так кто, что за свинья живет в берлоге? А кто не сделал химию? Ну, все посливало, да? И потом смотришь, а муж уже на трубы смотрит в санитарном помещении, чтобы там что-то приладить. Поэтому надо уметь экологично открывать сердце. Когда говорят, что супружеский долг, я считаю, что супружеский долг – это каждый вечер, когда дети заснули, идти вместе на балкон пить чай. Сидите, пьете чай и друг другу рассказываете, как оно все было, как открываете сердце, говорите о сокровенном, едите вкусно, а уже потом делаете младших братьев и сестер своим детям. Вот такая ситуация.
1: Спасибо.
2: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Остап Бендер.
1: Интересный вы человек. С таким счастьем и на свободе.
0: Подпольный миллионер Корейка.
1: Фуражечку милицейскую не забудьте. Она на столе осталась.
0: И даже сын лейтенанта Шмидта Михаил Самуэлевич Паниковский.
1: Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, но вы осел.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Скоро, очень скоро, буквально вот-вот,
0: нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
6: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
7: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
8: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
12: Мы не хмуримся и продолжаем.
11: Новости, от которых хочется улыбаться.
13: Только одна история правда. Все остальное мы придумали.
11: Веселые песни.
14: Поднимите мне зарплату.
11: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
15: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
11: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ваш муж – это уникальный человек. Для него все ваши платья одинаковые, а все отвертки разные.

0: Прямо сейчас веселый чат, прямо сейчас привет и шутки, и поздравления. Все как и всегда. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите нам в приложении Макс, в Телеграм и просто смс-сообщение отправляйте. Ну и теперь давайте к ним и переходить. Дениса Слинкина из Северодвинска. Мама поздравляет с днем рождения. Желает семейного счастья, любви, здоровья. Пусть все твои мечты всегда реализуются. Денис, мы тоже присоединяемся. Будь счастливы, думайте только о хорошем. Максим пишет: привет своей жене Матрешке Ленке и всем таксистам из Рязани от Макса. Класс. Оля пишет: привет моим любимым коллегам. Я даже мысленно не с вами. Я забыла все формулы, приказы, служебные записки и законы. И не начинаю день с будильника, потому что я в отпуске. Всем прекрасного лета. Оля из Сыктывкара. Оль, вот прям чувствуется, если честно, что вы сильно любите своих коллег. И вы решили лишний раз им об этом напомнить. Но вообще круто, что в отпуске. Хорошо вам, конечно же, отдохнуть. Привет сыну Сергею, дочке Маше, мужу Сергею. И они сейчас отдыхают в Сочи. Написала все это Сьюзан. Мы, конечно же, все это передаем. Классного вам отпуска. Значит, всем здоровья и позитива от Виктора из Алтая. Привет Сергею. Также передает снова Сьюзан, но уже отдельный любимому супругу. Друзья, будет передавать дальше ваши приветы и поздравления Денис Савельев ровно через 25 минут. Ну а пока мы его ждем, послушаем анекдот самого лучшего Дэна и в финале услышим Жванецкого. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Работа мечты или не все то золото, что блестит? Сочиняй мечты, в общем. Два машиниста едут в кабине поезда, один с тоской смотрит в окно и говорит: «Все, Вась, пойду-ка я в путейц работать». «Нафига?» «А вот посмотри на них, как не проезжаем, они все время курят и курят, больше что не делают, работа мечты же, ну реально». Ну, в общем, сказано, сделано, уволился он с работы, устроился в путейцы, там ему выдали кувалду, и он ей машет. Час машет, второй, третий, четвертый, под градом, на пятый он и говорит: «Слышь, бригадир, курить-то когда мы будем, а? Перекур когда? А сейчас поезд поедет, мы все и покурим». Немного юмора в белых халатах. Дантист говорит блондинке. Ну, ребят, ну опять блондинки. Ну, давайте чередовать как-то. Пускай будут брюнетки в этот раз. Значит, дантист говорит брюнетке: «Девушка, не нужно так широко раскрывать рот, девушка». «Но вы же сами сказали, что должны везти туда зеркальце, инструменты».
3: «Ну да, но сам-то я остаюсь снаружи».
2: Философская. Порой хочется пофилософствовать, особенно когда ты едешь в автобусе. Диалог в автобусе.
4: «Простите, вы выходите на этой остановке?»
3: «Нет, не выхожу».
4: «Зря вы так. Хорошая остановка».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
12: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
13: Акция действует до конца июля.
14: В люксе?
15: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
16: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
17: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
18: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина, запомни, ты не домохозяйка, ты хаус-менеджер.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот это такое нудноватое произведение, но советую послушать. Я его еще никогда не читал. За грубость осуждены. За грубость осуждены. Администратор, дворник, шофер, замдиректора по снабжению, сменные механики, писатель, прораб, бригадир, отделочники, мать и отец Сергея Дзюбы. Дзюба определен в колонию. Воспитательница детсада, члены комитета народного контроля, водитель автомашины ГАЗ-51, номерной знак 1354H, принадлежащий Пулковской обсерватории, два грузчика с этой машины, ученый-секретарь, хозяин мебели, его сестра, встречавшая машину, сын ученого-секретаря, ждавший машину внизу, соседи по пути следования грузчиков с мебелью, механики треста лифт-ремонт, жильцы соседнего дома номер 21 по улице Жуковского, Калягина Евдокия, 902 года рождения, Куштарева Маргарита, 906 года рождения, наблюдавшие за разгрузкой, госпитализированы. Осуждены товарищеским судом жители номер 27 по улице Победы в 3000 метрах от выгрузки. Состоялось собрание работников столовой, возле которой останавливалась автомашина ГАЗ-51 1354H Пулковской обсерватории. На собрании присутствовали руководители треста, директор столовой, шеф-повар, буфетчица, от работы освобождены. Зав. Производством лишен права работать в торговле и еще 3 года нести материальную ответственность. Зав. Пунктом приема белья по пути следования автомашины ГАЗ-51 отправлена на судебно-медицинскую экспертизу. Жизнь в городе постепенно вошла в нормальное русло. 15 октября 1980 года был поставлен на место пивной ларек. Застеклены дома по улице Жуковского. Автобус «Спас» 7599 лев детского сада завода «Пульверизатор», настигнутый автомашиной ГАЗ-51, заменен прогулочным катером «Альфред Дерер», новое название «Октябренок Балтики», штаб, созданный для ликвидации последствий прохождения по городу указанной автомашины, распущен. Ох, люблю с утра. Ранняя пташка. Это я. Как идет? Сначала колом, потом соколом, потом мелкими пташками. С утра ее возьмешь, всю ломоту снимает. Итальянский коньяк привез наш советский товарищ, Шпок называется. Вот это да. Действительно, где-то есть такой коньяк. Шпокнули мы по первой, сразу стала голова проясняться. Шпокнули по второй, голова ясная, как стеклышко. Шпокнули по третьей, свет невозможный, яркий. Сам легкий, как ангел. И все соображаешь. Я из своего окна Невско-Печерскую лавру увидел. Первый раз, никогда не видел. Обострилось все. Еще по стакану дали, вижу странное здание на горизонте. Не могу черты разглядеть. Добавляю, он, университет, МГУ, из Одессы, вижу. Шутка сказать, зрение обострилось до орлиного. Тот коньяк, Шпок называется. Ну, глядим на университет и шпокаем еще. Прислушался, по-немецки говорю. Сроду ни одной буквы. И все понимают. А раньше не в зуб колесом. И голова ясная, как хрусталик. И все вспомнил, что в жизни было. Ножки легкие, как перышки. Тельце тоненькое, как шнурочек. Организм работает, как часы. Вот коньячок, а? Еще 2 бутылки осталось. Сейчас хочу Достоевского вызвать. И по-китайски, думаю, заговорить, а? Шпок называется.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
4: Вот можно было весь день играть.
5: Мир игр стал ее реальностью.
6: Я в игре.
7: Чего плачешь-то?
8: Ты же хотел поиграть.
7: Вот поиграешь.
5: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.

0: российской столице 14.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Если вы постоянно путаете название маслины и оливок, просто запомните, оливки оливкового цвета.

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Огромный привет направляется всем и каждому, кто этот день проводит в компании лучших шуток и песен, которые звучат в эфире Юмор-ФМ. Друзья, час привет и поздравления объявляется открытым. У микрофона с этой минуты Денис Савельев. Будем поздравлять, будем передавать ваши сообщения. Заявки, кстати, тоже уже принимаются. +7 915 0303 567. Номер для ваших посланий, которые я жду в Макс, Телеграм, либо же в обычном СМС-формате. Пишите, не забывайте подписываться. Ну и опять же, оставляйте заявки на свои любимые рубрики. С большим удовольствием поставлю их в эфир. Ольга из Красноярска уже передает привет своей маме Елене. Желает ей крепкого здоровья и солнечного настроения. Дмитрий из Ростова-на-Дону направляет привет своей девушке по имени Аня. Желает ей чудесного дня и на всю страну признается, что очень сильно ее любит. Далее Ольга из Тюмени поздравляет подругу Оксану с новосельем. Пусть в ее доме всегда будет тепло и уютно. Жду приглашения, отметим это грандиозное событие. А пока просто поставьте шутки, песни, плюс.
0: Шутки, песни, плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда

0: сейчас на Юмор ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого вы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор ФМ.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Начинаем. Из Волгограда в Тверь плывет кусок бревна, в пути бобер дальнобойщик.
3: И что такое?
0: Моя песня, слушайте.
1: Давай.
0: Все ребята говорят наперебой, что родная наша сборная отстой. Футболист пошел как минимум не тот. Постоянно дятел бьет мимо ворот. Но не верил я тому, что говорят. Пока деньги не поставил на ребят. Я молчу, не кричу. Я физически расправиться хочу. Надя, твоя песня.
1: Так, посмеялись, теперь попою, да? Не пройдет в королевы и дамки, и напрасно теряет года. Кто на курсах у инфо-цыганки, не бывал ни вообще никогда. 1200 кидайте для старта, и познаете суть бытия. К телефону привязана карта, ну а к карте привязана я. Ну что сказать, ну что сказать? Народу не до смеха, желают знать, узнать секрет успеха. Ну вот мне про карту нравится.
0: Ну да. Нюша?
4: Ага. Женские части можно увеличить, а мужские лишь преувеличить.
1: Мне нравится.
0: Мне как-то неловко сейчас с двумя женщинами здесь сидеть и это слушать, конечно. Так,
1: так.
0: Я. Странный аксакал, метросексуал, у него папаха кэжуал. Папаха кэжуал.
1: Я поняла.
0: Нюш, ты.
4: Ешь коня, классный отпуск в Казахстане у меня. Я сижу в комфортной юрте у огня и сижу 4 дня и ем коня.
0: Это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
4: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
0: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
4: Ну, приглашайте.
1: Класс! Стас Ярушин плюс Нюша!
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи!

Реклама. Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Выпивший я всегда добрый, поэтому злым меня ни разу не видели.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Да, это час привет и поздравлений в эфире Веселого радио, и мы продолжаем наслаждаться вашими теплыми сообщениями, ну и, конечно же, продолжаем слушать ваши любимые рубрики. Пишите, заказывайте, номер прежний, плюс 7 915 0303 567, к вашим услугам мессенджеры Макс, Телеграм и даже СМС-формат. От Карины привет улетает семье Ветровых, она их очень любит. Далее Елена из Сочи передает привет своей подруге Юле, желает ей классного дня и море позитива. А еще пусть все получается. Анна из Ростова-на-Дону поздравляет подругу Катю с днем рождения, желает море любви и ярких путешествий. Дорогая, будь счастлива. Мама Люба и папа Андрей передают привет сыну Егору, который сегодня отмечает юбилей. С круглой датой тебя, сынок, пусть круглыми будут приятные суммы на карте и счастливые моменты. Елена далее передает привет своим коллегам, желает всем бодрого дня и пишет: давайте поднажмем на этой неделе, чтобы к выходным уже рвануть на дачу. Всем продуктивного дня, поставьте угарного папу. Вот такая просьба прозвучала. Самое время посмотреть на какие события богат этот четверг. Во-первых, сегодня отмечается День фантазии и юмора. Можно сказать, наш общий с вами праздник, поэтому давайте действительно его как-нибудь отметим. День земляники. Тоже такой интересный праздник присутствует. День тенниса. 150 лет, представляете, ему исполняется. День моды и день сахарного печенья. В общем, праздников достаточно. Выбирайте, какой по душе именно вам. Ну и, конечно же, отмечайте.
0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
2: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное — это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами Угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа!
2: 4-летняя Катенька рассуждает: мама — все запретительный родитель, папа — все разрешительный родитель. Только бабушку не поймешь. То она запрещает, то разрешает. Старенькая стала уже, сама не понимает, что ей хочется. Сашеньке 3 года. Не зная, как еще выразить маме свое восхищение, сын говорит: мамочка, ну ты такая красивая, ну как прям папин мотоцикл. Из школьных сочинений Оленьки. Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил его над кроватью. У нас в сарае есть лошадь, из которой мы делаем кумыс. Пьер был светский человек и поэтому мочился духами. Умер Михаил Юрьевич Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому.
0: Угарный папа!
2: 3-летний Витя рассказывает гостям: когда я появился на свет, я был поражен и 2 года ни с кем не разговаривал. 4-летний Гриша, наткнувшись на папин журнал, сделал вывод: а этот журнал только для бедных, все фотографии голые. Мама 4-летнего Леши ударилась. Лешенька подбегает к маме и говорит: иди ко мне, мамочка, я тебя пожалею, а ты купи мне велосипед. И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – Угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер плюс 7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч!

0: всегда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока пипл хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей я сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просила не рассказывать.
2: Не рассказывать. Свадьбы когда?
0: Плохое радио.
1: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: Круглосуточно РУ.
1: 6+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Скоро, очень скоро, буквально вот-вот, нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
6: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
7: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
8: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Главный вопрос для любого инженера – сделать по чертежу или так, чтобы все сработало?

0: знания. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И ваши сообщения тоже вернулись в эфир Юмор-ФМ. Дмитрий из Волгограда передает привет другу Андрею. Пишет, что они давно не виделись и пора бы уже вместе выбраться на природу. Желает ему крутого настроения и удачи во всем. От Юли привет ее маме Нелли. Большой привет и пожелание хорошего дня всем слушателям Юмор-ФМ от Николая из ДНР. Мама Таисия передает привет дочке Лизе. Просит ее не переживать из-за мелочей. Главное, чтобы она была здорова и в хорошем настроении. Виталий передает привет своему другу Евгению. Если сегодня все валится из рук, вечером соберем все по кусочкам. Вот такое сообщение поддержки. Коллеги из офиса направляют привет программисту Артему. Пусть сегодня ничего не сломается и не зависнет. Мы верим в твою магию. Поставьте нам что-нибудь смешное. Однажды в России прямо сейчас.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды в ресторане.
2: Вот оно, когда немецкое, да, оно сразу чувствуется, что немецкое, реально.
3: А ты, Дэн, думаешь, ну, если русскими буквами на бутылке написано немецкое, то оно реально немецкое, да?
2: А что, оно чешское, что ли, а?
4: Денис, ну два глотка сделал, откуда агрессия-то уже?
3: Действительно, да, кто я такой, чтобы рушить твой мир, Денис, твою вселенную? Думай так, вопросов нет. Я вообще домой поехал, потому что поздно уже.
4: Валя, а ты чем таким заниматься стал, что в 8 вечера это так поздно?
3: Надо просто сыну помочь задачку по математике решить, я поэтому поехал.
4: Подожди, у тебя сын учится в 3-м классе, он что, сам не может задачку решить?
3: Брат, там и мы с женой вчера не смогли ему помочь, понимаешь? Там не задачка, там какая-то задача от НАСА, я клянусь. А ты знаешь, мы с женой Красноярский ПЕД закончили, мы и гуманитарии так себе... А там математика.
2: Ты угораешь, реально. Это задача для 3-го класса. Я в 3-м классе 4 раза учился. Что ты гонишь? Я с математикой на ты. Даже не на ты, а на ты. Че, иди сюда, я тебе хлебальник разобью. Давай, давай.
3: Ладно, давай.
2: Задачу, давай.
3: Задача.
2: Давай.
3: Вася, Коля, Эдик пошли в лес. Собрали 60 грибов.
4: Так.
3: Решили сварить суп.
4: Но.
3: Вася дал 5 грибов, Коля 6, Эдик 7.
4: Но.
3: Поскольку грибов осталось у ребят, если у них осталось ровное количество грибов у каждого?
2: По 10.
3: Почему?
2: А, объяснять надо?
3: Объяснять надо, да, действительно. Так просто нельзя сказать, 10.
2: Ну, смотри, просто если будет меньше 10, да, они придут, мать им начнет говорить, типа, «Има, вы целый день в лесу были, а всего даже еще, даже меньше 10 грибов у вас». А 10, оно нормальное на жареху. Все, фиксируй, погнали.
3: Миш, я говорю, я поехал,
4: да
3: я
4: подожди,
3: сразу
4: ну,
3: сказал.
4: Ну, Валя, ну не слушай ты этого придурка, сейчас посчитаем все. Значит, ты говоришь, Вася 5 грибов,
3: да.
4: Коля 6,
3: да.
4: Эдик 7. Mm. Так, это получается...
2: Вася самый конченый у них получается.
4: Денис, дай посчитать, говорю, спокойно. Давай еще раз, значит, Вася 5,
3: да.
4: Коля 6,
3: да.
4: Да, Эдик 7.
2: Эдик самый нормальный.
3: Денис,
2: да.
3: Это все безумно искрометный юмор ты выдаешь, безусловно. Я сам первый час вчера так фонтанировал, пока жена в слезах чуть развода не попросила из-за того, что мы не можем задачку детскую решить по математике. Не мешай, все, или помогай, или не мешай.
4: Да, пацаны, ну дайте посчитать спокойно, чего вы бубните там? Типа, еще раз, смотри. Вася 5. Коля 6, Эдик 7.
3: No.
4: Ну и все, и... А, нет, тогда не поровну, подожди. Ну нахрена вот они в лес пошли? Ну объясни мне.
3: Миш.
4: Собирайтесь, поехали.
3: Куда?
4: Куда, в лес?
3: Миш.
4: Я Эдик, это Вася, ты Коля.
2: Еще раз, я кто?
4: Вася.
2: Самый конченый,
4: вот
2: да?
4: Все,
2: самый конченый.
4: Я Вася, ты Эдик, самый нормальный.
2: Я нормальный,
4: нормальный.
2: Тогда,
4: все,
2: давай.
4: Поехали, 60 грибов соберем.
3: Ой, ты сейчас март месяц, какие грибы, брат? Давайте признаем, что в математике 3-го класса мы прыщавые девственники. Вот и все. И забудем навсегда этого Васю, Колю и Эдика. Просто счет. 1200 вообще, давайте на троих делим и погнали.
2: Это по сколько?
3: Ты что, угораешь?
4: Ты что, конченый совсем? Ну ты даже это не можешь посчитать. Все, Валер, не слушай его. Зови официанта, он посчитает, как там.
0: Одна. Однажды

0: Юмор на заказ.
1: Причем не просто где-то, а на всю страну. Друзья, звучат ваши приветы, поздравления, признания и самые теплые слова. Юмор на заказ продолжается. Пишите плюс 7-915-0303-567. Макс, телеграм, смс-формат, все к вашим услугам. Анна из Самары передает привет сестре Лене. Желает ей отличного дня и много радости. А еще, кстати, очень по ней скучает. Галина поздравляет дочь Кристину с победой в конкурсе и очень сильно ей гордится. Она молодец. Ольга далее пишет: «У меня сегодня первый день после отпуска. Хочу передать привет девушкам, кто со мной прямо сейчас на работе. Наталье, Надежде и Евгении. Удачного и легкого нам рабочего дня». А привет направляется любимому супругу Вадиму. «Желаю скорейшего выздоровления. Пусть все будет хорошо». Здесь отметилась Марина. И следующее сообщение. «Привет любимым детям Марусе и Ивану. Хорошего отдыха им на даче с бабушкой и дедушкой. Отдохните там от своих телефонов». Вот такое пожелание у мамы Екатерины. Еще, кстати, она попросила поставить шутки Фоменко. Мы их прямо сейчас послушаем, тем более, что они очень даже подходящие.
0: Фоменко. 5 шуток про гаджеты.
2: Из всех домашних гаджетов самый популярный – это холодильник. Он лидер по просмотрам, да и по посещаемости. Для слабаков. Настоящие мужики спрашивают у ясеня. Холостяк купил стиральную машину, посудомойку, мультиварку, робот-пылесос и нанял домработницу. Все, шансы его женить равны нулю. Компьютер. Зло. Но если его выключить, активируется 2 новых зла. Холодильник и телевизор. 3 дня и 3 ночи рубились Змей Горыныч и Илья Муромец, а потом пришла жена Змея Горыныча и отобрала у них игровую приставку.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погода, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Жаркие летние цены на мебель в Стройландии. Прихожая Брауни по цене 12 990 рублей. Кухонный гарнитур Адель 2 метра по цене 19 990 рублей. Только с 1 июля по 30 сентября. Подробности акции в магазине. Стройландия. Для дома и больше.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Вечеринка на Юмор-ФМ.
1: Каждую ночь перед тем, как уснуть, я долго вспоминаю то, что больше всего хочу забыть.

0: друзья, вы не забывайте номер, по которому принимаются ваши приветы, поздравления и признания. Он очень простой, +7 915 0303567. К вашим услугам мессенджеры Макс, Телеграм и обычный СМС-формат. Пишите и не забывайте подписываться. Не
1: забывай. Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. +7 915 0303567.
0: От Кирилла большой привет направляется Александру Гайнулину из Орска, именинника Илью Лукьянову, хорошего племянника, надежного сына, брата и любящего мужа, приветствует многочисленная родня из Полетаева. Желаю долгих лет счастливой жизни и, конечно же, юмора. Кирилл из города Мыски и Данил из Воронежа поздравляют маму Наталью с прошедшим днем рождения, желают здоровья и очень хорошего настроения. От Артема привет его жене Марине. Он сейчас в небольшой пробке, но улыбается, вспоминая их утро. Скорее бы уже вернуться домой. И Дмитрий из Новосибирска передает привет напарнику по смене. Зовут его Николай. Давай будем держаться. Сегодня тяжелый рабочий день, но мы с тобой, как всегда, со всем справимся. Хорошей нам смены. Просим поставить Ильфа и Петрова. Друзья, к вашим сообщениям вернусь уже в веселом чате. Продолжайте писать. +7 915 0303567. Макс, Телеграм и обычный смс-формат. Все к вашим услугам.
1: ФМ представляет Ильф, Петров и Бурунов.
2: Командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Городок неплох, сказал Остап, выйдя на проспект Шатар-Руставели. Вы знаете, киса, вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через 10 настиг его и стал оживленно с ним беседовать. Потом быстро вернулся и ткнул Ипполит Матвеевича пальцем в бок. «Знаете, кто это?» – шепнул он быстро. «Это одесская бубличная артель «Московские баранки». Гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. А, черт возьми, какой случай! Фортуна! Если я его сейчас не вскрою на 500 рублей, плюньте мне в глаза. Идем, идем!» «Действительно?» В некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучевом костюме и канотье. «Вы, кажется, знакомы?» — сказал Остап шепотом. «Вот особо приближенный к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм, это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно, нам нужно поговорить». Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. «Прикажите чего-нибудь подать», — втолковывал Бендер. «И поесть чего-нибудь». «Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести сегодня с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству». «Опять», — с отчаянием подумал Кислярский, — «опять начинаются мои мучения». Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо. «Так вот», — сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос, «за нами следят уже 2 месяца, вероятно. Завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться». У Кислярского посеребрились щеки. «Мы рады», — продолжал Остап, — «встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину. Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум».
3: «Не надо»,
2: — твердо сказал Кислярский. В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии готов оказать возможную финансовую помощь.
3: «Вы верный друг Отечества», —
2: 500 рублей могут спасти гиганта мысли и отца русской демократии.
4: «Скажите, — спросил Кислярский жалобно, — а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?»
5: «Я думаю, — сказал Ипполит Матвеевич, — что торг здесь неуместен!»
2: Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало «Браво, киса, браво!», что значит «Моя школа». Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу 500 рублей. После этого он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
6: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
7: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь
7: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
8: Фоменко Фейк Радио!
9: Да, детка.

0: Реклама.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает! Девочка
4: выручает! Фильм нам очень понравился, прям супер.
5: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравилось.
6: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
7: Чем только черт не шутит. Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история правда. Все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
9: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: российской столице 15.00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Если нашел очень хорошую квартирку, гостиная, столовая, спальня, кабинет, и так удобно, все в одной комнате.

Ну, просто идеальное музыкальное сопровождение этого лета. Вы море Юмор ФМ. По-моему, отличный план, так что не ждите выходных, не ждите отпуска. Включайте режим лета прямо сейчас, улыбайтесь, пританцовывайте и заряжайтесь этой энергией. Впереди еще больше лучших шуток и песен, но слышим их все. В финале этого часа монолог Михаила Задорнова. Вам будет рубрика «Гол, ой, штанга», а там самые спортивные ляпы. Также у нас по плану брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма, а вот уже прямо сейчас большой стендап. У микрофона Денис Савельев, вы слушаете радио Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Паша Козырь, Котлас.
1: Здорово, мальчишки и девчонки! Привет, народ! Так, смотрите, такой вопрос. Поаплодируйте, кто не любит ходить в магазин за продуктами. Есть такие? А остальные что? Прям в пятерочку за вход готовы заплатить, да? Типа вот это... И потом там как по музею ходить, типа... Сельдерей. Куплю, но никогда не приготовлю. Вы эти люди, да? Я просто, ну, я сам ненавижу ходить в магазин за продуктами. Меня это вообще дико раздражает, потому что я постоянно чувствую себя униженным. Вот с этим вот списком, как чмо ходишь, вот этот... Ну, мне что мама в 8 лет его писала, что жена сейчас в 32 пишет. Ну, единственное, я сейчас еще из своих доплачиваю. Такое чувство меня где-то развели, понимаете? И еще что хочу сказать, что женщины, вы вообще списки составлять не умеете абсолютно. Ну, объективно. Я недавно пришел в магазин с этим списком, читаю первый пункт: овощи, огурцы, помидоры, 5 штук. Я, ну, окей, сходил в гипермаркете, в огромном сходил, взял. Читаю второй пункт: колбаса. Ну, в другом конце гипермаркета я пошел, взял в другом конце гипермаркета колбасу, читаю третий пункт: чеснок. Я сижу, думаю, ну, а с чего ты решила, что чеснок не овощ? Ну, типа, не знаю, списки — это зло вообще, списки — это зло. Потому что там всегда написано вот это вот противное, что-нибудь к чаю. Что-нибудь к чаю. Ну, я пиво купил, чё? Ну, пришел домой, поставил к чаю, жена в шоке. Ну, что делать? Говорит, я говорю, ну, глоточек чая, глоточек пивасика. Единственная сейчас проблема, я когда прошу ее что-нибудь к пиву купить, она чай покупает, ну, мстит мне. Самое страшное, это когда ты себе, допустим, в магазин зачем-то собираешься вечером и говоришь вот это фатальное жене: что-нибудь тебе надо? Я нашел решение проблемы, это я нашел решение, потому что когда собираешься в магазин, мужики, запоминайте, говорит жене: я в магазин, тебе пиво взять? Она такая: нет. И ты такой: и телефон дома оставляешь? И все, понимаете? Рушишь ее наглухо просто, потому что... Мне недавно жена дома помыла полы, ребенок пробежал по намытому, она посмотрела на него, просверлила взглядом и такая: Андрюша, уважай чужой труд! Он на нее смотрит такой, говорит: мам, а ты мне не чужая. Поколение умное, но разбалованное. Разбалованное, потому что я недавно на улице увидел такую картину, что ребенок где-то лет 5-6, он сказал маме: отстань от меня. Я к ней подошел, я говорю: женщина, ну вы хоть как-то отреагируйте на это. Ну, типа, ну нельзя так, чтобы он, ребенок, вам говорил, потому что он вырастет и будет делать еще хуже. Она стоит, смотрит на меня, говорит: вы что, им нельзя на них ругаться, это ребенок Индиго. Я говорю: кто? Она говорит: ребенок Индиго. И еще вспоминаю, что типа я в его возрасте был ребенок Идика. Ну, вот, Идика, вынеси мусор, потому что батя в плен. Иди-ка переключи канал на телевизоре, да, потому что пультов тогда не было, да. Иди-ка найди работу, КВНщик, понимаете? Так что любите детей, они у нас замечательные. Вам спасибо огромное, вы клевые. Пока!

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сломалась дрель. Теперь придется на 8 марта покупать жене новую.

Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. В одну и ту же реку нельзя войти дважды, а в две реки трижды. Почему кровать односпальная, если я на ней много раз спал? Почему Толя Анатолий, а Коля...

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Скоро, очень скоро, буквально вот-вот, нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Третий день подряд шар катался по холодильнику, то и дело стукаясь о несчастную

0: Это веселый чат в эфире Юмор ФМ, и именно здесь можно подарить свою любовь на всю страну. +7 915 0303567. Пишите в Макс, отмечайтесь в Телеграм, либо же направляйте обычное смс-послание. Главное, при этом не забывайте подписываться. Рустам передает привет жене Алине, которая работает врачом. Спасибо, что помогаешь людям и еще находишь силы на семью. Очень тобой горжусь и люблю тебя бесконечно. Юлия поздравляет мужа Глеба с юбилеем. Любимый, будь здоров и уверен в себе. Спасибо, что ты с нами и для нас. С твоим днем. Дмитрий шутит: «Какая красивая пара», произнес Сергей, бесцеремонно разглядывая грудь Марины. Елена из Самары передает привет мужу Антону, желает ему легкого дня и просит его скорее возвращаться домой с работы. Анна из Сочи поздравляет подругу Катю с днем рождения, желает ей быть самой-самой любимой, счастливой и удачливой. «Люблю тебя», подпись вот такая здесь. Шутка Алины вашему вниманию. По закону физики, наибольшее притяжение к Земле тело имеет над диваном. Сергей из Воронежа передает привет своему брату Макару, желает ему удачи на работе и чтобы все было отлично. И есть еще одно сообщение. Большой привет направляется семье Барановых. Ну и в целом на этом все. +7 915 0303567. Пишите вы. До конца этого часа послушаем монолог Михаила Задорнова, а еще впереди рубрика «Гол, ой, штанга».
1: Веселый чат. Поделись у...

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
1: Гол! Штанга!
2: Иванова и Леонова пришли к финишу одновременно, но у Ивановой грудь сзади. Что такое футбол? Ну, в эту игру играют 22 человека и круглый пятнистый предмет. И если мы сейчас с вами посмотрим на турнирную таблицу, то лучше бы нам на нее не смотреть. Защитник Лиля элегантно перевел мяч в сетку собственных ворот. В каждой команде должен быть игрок, который в нужную минуту может вставить как следует. Кому надо. Ну, словами, разумеется. Ну что это такое, а? Нужно цепляться за мяч, а не за трусы соперника. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погода, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Очень толстый и чумазый мальчик победил сразу на двух конкурсах. Неряха года и ряха года.

0: Человек написал мне из реанимации. И первая фраза заставила дочитать его письмо до конца. «Пишу вам из реанимации, ухахатываясь над собой, когда думаю, как я сюда попал». Он решил построить пристройку к своему дому. Ну, из кирпичей. Тоже в какой-то провинциальной загогуле, не такой в провинциальном городишке. Ну, русскому человеку ведь не придет на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Обшарил все окрестности. Нашел свободные кирпичи. На 6-м этаже недостроенного дома. Вот. Оказывается, рабочие лебедку вообще давно украли уже сами. И поднимали кирпичи бочкой. Чисто русское приспособление. Это непереводимо ни на один язык мира. Они бочку привязали к тросу. Трос пропустили через блок. И тянули. Наш герой дождался конца рабочего дня. И первая фраза повергла меня в истерику. Он пишет: «Смеркалось». Поэтичен русский мужик, вообще должен сказать. Ну, просто Тургенев. Записки охотника за кирпичами. Смеркалось. Он забрался на 6-й этаж. Видимо, вообще не знал законов физики, судя по всему. Потому что нагрузил так уж, нагрузил по-русски, чтобы не 300, а 150 раз сбегать в ночи туда-обратно. Спустился вниз, выбрал руку покрепче правую, привязал трос, решил подтянуть. И отвязал конец. Ну, смеркалось, я вам говорил. Поскольку бочка была намного тяжелее его, ну, нечего рассказывать, смеркалось, не смеркалось, но он начал возноситься. Ну, а чего ха-ха, красота, над елками взмыл закат, смеркается. Видимо, любой с закатом он не заметил, как, пролетая мимо 3-го этажа, он встретился с бочкой. А куда он денется? Они же по одной вертикали летают. Та ему отшибла верхнюю часть туловища. Он с русской находчивостью как-то что-то увернулся. Все, полетел дальше и пишет, думал, конец. Все. Подлетая к блоку, перекрестился левой рукой свободной. Он вообще не знает законы физики, судя по всему. Потому что они же есть, и длина троса конечна. То есть в это время бочка долетела до земли, ударилась об землю. От удара дно и кирпичи вылетели. Она стала легче. И этот бедолага с той же скоростью мгновенно полетел обратно. Смеркалось. И пролетая мимо 3-го этажа, он нижней половиной туловища встретился с бочкой. Отшибло все оставшееся. Наконец все. Упал на кирпичи. Свои. Приватизировал. Можно строить, но нечем. Пишет, отключился от удара. Дальше боюсь вам говорить. Когда очнулся, его цитата из письма. Представляете, что со мной было? Когда очнулся, уже не смеркалось. Он говорит, подождите, дайте договорить. Взошла луна. Ну, поэт, он еще в лунном свете любуется этим всем. А дальше я правда боюсь вам рассказывать, потому что дальше его фраза. Первое, что пришло мне на ум. На кой я намотал трос на руку? И он его отмотал. И вдруг пишет с загадочным скрежетом: на меня полетела тень. Наконец бочка упала на него, он отключился и попал в реанимацию. И, ну, в какой это стране может быть?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы

0: Российская столица, 16:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Хозяйки, на заметку. Ваша стиральная машина прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новую.

0: Ну что же, позитив и движ. Отличный план на новый час, который открыли Филат ФКРС. Друзья, самое время напомнить, что в этом году вы свою улыбку можете выгодно обменять на новый автомобиль. Наша суперигра так и называется «Автомобиль за улыбку». Все подробности можно найти на сайте веселорадио.ру. Ну и, собственно, там же стать участником игры. Это просто и абсолютно бесплатно. Делайте это прямо сейчас. Заходите, загружайте свою фотографию и внимательно слушайте Юмор-ФМ. Играть будем с минуты на минуту. Всем желаю удачи. Зовут меня Денис Савельев. Впереди анекдоты Игоря Маменко, лучшие моменты телепроекта «Лига городов» и очень смешная нереклама. А вот начнем мы с народного шоу «Однажды в России». Вы слушаете радио Юмор-ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на лестничной клетке.
2: Ольга Александровна, что вы делаете?
3: Пошел вон отсюда, чтоб я тебя не видела, дрянь!
2: Пожалуйста, ну что? Что не так?
3: И все вещи свои забери. Пошел отсюда, я тебе сказала.
2: Ольга Александровна, пожалуйста, ну простите меня, ну простите, умоляю, простите.
3: Я сказала, уходи вон, Альфонс, чертов!
2: Я люблю вас, Ольга Александровна. Ну, просто скажите хотя бы малейшую причину, из-за чего мы с вами расстаемся.
3: Ты что, не знаешь? В моей квартире изменил мне!
2: Фу ты, господи, я думал, что-то серьезное, блин.
3: Пошел отсюда, я тебе сказала, понял?
2: Я люблю тебя.
3: Ты меня не любишь. Ты любишь пин-код от моей карты. Ты меня даже в постели, как называешь? 1362, я люблю тебя, так?
2: Нет, это не так. Я люблю вас обоих, Ольга Александровна.
3: Я тебе сейчас... Альфонс Хренов!
2: Да что, Альфонс? Да, Альфонс, и что? И что, зато самый крутой Альфонс. Самый крутой Альфонс, Альфонс 10. Вот, плоский экран. Диагональ 6 дюймов. Ну, если ты понимаешь, о чем я говорю.
3: Говорила мне мама, Оля, он мне изменял, тебе тем более изменять будет. Нет.
2: Слушай, смотри, люди иногда играют в покер, правильно? Ага. Покер, обычная ага. Игра. Мы с тобой играли в покер.
3: Да.
2: Покер.
3: Да.
2: Вот. А теперь представь, если бы ты зашла в эту квартиру и увидела, что мы с этой Юлей играем в покер, что бы ты сделала?
3: Ничего.
2: Ничего, это просто покер, понимаешь? Ну а мы с ней играли не в покер, а в чпокер. И ты посмотри, не в покер, а чпокер. И какая ты мелочная, ты устраиваешь скандал из-за какой-то маленькой буковки Че. Из-за какого-то перевернутого стульчика. Оль, ну это разве серьезно?
3: Пошел ты знаешь куда.
2: Послушай, как меня задолбала вся эта истерика. Вообще-то я тебя спас, поняла?
3: Чего ты меня спас?
2: Что? Я спас все твое имущество от этой воровки Юли. Она воровка, а как только ты уехала, она сразу пробралась в нашу квартиру.
3: А ты спасал, значит,
2: я ее, да? Я ее выпихивал. Ты где нас увидела?
3: В коридоре!
2: Я ее из спальни гнал в коридор, ты представляешь? И чуть-чуть буквально осталось, и я бы ее выгнал. Ты тут зашла, все обломала, блин. Все, пойдем спать, Оленька.
3: Че? Так ты что, скотина, оборзел совсем, что ли, а? Пошел вон, я тебе сказала, отсюда!
2: Ладно, хрен с ним. Хорошо, кто ты без меня? Скажи, просто, вот кто ты без меня?
3: Кто?
2: Я в твою жизнь принес очень много ярких красок. У тебя все забурлило, заиграло. Новые знакомства.
3: Какие знакомства? Ты что несешь вообще, а?
2: А Юля, ты что, не видела ее?
3: Так, все. Короче... Я даю тебе последний шанс.
2: Вот так вот, Оленька.
3: Я тебе даю последний шанс уйти отсюда с непробитой башкой, понятно? Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, дрянь!
1: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: жизнь круто изменилась. Раньше соседи яблоки воровали, а теперь Wi-Fi.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ну что же, очередной эпизод нашей суперигры объявляется открытым. Напомню всем, что в этом году свою улыбку вы можете обменять на новый роскошный автомобиль. Стать участником можно на сайте веселыйрадио.ру. Заходите прямо сейчас. Это просто, это бесплатно. Так что подключайтесь, приглашайте всех своих родных, близких и коллег. Вместе, дружной компанией, играйте и выигрывайте. Прямо сейчас можно забрать 3000 рублей и пополнить список суперфиналистов. Все, что для этого нужно сделать, это повторить шутку, которую Николай Фоменко озвучил только что. Ну а с кем будем играть, как всегда, решит наш улыбайзер. Я его уже подготовил, самое время остановить. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Андрей из Москвы появился на экране. Именно его улыбку выбрал наш улыбайзер. Давайте попробуем ему позвонить. Номер набран, ждем гудки, засекаем 30 секунд, ну и ждем Андрея в эфире Юмор ФМ. Надеюсь, он сейчас нас слушает, слышал шутку и с легкостью ее повторит, за что получит 3000 рублей и пройдет в суперфинал дальше бороться за новый и роскошный автомобиль. Добрый день, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире, нас слышит вся страна. Это Андрей из Москвы, правильно?
3: Да, привет.
2: Андрей, здравствуйте. Как у вас дела? Рассказывайте, чем занимаетесь?
3: Дела отлично. Вот вышел из машины, буквально 10 минут назад припарковался, поднимаюсь в лифте домой.
2: Поднимайтесь в лифте. То есть Юмор ФМ прямо сейчас не слушайте, как я понимаю, и шутку нам не повторите.
3: Да, к сожалению, не получится.
2: Вот так. Я вас понял. Ну, смотрите, самое главное, что вы Юмор ФМ все-таки слушаете. Да, немножко мы не совпали сегодня по времени, но ничего страшного. Давайте считать это небольшой репетицией, неким прогоном перед следующей успешной, я уверен, попыткой. Договорились?
3: Да, конечно.
2: Все, Андрей, оставайтесь с нами. Вам удачи и хорошего дня. Вы продолжаете с нами играть. Конечно же, ваша фотография остается в улыбайзере. Снова он может вас выбрать, и тогда снова попытаемся отдать вам 3000 рублей и путевку в суперфинал. Но это не сегодня. Друзья, сайт веселоярадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою фотографию. И точно так же, как Андрей из Москвы, становись участником нашей игры. Это просто, это бесплатно. Ну и в конце концов, это все-таки весело. Заходите, подключайтесь, ждем вас.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Любовь, друзья мои, это проводить время вместе. Поэтому 26 июля всех и каждого приглашаем на наш очень веселый, вкусный и музыкальный пикник Юмор-ФМ. Встречаемся в гастроквартале Три вокзала Депо, где вас ждет грандиозный концерт. На сцене выступят диджей Димиксер, LX24, Султан Лагучев, Венера и Анна Немченко. Многие-многие другие звезды тоже будут. Приходите, вместе повеселимся. Начало концерта в 17 часов. Вход свободный, а у нас не реклама.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Кто там тебе пишет? Баба твои?
3: Ты не мужик, ты тряпка.
2: Да куда ты поворачиваешь? Здесь направо.
3: Нет, сегодня никак. Голова болит.
2: Между нами все кончено.
4: Вы устали от скандалов, истерик и драк?
5: Мечтаете об идеальной спутнице жизни?
6: А такие вообще существуют?
4: Женская консультация номер 666 с гордостью представляет. Гала Передолова. Ваша идеальная спутница. Гала – женщина с железными нервами. Гала – любит готовить, стирать и наводить порядок. Гала – собеседник. Собутыльник. Надежный бизнес-партнер и мастер спорта по плоским утехам международного класса.
6: Сказочная женщина.
4: Проверена тремя официальными и 12 гражданскими браками. Полностью готова к очередным идеальным отношениям. Гала Передолова. Красотою лепа, бровми

0: плачь. К тебе уже выехал пуэрториканский сантехник по вызову Игнасио.
1: Игнасио?
0: Си, Игнасио.
2: Высокий, стройный и кареглазый. Мужчина в пляжных шортах с инструментом. Он ни слова не говорит по-русски, но все понимает в сантехнике.
0: Игнасио починит кран, пробьет засор и поднимет стояк. Вежливо, умело, молча и за разумную плату. О, кто это стучится в дверь?
1: Это Игнасио?
3: Си, сеньора. Es el fontanero Ignacio.
0: Да, пришло время позволить себе немного Игнасио.
4: ООО «Креативные коммунальные решения». По желанию заказчиц также могут быть предоставлены штукатур Марио, электрик Себастьян, плиточник Рикардо и прораб Хулио. Доставка специалистов из Пуэрто-Рико и обратно оплачивается дополнительно. У ГРН у нас тоже есть, но я его не помню. Да и какой смысл его читать, если вы все равно ничего не понимаете на такой скорости. ТДСО Буэнос Уэрто. Ну, уно оферта. Чао.
1: Милый, я хочу трах-бах.
5: Дорогая, что-то я не в настроении. Может, на выходных?
1: Ну, милый, сделай мне трах-бах. Сделай это прямо сейчас.
5: О, ладно, вот тебе трах. А вот тебе бах. Довольно? Спи.
2: Отечественные салюты и фейерверки «Трах-бах». Яркие, громкие, по поводу и без. Фейерверки «Трах-бах». Ваши деньги сгорят красиво.
1: Трах-бах, трах-бах.
2: Пожалуй, лучший трах-бах, а то и тарарах в вашей жизни. Спрашивайте, покупайте, бухайте. Ой, то есть бахайте.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные.

0: круглосуточно ром.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Новое слово «форс-мажор». Внезапный приступ аппетита, как правило, перед сном.

0: На Юмор-ФМ время приветов, поздравлений, признаний и шуток. Это веселый чат. Пишите, подключайтесь. +7 915 0303 567. Ваши сообщения, как всегда, принимаются в Макс, Телеграм, либо же в обычном СМС-формате. От Артема привет двум Денисам и Ане направляется. Далее привет сыну Степану. Он полетит завтра домой из Петербурга в Ульяновск после сессии. Степа, мы тебя ждем. Вот такое сообщение. Шутка Владимира вашему вниманию. Удалили из друзей? Собирайтесь, лайки, мы уходим. Вот это правильно. Привет всей моей семье, с которой мы прямо сейчас вместе едем на дачу. Это сообщение осталось без подписи. Друзья, не забывайте подписываться. От Владимира большой привет направляется его коллегам. Марина из Москвы поздравляет мужа Максима с повышением и с новой должностью, соответственно. Ты настоящий профессионал, я тобой очень горжусь и очень тебя люблю. Пусть на новом месте все сложится идеально. Ну и шутка Вадима тоже присутствует. Люди делятся на две категории. Тех, кто заказывает еду на дом, и тех, кто ее доставляет. Время от времени они меняются местами. Друзья, пишите вы, через час вернемся. +7 915 0303 567. К вашим услугам Макс, Телеграм и обычный СМС-формат. В финале этого часа послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Ну а уже через пару минут здесь появится Лига Городов и будут лучшие миниатюры этого телепроекта. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хрущев, Рузаевка.
1: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
2: И чё, кто победил?
1: Да кто-кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
2: А это же все по телеку покажут же, да?
1: Где покажут?
2: По телеку.
1: Ну да, по телеку.
2: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
1: Ну что, давайте познакомимся поближе. Рузаевка. Это, короче, Чек, ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю, ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас, это, торговый центр охраняет. У него там одна задача, это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот, Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
3: Не знаю, я такую водку не пробовал.
1: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас немой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал?
3: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
1: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а? Суперпроект ТНТ, это Лига
0: Городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
4: Хорошая погода.
5: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил несколько бутылок вина. Испанское, итальянское, французское, чилийское, австралийское. Пусть хоть печень попутешествует.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Полиции удалось установить, что надпись на двери городского пенсионного фонда «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже 3 года не приносили пенсию. Три иностранца заходят в офис серьезной компании, ну и хозяин офиса, хозяин директор завода пытается долбануть что-нибудь по-английски, как бы мы тоже с усами. Hi, nice to meet you. Sit down, please. Just a minute. И по громкой связи разговаривает с секретаршей. Надюшенька, мне рюмочку коньячку, а этим трем козлам чай. Один говорит, дум козлам, я переводчик.
2: Мама, ребята говорят, что я ужасно рассеянный. Говорит, мальчик, я тебе 1000 раз говорил, твой дом напротив.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы 4.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
13: Вот можно было весь день играть.
0: Мир игр стал ее реальностью.
14: Я в игре.
15: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
16: Вот поиграешь.
0: Летом всякое бывает. Побег из Колбера. Уже в кино. 6+.

0: 5 вечера в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Ходят слухи, что существует такая девушка, которая вернулась к своему бывшему парню после того, как он сочинил ей грустный рэп про любовь.

0: Люся Чеботина открыла сегодняшний вечер. Большой привет всем, у кого он уже наступил. Ну и по традиции отличного отдыха тем, у кого этот рабочий день уже завершен. Мы тоже не отстаем, движемся дальше под лучшие шутки и песни в эфире «Веселого радио». В этом часе для вас монолог маэстро Жванецкого, анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший день» и проект «Сатья с юмором», где мы разберем парочку семейных вопросов. А вот начнем мы с любимой игры всей страны, тот самый КВН. Вашему вниманию, у микрофона Денис Савельев. И все это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: Ну что ж, друзья, начнем. Мы выступаем в Евросоюзе, а чтобы доступным языком объяснить, как он устроен, мы пригласили главного доктора на российском телевидении Елену Малышеву.
4: Здорово жить здесь, а в Москве работать. Вот так вот, вот так вот шутки, и сразу ворвалась на фестиваль. Дорогие мои друзья, и сегодня я хотела бы вам рассказать, как же функционирует такой замечательный организм, как Европейский Союз. Вообще, в этом организме Германия – это, конечно же, сердце. И, естественно, все боятся, что сердце может отказать. Да, пока оно отказало лишь Кипру, но ёкнуло-то у всех. Страны Прибалтики – это ухо, горло, нос. Потому что им в организме разрешено только дышать, смотреть и слушать. Греция – это татуировка. Она появилась, ну, по молодости, а сейчас ее попробуй выведи. А вообще, как вы все прекрасно знаете, сейчас в Евросоюзе нарушен обмен веществ. И даже несмотря на то, что все газообразование происходит в России, я извиняюсь, пучит всю Европу. И вы наверняка спросите, а вот чем же в этом организме является конкретно Латвия? Что мужчина легкий? Нет, легкий и тяжелый – это все Голландия. А вот Латвия – это душа. Потому что, как мы все прекрасно помним, когда Союз прикажет долго жить, душа покинет его первой. Так что, дорогие европейцы, ну перестаньте вы жить для себя. Поживите вы для души.
1: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жду, когда в аптеках начнут продавать время. Ведь только время лечит.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ.
1: А давайте вопросик прочитаем. У меня ребенок от другого человечка, а мой муж думает, что от него. Как лучше ему об этом рассказать? Конечно. Я очень боюсь, что он сам так узнает. Но тут есть два варианта. Либо надо как-то порешить человечка, чтобы не растрепался, да? Либо, может быть, надо было как-то быть чуть сдержанным в репродукции. Ну, давайте так. Когда узнает, ну, тогда и будете решать проблему. Потому что варианта вот такого, который вот... Ну, я не представляю ситуацию, когда сидит муж, ест суп, смотрит планшеточку. Тут заходит любимая и говорит: Валера, очень важная новость. Ты все равно узнаешь, поэтому ты настолько потерял интерес к семье, что последний ребенок не твой. Я бы не рисковал. Или если вы решили, конечно же, ну так рискнуть, вопреки моему совету, сразу в интернете посмотрите значение слова «трепанация черепа». Очень полезная, нужная информация вам будет. Отлично, просто потрясающе.
0: Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
2: Кстати, здравствуйте. Я снимаю квартиру и живу со взрослой дочерью. 24 года. Угу. И я мать-одиночка, поэтому я настолько устала, что я не знаю, как восстанавливаться. Что бы вы посоветовали?
0: Сатья отвечает.
1: Пока дочь будет жить с вами, она вообще замуж не выйдет. И вы тоже. Оставь дочь в этой квартире. Объясни, сколько стоит квартира, где газ, свет, вода, счетчики. Снимаешь другую квартиру, желательно на другой стороне Москвы. И все. А какие варианты? Пусть живет девка, 24 года, ей же должно как-то, ну...
2: Ну да, выгнать не получается, думаю, может как-то. То есть с собой просто уйти.
1: Да. Если ты меня найдешь... Я буду твоей, а если не найдешь, я буду за шкафом. Потому что все женщины, они хотят, если... Все женщины, если хотят кого-то выгнать, чтоб недалеко ушел, оскорбить, чтоб не обиделся, ну и так далее, и так далее. Вот и все время вот эта дилемма. Все это... Если кормить много, будет толстый, он будет мне не нравиться, но с другой стороны, он и другим нравиться не будет. Если кормить мало, уйдет к поварихам. Либо станет плоским, красивым, с кубиками пресса, уйдет к этим вот, ну, как они называются, с невысокой социальной ответственностью. Понимаете? Поэтому сколько раз пробовала выгнать, но не получается.
2: Ну, сердце прям, да,
1: сердце болит. Сердце должно болеть от того, что девочка в 24 года живет с мамой, которой 36, судя по всему, да?
2: Благодарю.
0: Сатья. Слушай

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Лента. Поставщик шашлыка №1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле транс в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Радирска. Модель за 2025 год.
5: В ленте.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Чек-лист для поездки за границу, документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен.

0: А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. We'll be right back.

0: Фрэнка на Юмор-ФМ.
1: Хорошо погуляли? Это когда утром ты возвращаешься домой на метро. А метро в твоем городе нет.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Время приветов, шутка, поздравлений в эфире Веселого Радио. +7 915 0303567. Пишите в Макс, отмечайтесь в Телеграм, либо же обычный смс-формат у нас тоже приветствуется. В общем, пишите и не забывайте подписываться. Привет Владу в Казань, который сейчас лежит и играет. Я тебя люблю. Подпись. Какая здесь подпись интересная. Ладно. София передает привет маме Елене и папе Андрею. Желает им удачной дороги в деревню. А вот далее шутка Захара. Если бывшая разбила тебе сердце, постарайся не разбить себе печень. Ну, что правда, то правда. Наталья из Нижнего Новгорода поздравляет маму с юбилеем, с твоим прекрасным 60-летием. Ты наше вдохновение и наша сила. Желаю тебе долгих лет жизни и моря радостных моментов. А у нас с вами, друзья, впереди много веселых моментов. В финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого. Через пару минут анекдоты Дениса Клявера в рубрике «Самый лучший Дэн». Ну, а далее вечернее шоу «2 июля». Не пропусти.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, помните, да, Минздрав предупреждает, абсолютно здоровых людей не бывает. Бывают недообследованные. Пациент на приеме у врача спрашивает: «Скажите, доктор, а вот эта, простите, исключительно дорогая платная операция, она вот действительно так необходима мне?»
3: Ну, конечно. Без этой операции ни о каком отпуске в Альпах и никаких горных лыжах не может быть и речи. Слышите меня?» Пациент растерялся. «Доктор, но я не катаюсь на горных лыжах и да и вообще не собирался ехать в Альпы». «Уважаемый, так и речь сейчас совершенно не про вас».
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, короче, про медведей. Белая медведица со своим медвежонком идут по Арктике. Температура воздуха, ну, такая нормальная для Арктики, минус 37, минус 38, идут уже довольно долго. И тут медвежонок неожиданно спрашивает: «Мам, а папа у нас белый медведь?» Мать слегка растерялась, говорит: «Ну, конечно, чистокровный белый медведь».
4: «Ясно. Мам, скажи, а вот бабушка твоя, мама-то которая, она случайно не бурая медведь-то, нет?»
3: «Да не, ну что ты, сынок, ну твои бабушка с дедушкой тоже были белые медведи».
4: «Понятно, а у папы, вот его родители, они случайно не бурые?»
3: «Да нет, конечно, ты 100%
4: белый медведь».
3: «А почему ты спрашиваешь?» «Да что-то мне как-то зябко, мам». Как говорится, опыт сын ошибок трудных.
2: Значит, жена заходит в гостиную и видит, как муж вынимает из бара все бутылки со спиртным и аккуратно складывает их в спортивную сумку. Жена удивлена:
3: «Коль, ну зачем нам столько? Мы едем на дачу всего на 2 дня.
2: «Люся, это не мы едем на дачу на 2 дня. Это наш сын на 2 дня остается дома один».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
8: Акция действует до конца июля.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
13: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Как лечит стариков врач? Здравствуйте, папаша. Здравствуйте, доктор. Врач, папаша, времени мало, на что жалуетесь и домой. Старик, знаете, меня по ночам что-то схватывает за талию и держит. Врач, жена у вас есть? Старик, умерла жена. Врач, видите, жена уже умерла. А вы на что жалуетесь? Старик, знаете? Врач, все знаю. Вам сколько лет? Ого, 73. Что же вы еще хотите? Старик, понимаете, доктор, по утрам, врач, понимаю, отец мой, по утрам и по вечерам, это все возрастное. Папаша, иди спокойно, не загромождай. Старик, но этого раньше не было. Врач, конечно, не было. Конечно, не было. Вам когда-нибудь было 73? В первый раз. Старик, может быть, послушаете? Врач, что слушать? Я знаю наизусть. Ну, поднимите рубаху побыстрее, папаша. Так и быть, не дышите, отче. Теперь дышите, дитя мое. Теперь согнитесь пополам. Старик, тяжело. Врач, видите, уже тяжело. Начинаем перекличку. Ревматизм, старик, есть. Радикулит, старик, есть. Ревмокардит, старик, есть. Желудок, старик, нет. Врач, все нормально. Все нормально, старик, все в порядке. Старик, как же, врач, возрастное все. Ну, от времени, от времени. Старик, может быть, выпишите что-нибудь, врач? Да что выписывать, рецепт тратить? Иди спокойно, папаш, иди домой. Старик, может быть, греть? Врач, грей, сядь на печку, приободрись. Старик, паровое у меня, врач, возрастное, папаша, возрастное. 73 года громыхал. Отдыхай, борец. Мне молодежь надо лечить. Следующий. Дальше. Он мне рассказывал. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью, в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи, и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка выручает! Девочка выручает!»
5: Фильм нам очень понравился, прям супер.
6: Хороший фильм, мне понравился.
7: Мне тоже очень понравился.
8: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6.

0: Юли на Юмор-ФМ.
1: И наши звонкие голоса всем говорят добрый вечер. Наши звонкие голоса всех приветствуют на Юмор-ФМ. Я Солнечная, она Деточкина. Всем здрасте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Мы тут собрались не просто так. У нас есть классный супер-пупер-приз, автомобиль. И мы постараемся разыграть путевку в суперфинал, где можно будет выиграть этот самый приз. Ну и, конечно же, как обычно, каждый вечер мы обсуждаем какую-нибудь животрепещущую тему. Сегодня тоже что-нибудь пообсуждаем. Плюс повеселимся, потому что у нас много веселых рубрик.
1: Да, надеюсь, что в конце рабочего дня и под конец рабочей недели языки у вас еще ворочаются, а если не ворочаются, то можно нам... Тем более, все равно мы голосовые не слушаем. Главное, чтобы пальцы ворочались и писали нам комментарии. А на какую тему расскажем скоро.
0: Дни Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: Вечернее шоу.
1: Мы же повторим, что на Юль можно еще и смотреть. Уникальная возможность, редкая, эксклюзивная на сайте веселаярадио.ру, когда Деточкина делает дурацкие морды. Заходите, она делает их специально для вас, но сейчас перестанет делать, потому что вот этим самым ртом, который она искривила, ей придется поработать и озвучить тему.
2: Да, у нас сегодня очень простая тема. Мы сегодня вспоминаем своих странных начальников. Ну, мы знаем, что у нас такие уже опытные, скажем так, слушатели. Было много разных рабочих мест у большинства.
1: И даже, сколько еще будет?
2: Да, начальники меняются постоянно, чуть ли там не каждые 2-3 года у некоторых. Поэтому, друзья, давайте рассказывайте нам, какие странные у вас были начальники. Можешь прямо его не называть, он сам себя узнает по вашему описанию, возможно. А может быть, кто-то запирался, знаете, вот есть такие начальники, приходят в 10 утра, такой делает занятое лицо, запирается у себя в кабинете, а потом оттуда доносится легкий храп. А вот такой вот...
1: Очень устает, Юль, потому что это большая ответственность быть начальником.
2: Конечно, но просто...
1: Ты будешь иронизировать, но сколько вот у тебя максимум было подчиненных, скажи?
2: Два.
1: Вот видишь.
2: В общем, нет, подожди, ну, может быть, он всю ночь работал, мы же не знаем. Мы никого не будем осуждать, просто пообсуждаем, какие бывают странные начальники. Нам написать можно в нашей группе ВКонтакте, а еще в нашей группе в Телеграм-канале Юмор-ФМ. Ждем вот там комментарии, еще там же есть опрос. Вам постоянно попадаются странные начальники или все мы не без греха?
1: Заходите, голосуйте, да, какой вариант вам ближе. И Деточкина почему-то умолчала про номер, потому что писать можно не только в наших соцсетях, но и на номер +7 915 03 03 567. Ждем от вас смс-очки, ждем от вас сообщения в Макси и в Телеграме. А прямо сейчас шутки-песни.

0: очаровательная Люси Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Ты же не такая, как все. Я в твоих глазах утону. Знай, ты не такая, как все. Антилопа гну.
3: Ну что, Стас, я опять без тебя никак. Я последний раз слышала эту песню, когда мне было года два. Вся надежда на себя.
4: Дженни, дорогая попа золотая, не ходи ты с Афликом гулять. Не ходи с ним, Лопес, ты по пляжу топлес. Афлик — это слишком душный хлопец. Будет обижать, ныть и раздражать. Не ходи ты, Лопес, с Афликом гулять. Афлик как горилла, он тебе на кой? Афлик даже Бэтмен никакой.
0: На Юмор ФМ.
5: Титьки у Альгуль разные, только бровь одна на века.

0: как тонко.
1: Врач лечит и спасает, гид людям помогает, есть профессия писатель, а в саду есть воспитатель, коуч. Что за странная работа? В зале 300 идиотов, а по сцене скачет коуч. Красавчик коуч.
0: Ой, завершаем, да?
1: Да.
0: Но я всем

0: Огурец, салат, Вера!
1: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
0: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно. А еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
1: Стас Ярушин.
0: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
2: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман». Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт Плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Раньше со словами «мне как обычно» я заходил в бар, а теперь в аптеку.

0: На Юмор ФМ.
1: Ну, давайте теперь посмотрим, что же вы нам понаписали. Мы сегодня решили у вас разузнать про ваших начальников. Чем вам запомнились ваши самые странные начальники? Рассказывайте, делитесь. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер в Максе, в Телеграме и в СМС-очках. И не забывайте подписываться, как вас зовут и откуда вы нам пишете.
2: Надежда вот нам пишет, что они как-то работали с заведующей в одном магазине, и она заявила, что на Новый год усиляемся и работаем без выходных с 7 утра до 11 вечера. Ну и все такие, а если дети, ну как быть с детьми? А заведующая такая, а вы временно их сдаете в детдом, после Нового года заберете обратно. Делов-то. Я надеюсь, конечно, что она пошутила таким макаром. Но
1: ну,
2: вообще...
1: наверное, просто ну, мы же знаем, что продажи, они самые такие бойкие идут перед праздниками, а потом продаж нет. Поэтому вот ей хотелось как можно больше, больше, больше для того, чтобы им премию обеспечить.
2: Конечно.
1: И, понимаешь, все для них, ради них делается.
2: Ну, детки тоже хотят, чтобы в Новый год рядом были родители. Как вот тут вот разорваться, непонятно.
1: Пишет нам Анна. Работала продавцом в магазине одежды. И иногда приходила владелица и говорила мне: «Ань, ты свободна, я сама постою». И стояла, продавала. Было так несколько раз, а потом оказалось, что она когда-то сама была продавцом и вот так вот ностальгировала.
2: Тосковала, да, по оставленному. Вот,
1: когда становишься руководителем, Юлечка, иногда ностальгируешь по тому.
2: Станку. Да,
1: вот. Так что глядишь, станешь ты продюсером всея корпорации.
2: Не дай бог.
1: А потом будешь такая приходить. Так, солнечная, подвинься, я хочу поэфирить.
3: Пустите к микрофону, пожалуйста.
1: Да. Ждем ваши комментарии. Рассказывайте. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер, напомним. Он работает для Макса, для смс-ок и для Телеграма. И, конечно, голосовать не забывайте. Телеграм-канал Юмор ФМ в нашей группе ВКонтакте висит опрос. А сейчас угарный папа.
0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+. Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+. Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
4: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
4: Папа задает 5-летней Маше загадку. То толстеет, то худеет, на всю хату голосит. Кто это? Маша, не задумываясь: это наша мама. Диляра 4 годика. Лежит утром в своей кровати и не хочет вставать. Мама тычет ее в бок пальцем, но та даже не шевелится. «Диляра, доча, ты почему никак не реагируешь?» «Мам, ну ты же меня только что включила. Я еще загружаюсь». 3-летний Андрюша любит на прогулках гонять голубей. Но как-то раз голуби не обратили на него внимания и не разлетелись в разные стороны. Бабушка говорит: «Эти голуби какие-то бесстрашные». Андрюша с небольшой досадой: «Ладно, бабуль, пойдем найдем других, страшных».
0: Угарный папа.
4: Элине 4 года. Папа усаживает ее в машину и слышит: «Папа, у тебя машина очень грязная, ее нужно отогнать на помойку». 6-летний Олег играет с машинками. Годовалая сестра Света бегает рядом, пинает и отбирает его игрушки. Олег начинает кричать и плакать, папа подходит и объясняет: «Сынок, Света еще маленькая, ничего не понимает, не надо на нее ругаться». Олег с возмущением в ответ: «Ага, маленькая, не понимает. Соображать уже должна, целый год у нас живет».
5: Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина, но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер плюс 7-915-0303-567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Ржица – рожь, овес – овсица, чечевица – чечевица.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Когда я делаю ход конем, появляются цыгане.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные.

0: моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 млн рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Воспитательница поняла, что конфеты были с ликером, когда дети начали ругать власть.

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор ФМ продолжается, и прямо сейчас у нас время хороших новостей.
1: Деточкина. Не виноват.
0: И хлеб, и зрелище в этом выпуске. Во Владивостоке 12 июля собираются отмечать День рыбака. И там наверняка рыбак рыбака увидит издалека и как пойдут. Я им так завидую, потому что там будет море рыбов и блюд с ними. Омлет с неркой раз, растягай с минтаем два, пирог с горбушей три, а еще сварят 200 литров ухи и приготовят в 100-литровом казане картошку с минтаем. Ну и, конечно же, гостей праздника тоже научат готовить хрустящую камбалу с картофелем и крабовым соусом, пельмени с рыбой и десятки необычных блюд. Вот жалко, что Владивосток все-таки так далеко. Был бы хотя бы вот где-то, где Тула, я бы прям приехала. Так люблю
2: а
0: рыбу.
2: Еще лучше, где Химки.
0: Ну, тоже неплохо. В Краснодаре тем временем начали искать самого уставшего человека. Местная туристическая компания разработала тестирование, в ходе которого можно выяснить, насколько же ты устал. Вопросы простые. Когда в последний раз был в отпуске? Удается ли менять деятельность в выходные дни? И когда в последний раз видел море? Все желающие проходят этот опросник, а потом среди них выберут трех самых-самых утомленных и отправят на отдых в Сочи. При этом часть времени можно будет провести в горах, а часть у моря, чтобы сменить обстановку и полноценно перезагрузиться.
2: А можно и первую часть у моря, и вторую?
0: Можно и в первую, и вторую, наверное, но для начала надо пройти опросник. Ты была уже 100 раз на море, а я вот, кстати, почитала.
2: Когда?
0: Последний раз 4 года назад была. Ну, а ты в прошлом году. Я помню, я все
2: год
0: помню.
2: Год уже прошел.
0: Уже совсем скоро в театре на Цветном при информационной поддержке Юмор ФМ состоится премьера нового спектакля «Призрак мюзикла» или «Что опять не так?». Те, кто смотрел спектакль «Мама мимо», вот их ждет встреча с теми же героями, актерами любительского театра «Отверженные» из городка «Семья». Чтобы добиться успеха в столице, команда решает собрать все великие мюзиклы сразу и создать из них один величайший. В «Призраке мюзикла» прозвучат культовые хиты из мировых мюзиклов, таких как «Кабаре», «Кошки», «Русалочка», «Красавица и чудовище» и многих-многих других. Так что очень ждем.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкиной. Не виноват.

0: Вы не одиноки. Мы с Деточкиной каждый вечер вас трибонькаем со всех сторон. Напишите, проголосуйте, расскажите. И сегодня просим вас проголосовать в нашем опросе за... Значит, вы считаете, что все мы не без греха, или вам постоянно попадаются странные начальники, а вы прямо вот ангелочек? Заходите, голосуйте в телеграм-канале Юмор-ФМ и в группе Юмор-ФМ ВКонтакте. И 79% в телеге голосуют за то, что все мы не без греха. И если бы их поставить на руководящую должность, они тоже, наверное,
1: отжигали бы. 85% ВКонтакте поддерживают и говорят, что все мы не без греха, ну а остальные пишут, что, точнее, голосуют, что у них есть странные начальники. Вот и рассказывайте, что они вытворяли, почему они вас удивляли и в чем это выражалось.
0: А может быть, продолжают удивлять?
1: Может, такое быть.
0: А да, может быть, вы до сих пор работаете по таким руководствам. Ждем ваши комменты прямо под опросом, а в эфире сейчас прямо Фоменко Про.
2: Фоменко. 5 шуток про наших соседей.
3: Сегодня в час ночи соседи напомнили, что все еще делают ремонт. А я им в 5 утра напомнил, что Цой жив. Вы к нам почаще заходите. Без вас потом так хорошо. У меня свое небольшое хозяйство. Корова, две свиньи, овцы, куры и пчелы. Подскажите, как наладить отношения с соседями снизу? Вот как объяснить соседям, что лифт и так наш, и метить его не надо? Любить жену нужно так, чтобы соседи боялись.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погода, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
6: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса. ТЦ «Аксон», первый этаж. ТЦ «Макси», дальняя 33. Чернышевского, 88. Туристический центр на Сергея Орлова. И проспект Победы, 5.
7: Ремонт и обслуживание китайских авто. 503773. Если сервис, то S-сервис.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор ФМ.
1: Сегодня в веселом чате мы читаем ваши комментарии на тему странных начальников. А какие странные боссы были у вас? Рассказывайте, делитесь. Плюс 7-915-03-03-567 наш номер. Писать можно в Максе, писать можно в Телеграме, писать можно смс-очки старые добрые. И вот Маша рассказывает, что у них была система котометрии в офисе. А статус проекта зависел от того, какой магнитный код приклеен к, значит, доске начальника. Красный код — это означало, что нужно срочно-срочно сделать какую-то задачу. Желтый кот, не код, а кот, котик.
2: Вот я как раз хотела уточнить.
1: Кот, а не кодометрии. Значит, желтый код — это означало поторопитесь, а зеленый — ну ладно, так и быть, можно потерпеть до завтра. Вот так вот мы считывали невербальные сигналы руководства, пишет Маша.
2: Слушай, у нашего начальника весь его кабинет заклеен черными котами. Что бы это значило, Юлечка?
1: Все пропало, шеф, все пропало.
2: Нет, действительно, мы как-нибудь вам снимем, у него там одни коты. Евгений пишет, что у них был главный инженер, и его очень часто не могли найти. Знаешь, сложно найти, легко потерять. Вот как раз был из такой серии.
1: У него, надеюсь, стоял такой статус в одноклассниках?
2: Скорее всего. Но и когда не могли найти, то говорили, да он, наверное, со слесарями в домино играет. И точно, большой любитель был козла забить.
1: Наверное, не только.
2: Что не только? Там еще рыба есть, по-моему.
1: Не только козла забить со слесарями, но еще чего-нибудь.
2: А, ты имеешь в виду вот это? Не буду делать этот звук.
1: А почему? Почему сделай? Кстати, давно мы не слышали.
2: Руки грязные.
1: Давайте попросим деточки, но она давно не делала
2: этот
1: звук.
2: Хорошо, если наши посты наберут 20 лайков, то окей.
1: 20? Юль, ну себя уважать надо. 220 хотя бы. Лайкайте. А какой, кстати, пост нужно?
2: Ну вот этот пост, где опрос висит. Лайкайте и заодно и голосуйте. Вам постоянно попадают странные начальники.
1: И тогда в финале шоу Деточкина сделает этот свой фирменный звук даже несколько раз. Ну и напомню, что писать нужно в телеграм-канале Юмор ФМ в нашей группе ВКонтакте. Рассказывайте, какие странные начальники у вас были.
0: Две Юли на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
10: «Пятерочка» выручает!
11: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении «Т-банка». Спецпредложение с кэшбэком.

0: Юлии, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Это я, это она, мы здесь с вами. Надеемся, что вас много, вы нас слушаете. И не просто слушаете, но и пишете комментарии на нашу сегодняшнюю тему.
2: Мы сегодня спросили про ваших странных начальников. Вот вспоминаем, не обязательно того, который прямо сейчас у вас. Вдруг он идеальный, потому что нам про таких тоже пишут. Говорят, вот, случаются такие идеальные начальники, что хотелось бы, когда переходишь на новое место работы, взять его с собой. К сожалению, это невозможно. Но есть ведь и странные, те, которые запоминаются своими странными такими поступками. Ну, кому-то, может быть, на Новый год подарили что-нибудь эдакое от начальства.
1: Тебе дарили что-нибудь на Новый год эдакое от начальства?
2: Мне дарили наверняка, но прямо сейчас я не вспомню. А вот слушатели, возможно, вспомнят.
3: Мне начальство никогда ничего не дарило.
2: Делаем выводы. Так вот, друзья, ждем...
3: За все мои 87 лет.
2: Ждем ваши сообщения. Пишите нам ВКонтакте, в нашей группе Юмор-ФМ и в Телеграм-канале. Кстати, ВКонтакте хорошо бы на нас подписаться, потому что там теперь удобнее всего.
1: Ну и номер напомним, +7 915 0303 567. Вот сейчас полезу прямо проверю, есть ли смски, потому что смски нам тоже можно писать, если вы не забыли, что это такое. В Максе ждем ваши комментарии и в ВКонтакте, конечно же. А, в Телеграме, да. Ну, короче, везде ждем. Пишите.
0: Две Юли. Вечернее шоу.

0: и Юли на Юмор-ФМ.
1: Вы пишите нам комментарии, мы их читаем в веселом чате. Все очень понятно, все очень просто, а самое главное справедливо. Правда же, деточкина?
2: Конечно.
1: А еще справедливо, что мы каждый час практически играем в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». И в этом часе тоже будет игра. Самое главное, во-первых, конечно, не пропустить ту самую шутку Фоменко. Во-вторых, взять трубку. И в-третьих, повторите все, пожалуйста, вы в суперфинале и уже претендент на то, чтобы обладать новеньким автомобилем.
2: Это здорово. Ну и, конечно же, не забывайте, что вы сможете послушать рубрику «Деточкина не виноват», где я расскажу хорошие новости, а они реально хорошие, особенно для тех, у кого аллергия на котов.
1: Еще в этом часе с нами реалити-криминалити. Чуть раньше прозвучит Джейсон Стэтхэм в своей персональной рубрике «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас мы слушаем большой стендап.

0: Встречайте, Кирилл Касумов, город Москва.
1: Всем привет, ребят, здрасте, привет, здорово! Я приехал покорять Москву из региона. Есть кто еще из региона переехал, поаплодируйте. Да? Круто, круто. Слушайте, я не знаю, как вы, я прям взял билет в один конец, сел, поехал. В целом это несложно сделать, когда ты из Московской области. Люберцы, Москва, 50 рублей, вот он я, пожалуйста. Я, кстати, в Москве в силу своей деятельности часто гоняю на метро, выгоняет на метро, поаплодирует он на метро, гоняет. Гоняется. Прикольно. Вот скажите мне, родные, а вы попадали в такую ситуацию, как сидите в вагоне метро, вся ваша лавка занята, ну, укомплектована полностью, и потом на определенной станции выходит абсолютно весь вагон, кроме типа рядом с тобой. Ну, и ты не отсаживаешься чисто из уважения. Потому что ты боишься, если ты от него отсядешь, он о тебе плохо подумает, так? А он не отсаживает, потому что сидит и думает точно так же. И в итоге весь вагон пустой, как два сидите и жметесь друг к другу. Я недавно прям через себя переступил. Я поворачиваюсь к этому типу и говорю, слушай, если ты от меня отсядешь, я не обижусь. Он поворачивается и говорит, ты что, крысу во мне увидел? Я еще часто бываю на станции метро Тульская. Я не знаю, были вы там или нет, я вам сейчас расскажу один интересный факт. Короче, администрация московского метрополитена, администрация города Тулы, они замутили совместный проект. Они на станции метро Тульская поставили огромный экран, который транслирует телемост из Москвы в Тулу. И вот какую картину теперь наблюдаю там каждый божий день. На той стороне, в Туле, стоит семья и машет. А на этой стороне, в Москве, всем вообще. Ну, а эмоции. Этот экран поставили с целью развития туризма между Москвой и Тулой. Как по мне, единственное, что развивает, это ненависть между москвичами и туликами. Ну, мне кажется, было прикольно, если бы на станции метро Бутырская был телемост в тюрьму. Утро. Ты спускаешься в метро. Там на экране пацаны в хате. Такой, блин, я точно должен стать лучше, как человек сегодня. Я еще зарегистрирован на госуслугах. Вы зарегистрированы? Поаплодируйте, кто зарегистрирован, да? Прикольно. Мне недавно тут пришло уведомление, там было написано, Кирилл, вы не обновляли свой пароль уже более 5 лет. Обновите пароль, чтобы повысить безопасность. Я подумал, так если меня за 5 лет никто не взломал, может у меня все нормально с безопасностью? Ну странно менять пароль, который надежно защищает. Я подумал, прикиньте, я поменяю пароль и меня взломают. И мне придет новое уведомление, типа, сорян, Кирилл, тот лучше был. Я в целом не боюсь, что меня взломать на госуслугах, потому что, ну а что они сделают? Напишите мне, привет, мы взломали твои госуслуги. Я скажу, ну круто, пацаны, попробуйте меня так к поликлинике прикрепить, потому что... Я не знаю, как это делать, но вы хакеры. Должно получиться. Я просто еще из тех людей, у меня на все соцсети, на все сайты у меня один пароль. Есть такие, как я, поаплодируйте? Да? Вообще, кошмар. У вас есть какой-то план Б на случай, если вас взломают везде? У меня тоже нет, я не знаю. Но я не понимаю вот этих людей, которые, знаете, типа, как вот если посчитать везде, где я зарегистрирован, я должен помнить где-то паролей 20 разных. Как такое запомнить? Но у меня есть друг, у которого на все сайты, на все соцсети разные пароли. И он меня спросил, как ты их запоминаешь? Он говорит, а зачем их запоминать? Я их себе ВКонтакте в личку скинул. Теперь каждый день молюсь, чтобы его взломали ВКонтакте. И мы обсудили надежность этого метода. У меня на этом все. Спасибо вам, ребят. Приятного вечера.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Твоя девушка должна нравиться только тебе. Не обращай внимания на мнение друзей, родителей и уж тем более жены.

0: Юмор ФМ.
1: 2 июля и ваши комментарии. Вы рассказываете сегодня про своих странных начальников, а мы читаем это в эфире. А вот я не буду читать имя человека, который нам написал, потому что вдруг его босс опознает, что это он, но скажу, что из Томска пришло сообщение, и вот человек, назовем его Н, пишет, что у меня начальник на работе всегда чавкает. Самое главное, чаще всего, когда он не ест. Я не знаю, зачем он это делает, надеюсь, не назло, потому что он у нас добрый. Возможно, просто человек по имени Н, он нервничает, начальник ваш, и вот дает такие разные звуки. Ну да, мы же непроизвольно издаем разные звуки, когда там что-то делаем, например, сопим. Вот я так замечаю, что когда я снимаю видео, я как-то очень громко дышу.
2: Да, вот так делаешь.
1: А ты правда замечала?
2: Да.
1: И ни разу мне об этом не сказала,
2: а зачем
1: только
2: мне
1: сейчас
2: обижать человека?
1: А я 86 лет живу в уверенности, что все со мной в порядке. Вот так вот и дружи потом с человеком, понимаете, он тебе не скажет о том, что ты громко сопишь, или у тебя листик салата застрял в зубах.
2: Ты отключишь разве это сопение? Это просто часть тебя. Я уже привыкла за 50
1: совместных лет. Я буду ходить на курсы, где учат.
2: Помогите спастись от сопения.
1: Тихо.
2: Александр вон пишет, что у него был начальник, у которого, ну, в компании тоже работал племянник. И как-то раз этот племянник на корпоративе начал хвастаться, что он тут шишка и всех уволит. На следующий день наш Олег Николаевич уволил племянника.
1: О, такое бывает?
2: Вообще.
1: Серьезно?
2: Вот, это были, говорит, странные руководители у него, но они собирали огромные корпоративы, ни на кого не орали, и жизнь от них, ну, в смысле, только добро от них получал Александр.
1: Вот это да, уволить собственного племянника. А с другой стороны, ну, бывает же, что в стаде одна паршивая овца. Может, он давно недолюбливал этого племянника. А тут как раз случай предоставился. Ну, вообще удивительно. Удивительно приятно получать ваше сообщение на номер +7 915 0303567. Продолжайте нам писать в Максе, в сообщениях в Телеграм и в смс-очках про свое странное начальство. А в эфире Джейсон Стэтхэм в рубрике «Я такого не говорил».
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Решила в сумочке прибраться. 3 раза вынесла ведро. Она сказала, что любит фокусы. И поэтому я исчез из ее жизни. Обидно, когда девушке нужен курортный роман, а ты курортный Анатолий. Сделал человеку комплимент по поводу красивых усов. Теперь она со мной не разговаривает. У моей бывшей девушки была птичка. Эта тварь никогда не затыкалась. А птичка классная была. Дорогая, я пошел с друзьями в бар. Если меня долго не будет, пусть наш сын поступает на медицинский.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юг.

0: Потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на банк.ру. Алтайбанк 0+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
14: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
15: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Минздрав предупреждает. Алкоголь – причина всех увлекательных приключений.

0: вечернем шоу 2 июля. Хорошие новости от Деточкиной.
1: Деточкина не виноват.
2: Эти забавные животные. В Австралии пауки научились стрелять муравьями из катапульты. В общем, пауки строят из паутины такие вот конусы, туда заманивают муравья специальными феромонами, те заползают, дураки, и паук этой жертвой уже стреляет в основное полотно паутины, ну и сам ждет следующего. Вот представляете?
3: А зачем стреляет?
2: Затем, что таким образом можно много-много муравьев наловить. Одного выстрелил, он там повис в паутине, ты следующего. И так вот раз себе навешал 50 штук в паутине, все, ты сыт, у тебя запас, как вы знаете, рыба сушится у рыбаков.
3: Нет, подожди, муравьи. Для того, чтобы им выстрелить, получается, ты его уже поймал.
2: Да, но ты его сейчас съесть не можешь, потому что ты на охоте.
3: А, все, ты его в запаснике.
2: Да, да, и ты так... И, короче, ученые в шоке, они не ожидали от пауков такого коварства. Я уже не говорю про самих муравьев. Пишут, что из катапульты мурашек может пролететь почти на полметра.
3: Я считаю, что создатели фильмов «Человек-паук» по комиксам Marvel должны пересмотреть следующие серии франшизы.
2: Это точно. В России в Сеченовском университете тем временем готовят вакцину от аллергии на кошек и собак. Я как кошатница это горячо приветствую, потому что вот как-то даже с парнем пришлось расстаться из-за того, что у него была аллергия на кошку.
3: Ну, хороший а был бы кошка. Парень, Юля, ты бы не рассталась, несмотря ни на какую кошку.
2: Нет. Кошка важнее. Кошку я знаю 15 лет, а парня там каких-то 2 года. А в общем, почти все готово с вакциной, я имею в виду не с парнем. Немного клинических исследований и отговорка. Вот я бы взял кота, но у меня аллергия, больше не сработает. У всех должен быть кот, а лучше 5. Ну и пока люди продолжают чихать от шерсти, корейские зумеры придумали себе новых домашних, а точнее карманных животных. Это гладкие камушки разноцветные, которые помогают им снять тревожность. Ну, буквально вот такого вот размера, показываю сейчас.
3: Не забывайте про видеотрансляцию.
2: Ну, примерно там где-то 5 сантиметров он вот такого диаметра. Этот камешек может быть красный, синий, желтый, любой какой угодно. Плоский, можно на него приклеить глазки. И как только затревожился, достаешь из кармашка и начинаешь гладить. У нас когда-то спиннеры были для этого, а у этих камни. Вроде бы и питомец, а вроде и кормить, гулять и убирать не надо. Очень удобно. Заводите камни, друзья.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкиной! Не виноват!

0: уже совсем скоро 26 июля. В другом случае мы бы не радовались, потому что это означает, ну, практически конец лета. Но в этот раз мы радуемся. А знаете почему? Знаете, что произойдет 26 июля?
1: У нас будет грандиозный концерт. Мы такой закатим музыкальный пикник Юмор ФМ в гастроквартале 3 вокзала Депо. Вы просто... Просто не знаю, будьте очень довольны, мне кажется, потому что мы собрали...
0: Было очень круто, да.
1: И в этом году мы собрали еще больше классных артистов, которые будут для вас выступать. Это будет живое исполнение, просто супер драйв, короче говоря. Приходите обязательно. А кто будет выступать? Филатов и Кэрос, например, Султан Лагучев, Венера, диджей Демиксер и многие-многие другие. Всех вас.
0: Что значит многие другие? Ты Диму Колдуна не озвучила. Дима Колдун собственной персоной, Галибри и Мавик, LX4, так что обязательно приходите 26 июля в 3 вокзала Депо. Будет грандиозный пикник Юмор ФМ, конкурсы, мероприятия, море хорошего настроения, а самое главное, вход свободный. Но прямо сейчас в эфире тоже безвозмездно, безоплатно, бесплатно. Реалити-криминалити.

0: Игорь Мухич.
1: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
2: Реалити-криминалити.
1: Главному врачу городской больницы Хотиненко РМ я не хамил и не угрожал, а только перечислил примеры повреждений, размещенных на плакатах перед кабинетом травматолога, в очереди к которому провел 2 часа. Свой диагноз на тот момент я не знал и пытался таким образом проконсультироваться с Хотиненко, так как к узкому специалисту я не попал, а время близилось к закрытию. Автомобилем я управлял в состоянии легкого алкогольного опьянения, потому что своими ногами дойти до дома я был уже не в состоянии. По словам Червенко, дверь квартиры пострадавшей Монаковой ГК он поджег, потому что она постоянно необоснованно называла его ворюгой и алкашом. Хотя у нее лично он ничего не крал и с ней ни разу не пил. Доставленные продукты оплачивать мы отказались из-за того, что курьер приехал с задержкой на 2 часа. А к этому моменту мы уже все выпили, и закуска нам была не нужна. К тому же, никто из присутствующих не помнил, что мы вообще заказывали какие-то продукты. Платежный терминал, выброшенный в окно, могу восстановить собственными силами, так как сам немного шарю по части техники. Оплатить 8900 за кусок пластика, ну это не по-божески. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: предупредил, что сейчас будет немного больно, и протянул мне счет на 70 тысяч рублей.
1: Мы это с Деточкиной точно знаем про
2: вот, счета. Актуальная шуточка.
1: У врачей, которые лечат и всячески...
2: спасают зубы, да. Скажем так.
1: А, запомните и вы эту шутку, даже если вы не постоянный их клиент, и не дай бог, конечно. Но шутка сама может принести вам прямо сейчас 3000 рублей, а в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку» и целый автомобиль.
2: Ну, не всем-всем прям может принести, а только тем, кто зарегистрировался на сайте веселыйрадио.ру и принимает участие в нашей игре «Автомобиль за улыбку». Вот прямо сейчас мы в нее играем, и прямо сейчас будем кому-то из тех, кто зарегистрировался, звонить. Будьте внимательны, держите в руках смартфон, потому что вполне возможно раздастся звонок, а это мы. Давай же остановим Улыбайзер, он уже раскрутил всех.
1: Он раскрутился, да. Мы его останавливаем, как всегда, словами «Улыбайзер, стоп!»
3: Автомобиль за улыбку.
2: Похоже на рок-звезду. Елена из Рязани, выпала нам вот такая девушка симпатичная, показывает нам знак Виктории, мол, ребята, я сейчас
1: будет
2: победю.
1: Круто, да, если она действительно пройдет суперфинал и выиграет автомобиль.
2: А и все... подарит его нам, потому что у нее уже есть автомобиль, она за рулем.
1: Юль, хватит вообще, как обычно выпрашивает. Елена, не слушайте ее, лучше слушайте, не звонит ли у вас сейчас телефон. А ведь мы уже до вас дозваниваемся. И хотим, чтобы вы взяли трубку и с нами поговорили.
4: Ну, вот прям.
1: Алло, добрый вечер. Это Юмор ФМ. Мы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». И нам нужна Елена из Рязани.
4: Это я так и знала, что вы сегодня позвоните.
1: Серьезно?
4: И я не у радиостанции.
1: Так, подождите, а вы знали, что мы позвоним, и что? Я просто не услышала.
4: И я не у радиостанции.
1: Лена, ну если вы знали, если вот, вот женская эта интуиция вам подсказала, ну как? Объясните, пожалуйста, ну как?
4: Только зашла домой с работы, я не успела.
2: Ну вот мы всем говорим, ставьте приложение Юмор-ФМ, чтобы слушать нас в наушниках, и просто на смартфоне запускайте, и фоном все идет, вы идете домой в подъезде, слушайте. Обязательно поставьте, Леночка. Вы остаетесь к нашему Улыбайзеру.
1: Ну и фотография, да, у вас,
2: да,
1: красивая.
2: Да, очень классная,
1: вы
2: нам
1: там,
2: понравилась.
1: Да, как рок-звезда, как выразилась Деточкина, солнечные такие очки. А и мы рады, что мы хотя бы подняли вам настроение своим звонком.
4: Жду завтра его.
2: Хорошо.
1: Постараемся и Улыбайзеру передадим. Спасибо большое, Лена. Ну а наша суперигра продолжается. Регистрируйтесь на сайте веселаярадио.ру. Заходите туда прямо сейчас, если вы еще не с нами. Жмите на Фоменко и, пожалуйста, загружайте свое улыбающееся фото для того, чтобы выиграть автомобиль.
3: Автомобиль!

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы.

0: это мы, солнечная я, Деточкина. Она, все как обычно. Всем привет, вечер добрый. Мы продолжаем задавать вам разные вопросы.
1: Сегодня вот такой вопрос. Мы решили узнать про вашего самого странного начальника, который вам чем-то запомнился. Что он сделал, может быть, сказал? Вот, например, Ирен нам пишет, что она угостила начальника смены яйцом на Пасху. А он сказал, у меня нет яиц. Вот. И она над ним подшутила и сказала, вы тогда идеальный человек. И он вообще ничего не понял и счел за похвалу вот это вот.
2: Я тоже ничего не поняла.
1: Ничего не поняла, да? Ну, хорошо. В общем, рассказывайте нам свои истории, даже если вы ничего не поняли.
0: +7 915 0303 567. Надеюсь, все поняли и уже давно внесли этот номер в свои контакты. Писать можно смс-очки, можно писать в Телеграме, можно в Максе. Видите, какое разнообразие. Пожалуйста, ждем ваши комменты здесь, а в Телеграм-канале и в группе нашей официальной ВКонтакте висит опрос. Как вы считаете, мы все не без греха, или вам постоянно попадаются странные начальники, а вы такой вот прям вот-вот, а они какие-то странные. Таких все-таки меньшинство, большинство людей самокритичные, 75% в Телеграм-канале голосуют за то, что все не без греха.
1: И ВКонтакте таких 85%.
2: А ты же мне сейчас объяснишь, да, за кадром, что это было?
1: Нет.
3: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: Совершенно прекрасный комментарий пришел из Тюменской области, но мы его попозже озвучим в веселом чате. А пока напоминаем, что вы рассказываете сегодня про своих очень странных начальников. Ну и пока вы пишете нам комментарии, расскажем, что в этом часе у нас в эфире прозвучит забавная, смешная Лига городов.
1: Будет рубрика «Деточкины не виноват» с актуальными новостями. Например, расскажу, сколько сейчас обойдется любовница в Москве. Во сколько, в какую сумму?
0: Нескрепно?
1: В смысле? Ну, надо знать врага в лицо, сколько он стоит, этот
0: враг. В общем, очень много, да, и не нужно, не заводите, у вас нет столько денег.
1: Подожди, ты же заранее все, может, она недорого стоит.
0: А я просто хочу в Думу баллотироваться, Юль, скоро же выбор, конечно. Нужно повесточку поддержать, ну и вообще, как бы, мы действительно против любовников и любовниц. А что еще? Еще у нас будет не реклама, ну а прямо сейчас шоу «Однажды в России».
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
3: Всем привет, уважаемые поклонники великого российского белорусского спорта! В эфире Мяч ТВ, канал, на котором из спортивного скоро останется только сабля, которая ведет со мной эту передачу. Шутка, вкуснятины ты куча, а главное к ней привыкнуть и не отрицать сразу. Ну что ж, друзья, в студии, как всегда, я, трехметровая кенгуру в безупречном костюме, Дмитрий Губерниев.
4: А рядом с ним...
3: Все расцветают и птички поют. Друзья, сегодня будем говорить про медиаспорт. Медиаспорт тот самый, где могут помериться силами и мастер спорта, и бомж, и участник «Фабрики звезд 4». И, конечно же, начнем с футбола. Того самого медиафутбола. У нас в студии главный тренер сборной России по футболу. Хотя последние полтора года это просто, скорее всего, админ чатика в WhatsApp. Валера Верем-Карпин сегодня у нас в гостях. Давайте встречать аплодисментами. Дела, мужчина!
5: В смысле? Что значит, как дела? С утра котлету поел, сейчас у вас в студии сижу. Вот и все дела тренера сборной России.
3: Как же я скучал по тебе, кудрявый ты душнила! Сегодня конкретное дело. Дело такое, медиафутбол. Как вы относитесь к тому, что он становится популярнее обычного футбола?
5: Что значит, как я к этому отношусь? Я конкретно никак не отношусь. Но если людям нравится больше смотреть, как рэпера Текилу срубают двумя ногами, чем слушать, как он поет, то ну что, ну пожалуйста. В целом позиция как бы правильная. С другой стороны, а как к этому относиться? Понятно, у медиафутбол стал популярнее. У сборной сейчас график какой? 2 через 2. 2 матча через 2 года. Вот.
4: Валера, верим, сейчас на все официальные матчи нужен фан-айди, а на матчи медиалиги не нужен. Вы считаете это справедливо?
5: Конечно, справедливо, но посудите сами. Если какой-то пень пронесет фаер и бросит его в игрока, не знаю, ФК Ростов, то это беда, это трагедия, это потеря для сборной, для команды. А если этот фаер попадет, не знаю, в бывшего Бузовой, плевать, в принципе. Да и самой Бузовой тоже, наверное.
3: Ну, конечно, это естественно. Да. Чепуху спрашиваешь какую-то, подумай еще, потом задашь вопрос. Ну что ж, друзья, это был Валерий Карпин. Поджарый ловелас с характером пожилой феминистки. Идем дальше. Ну что ж, это вновь Мяч ТВ. Мы были бы не мыми, или были бы просто чисто спортивным телеканалом, если бы не спросили мнение какой-нибудь кабинетной техаджи из Министерства спортища, которая когда-то была худенькой грациозной чемпионкой, а сейчас выглядит, как будто у нее под пиджаком Nissan Juke. Друзья, здравствуйте, здравствуйте, кабинетная техаджа. Скажите, пожалуйста, чего там на Олимпе думают про наш медиаспорт?
6: Значит так, позиция министерства жесткая и непримиримая. А именно мы решили в каждом виде спорта открыть медиа-соревнования. Например, медиа-гребли.
3: Вот это ничего себе новость! Аж Чижик прям под столом в другой бок перевалился. Ну и что же?
6: Значит, принцип такой. Всех, кого за неделю признали иноагентами, мы собираем, сажаем в лодки на Финском заливе. По команде они гребут в сторону солнца, пока не исчезнут из виду.
3: Так! А что же там еще? Ой, простите! А что же там еще?
6: Медиа-биатлон.
3: Ой, мама, я все! Друзья, медиа-биатлон, слушаем!
6: Так, спорт, конечно, непростой, и давать Дмитрию Дюжеву ружье в руки, мягко говоря, небезопасно. Но, с другой стороны, посмотреть, как у него там что-нибудь в башке протечет, и он начнет шмалять по задницам соперников, это прикольно. А еще в проекте был прописан медиабоулинг, но не получилось, там всегда тусуются неуспешные одноклассники.
4: А скажите, нет ли...
3: Что-то говорит Катюша, давайте послушаем.
4: А скажите, нет ли ощущения, что с таким количеством медийного спорта обычный спорт совсем смотреть перестанут?
3: Ни хрена себе! Интересно это я смотрю, проснулась под конец передачи. На этот вопрос отвечать нужно часа два, а я уже под столом ботинки заново надел. Друзья, давайте в следующий раз ты это спросишь, изменений все равно не предвидится. Спасибо, тетенька, до свидания.
2: Однажды в России.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Отвертка многим шурупам вскружила голову, и лишь некоторым удалось отвертеться.

0: Читаем истории про ваших начальников в веселом чате сегодня. Да не просто про начальников, а про странных начальников. И люди прямо начали писать. Кстати, большинство комментариев с припиской «Не знаю, можно ли такое в эфир?» Но пишут, пишут. Вот не знаю, можно, Юль, такое или нет?
1: Ну-ка, давай.
0: Ну ладно, давай, рискну. А смс-очка пришла из Тюменской области. Бывший босс, пишет Мила, 3 года назад на корпоративе сильно, ну, того. Все на корпоративе сильно того, бесплатно же. А потом он, значит, в этом состоянии снял штаны, надел каблуки и на весь зал закричал: «Я голый динозавр! Грррррр!» Все, кто там был, начали смеяться, потом он, естественно, уволился. Но мы до сих пор помним эту фразу: «Я голый динозавр! Грррррр!»
2: Теперь мы будем помнить эту фразу.
0: Ну а что, облегчил человека работу археологам. Обычно же они копают там на жаре, в грязи. А он такой: вот он я, пожалуйста, берите меня, изучайте. Необычный экспонат. В каждом рабочем коллективе такой откопаешь.
1: Это точно. Татьяна пишет, что ей директор подарил томик стихов Анны Ахматовой и сказал, что они с поэтессой чем-то похожи. Я была удивлена и польщена. Такая же талантливая или такая же красотка? Интересуется Татьяна у нас, потому что, видимо, у начальника постеснялась спросить. А вдруг бы он сказал: у вас такой же нос?
0: Нам не жалко сказать Татьяне, что она и такая же талантливая, и такая же красивая, хоть мы ее никогда не видели, и что нос у вас такой же, как у Ахматовой.
1: Ну, да, и грация такая же.
0: Ну, вообще, много чего.
1: Все такое же.
0: Говорите, ничего нам за это не будет. +7 915 0303567 наш номер. Пишите нам в смс-очках, в Максе и в Телеграме. Рассказывайте про своих странных начальников, а мы почитаем. А еще, конечно же, напомним вам про нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». И если вы смотрите на нас видеотрансляции на сайте веселорадио.ру, то видите вот этих всех прекрасных людей, которые крутятся на мониторах. Они уже зашли куда, Юля?
1: Зашли на сайт веселорадио.ру, зарегистрировались в нашей игре, залили туда свое улыбающееся фото, и вот они тут. Кстати, всем советуем установить приложение Юмор ФМ, чтобы всегда слушать нас и шутку Фоменко не пропустить и в игру попасть.
0: Ну а прямо сейчас не реклама.
3: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне 44 года, я свинья. Точнее, квадробер. Каждый день после работы я надеваю поросячьи ушки, копытца, поросячий хвостик, вешаю на нос пятачок и иду в ближайший алкомаркет, чтобы закупиться там до поросячьего визга. А костюм свиньи для моего старого нового хобби я приобрел в гипермаркете «Рога и копыта». Хотя жена говорит, что я и без костюма очень похож.
5: Гипермаркет товаров для начинающих и опытных квадроберов «Рога и копыта».
6: Ушки, лапки, хвостики, носики для песиков, котиков, зайчиков, белочек, крокодильчиков и, конечно, поросят. Квадробинг начинается с хорошего костюма.
4: Впрочем, поверьте, костюм не главное. Главное, что в душе вы самая настоящая свинья.
5: «Рога и копыта». Проживите свою лучшую животную жизнь вместе с нами на сайте мяу-мяу-гав-гав-кукареку.хрю.
7: Не реклама!
0: Время жить в норках!
8: Жилой комплекс суперэконом-класса «Московские норки». Уютные квартиры с чистовой побелкой от 12 квадратных метров.
9: Успейте купить на старте продаж!
8: Прямо на границе Новой Москвы и Старой Калуги. На живописном берегу реки Корытня. Всего в 3 автобусах и 1 электричке от МКАД.
9: На квартиры без окон и дверей действуют специальные скидки.
8: Жилой комплекс «Норки». Честно, тесно, недорого.
9: Норки. Заползай и живи.
5: Все подробности на сайте
8: нашинорки.тут.
5: Внимание! Повторяйте за мной. Горит крыша, звони 01. Украли крышу, звони 02.
10: Поехала крыша. Звони 03. Крыша потекла.
11: Звони 8-800-322-223-22-33-22
12: и закажи новый отечественный рубероид «Карлсон».
13: Я занимаюсь ремонтом крыш уже 10 лет, и меня мало чем можно удивить, но рубероид «Карлсон» — это какая-то сказка. Его можно положить, положить и даже покласть.
12: «Карлсон» надежно и надолго защитит вашу крышу.
13: Рекомендую новый отечественный рубероид «Карлсон»,
12: который живет на крыше.
13: Именно так.
12: Подробности на сайте «Он улетел, но обещал вернуться» .рф.
14: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Это был обычный солнечный день, ничто не предвещало беды, и тут же нас спросила, не толстая ли она.

0: И вообще она еще умеет и новости хорошие рассказывать. Деточкина на Юмор ФМ.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Спикер Госдумы Вячеслав Володин не разрешает журналистам отвлекать слуг народа от работы и не всех пускают в зал совещаний. Но инфа все равно утекает. И на днях Володин на закрытом заседании порадовал коллег, что им удалось сэкономить 2 миллиарда рублей, и они пойдут на премии. Сколько там народу работает в Госдуме? Вот и делите, чтобы посчитать, сколько каждый получит премии. При этом зарплаты народных избранников спикер считает очень низкими. Сейчас это примерно 500 тысяч рублей.
3: Низкими?
2: Да. Но Вячеслав Володин говорит, что депутаты работают как министры, а получают гораздо-гораздо меньше, бедняжки. Поэтому вот такие вот у них будут внеочередные премии. Помимо официальной зарплаты, кстати, вот этой вот депутатам Госдумы полагается служебное жилье, автомобиль с водителем, бесплатно медобслуживание, ну и так далее.
3: Очень жаль этих бедолаг.
2: Не, ну серьезно, они же, понимаешь, работают очень много.
3: А другие не работают, да.
2: Очень много. Ну, кто на что учился, как говорится, там и пригодился. Тем временем экономисты подсчитали, сколько стоит содержать любовницу в Москве. Оказывается, я теперь хочу быть любовницей. Раньше хотела быть и депутатом, а тут есть вещи поприятнее. Это 500 тысяч рублей в месяц. В стоимость входит аренда квартиры в среднем 120 тысяч рублей. Это 100 тысяч рублей на рестораны, подарки еще 100. Такси, досуг, другие расходы. Вот и набегает, понимаете? А если любовниц две у порядочного человека, может быть, больше, чем одна, а дома еще ждет семья, то годовые траты могут достигнуть 19 миллионов рублей, сетуют специалисты. Ты понимаешь? Как трудно жить мужчине в наше время.
3: Еще одни бедолаги.
2: Вообще. Но любовницы это плохо, а свадьбы, друзья, хорошо. И в России прошла первая свадьба робота. Где же? Конечно, в Москве. Где же еще? Молодоженами стали звезды ПМЭФ, офисный работник и блогер Роберт и балерина Матильда. Вместо колец железяки обменялись браслетами. Эти браслеты их вынес питомец, робопес Догматик. То есть мало того, что они друг об друга гремят, у них еще и пес тоже стучит. А сразу после всего молодожены устроили фотосессию с невестой на ладошке и женихом в туфельке. Все как у людей, у этих роботов. Даже скучно.
3: А почему жених в одной туфельке? Второй он как Золушка. Потеряли.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: вечернее шоу 2 июля на Юмор ФМ продолжается. И мы смотрим, что же у нас происходит с опросом в телеграм-канале Юмор ФМ и в нашей группе ВКонтакте. Весь вечер вы сегодня голосуете за... Вот мы спросили, тут у меня на мониторе написано, а все мы не без греха, или вам постоянно попадаются странные начальники, а вы такой прямо ангелочек. Все-таки большинство людей признают, что у них тоже есть какие-то недочеты, и если бы они были начальниками, они тоже могли бы быть странными. Так что все не без греха, 72% в телеграм-канале.
1: ВКонтакте таких еще больше, 80% голосуют за этот вариант. Вот такие вот мы добрые россияне. Молодцы.
0: Россияне. Прямо сейчас мы вам поставим Лигу городов в нашем эфире.
2: Юмор ФМ и ТНТ.

0: Балейла, мытищи.
1: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов.
2: Эй, привет, ТНТ. Я иду, сейчас. Все, я подхожу, все.
3: Это он.
1: А можно как-то побыстрее?
2: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
4: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
2: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
1: Может, ты лучше песню споешь?
2: Все не применишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая. Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравец-маринка, значит, есть кравец-большая театровка. Если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. Если есть бомбалейла, значит, есть петардалейла.
1: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
2: Сейчас поймешь. Лепрекон с винирами,

0: тоже есть прыщи.
1: Ну и что это?
0: Это Лига Городов. Это ты, это ты.
1: Так быстро пошел отсюда.
0: Хорошо, но при одном условии.
1: В каком?
0: Не быстро.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь, плюс 23 градуса. Ночью облачно с прояснениями и плюс 17. Завтра утром синоптики обещают также облачную погоду и плюс 22 градуса на термометре.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Оля всегда путала противозачаточное с успокоительным. Теперь у нее 15 детей, и ей абсолютно пофиг.

0: Юли, Солнечная и Деточкина на Юмор ФМ.
1: Продолжаем читать ваши комментарии про очень странных начальников. Прямо разошлись наши слушатели. Жалко, уже пора уходить.
2: Давай не будем уходить.
1: Двум Юлям пора еще уходить. Но мы почитаем пару комментариев. Александр говорит, что его бывшая начальница сочиняла стихи. Даже пару книг выпустила под псевдонимом. Александр сделал ей комплимент. У вас, говорит, такой неповторимый стиль. А она скромно ему ответила: да, я пишу как Есенин. В 90-е, говорит Саша, мало кто умел пользоваться компьютером и принтером. Я умел, поэтому регулярно набирал ее стихи и печатал на матричном принтере. И из всех ее творений мне запомнилась только одна строчка: «Ты изменяешь мне с женой». Ну, Есенин!
2: Ой, красота какая. Дмитрий пишет: начальник участка всегда отчитывался о выполненной работе, хотя она еще лежала на складе в виде заготовки. И всегда очень искренне удивлялся, когда узнавал, что, оказывается, работа не сделана. Как так? Я уже отчитался, ребят, ну вы че? Как?
1: Отчеты – наше все.
2: Это правда.
1: Сегодня не вторник, нет?
2: Нет.
1: Слава богу, нам не надо. Егор пишет: шеф регулярно давал обратную связь цитатами из «Короля и Шута» с абсолютно серьезным лицом. Например, «Гроб переехал тебя». А ты слышал «Короля и Шута»?
2: Да,
1: там
2: я только
1: такое?
2: Еле мясо мужики знаю. И это «Разбежавшись, прыгнуть со скалы». Это все, что я знаю про «Короля
1: и
2: Шута».
1: Ну вот видишь, шеф Егоровой...
2: А, еще «Кукла-колдуна».
1: Знал больше, и вот «Гроб переехал тебя». Это звучит как детская страшилка, да?
2: Ужасно.
1: Мальчик, гробик уже въехал в твой двор, чтобы переехать.
2: Давай возьмем тему со страшилками. Классная тема будет, я тебе уверяю.
1: Если успеем, обязательно возьмем, но сегодня уже точно нет. Спасибо всем, кто писал, спасибо всем, кто голосовал. Прощаемся до завтра. И от Солнечной Деточкиной всем традиционное. Пока!
0: 2 Юли

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока не достроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Скоро, очень скоро, буквально вот-вот, нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселаярадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.
7: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
8: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
9: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кроме быстрых шахмат, есть и быстрое домино. Это когда сопернику сразу говорят «козел».

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Челябинска и Магнитогорска, уездный город.
1: Добрый день, уважаемые отдыхающие! Сегодня у нас состязание по перетягиванию каната, в котором участвуют Вася Агайкин и Станишевский Вениамин Леопольдович. Так сказать, сила против ума.
2: Скажите, пожалуйста, а что такое канат?
1: А, канат то, что в руках держите, и по моей команде будете тянуть.
2: В какую сторону?
3: Извините, точно доктор наук?
2: Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить.
1: Все правильно, в ту. Итак, начали! А ты почему не тянешь?
4: Че?
1: Канат.
4: Где?
1: В руках у тебя.
2: Скажите, я еще не выиграл?
1: Пока еще нет, тяните.
4: А это не канат.
1: А что это?
4: Это трос.
2: Где трос?
1: Не отвлекайтесь, тяните свой канат.
4: А... Что это главное? Вы ему дали канат, а мне трос. Подсунули что-то, я не знаю. Я тяну-то буду сейчас. Просто я не знаю.
2: Да где же трос?
1: Да, господи, нет никакого троса. Оба тяните канат.
4: Дайте канат, буду тянуть канат, понимаешь? Дали мне что-то, хотят от меня.
1: Хорошо, хорошо. Оба тяните трос.
2: Все-таки интересно, а где же трос?
1: У вас в руках.
2: Насколько я разбираюсь в канатах, это канат.
1: А вы представьте, что это трос, и тяните трос.
2: Первый раз вижу, чтобы канат был тросом. Хотя и канат тоже первый раз вижу.
1: Я вас умоляю, тяните!
4: Подсунь. В какую сторону?
1: В ту!
2: В какую?
1: Не отвлекайтесь, тяните в свою сторону!
4: А что это главное, ему свою сторону, а мне в какую-то ту? Может быть, я тоже свою сторону хочу тянуть?
1: Хорошо. Пойдем другим путем. Задача на воображение. Представь, что ты из колодца тянешь ведро.
4: А зачем мне ведро? Я не хочу ведро.
1: Ты хочешь воды попить?
4: Не хочу ее пить.
1: Хорошо. А что ты хочешь?
4: Я хочу мопед.
1: Отлично. Ты из колодца тянешь мопед. Господи, прости, какая чушь, а? И чем быстрее ты его вытянешь, тем быстрее он у тебя будет. Понимаешь, новенький, верховина, 50 кубиков, хорошие фотофотки, шипованная резина.
4: Мотаник, ну-ка уйди, сейчас там из колодца мой мопед попрет. А то фотки помнешь мне новенький.
1: Забыли мопед. Положите.
2: Канат.
4: Мопед.
1: Все! Все положили. Так, идите сюда, подойдите сюда.

0: Что опять?
1: Ой, вы знаете, у нас перепуталось. У меня не трос, а канат, по-моему.
0: Дайте сюда, сказал уже. Вот ваш трос, вот ваш канат. Все довольны, у вас трос, у вас канат. Вам и карты в руки.
1: А кто раздает?
2: Какие карты?
0: Я раздаю, тяните.
1: У меня трос.
2: А у меня канат.
1: Скажите, а козырной трос бьет каната?
0: Нет.
2: Ух ты.
1: Скажите тогда, а что такое Шопенгауэр?
0: Господи, вспомнил, а?
2: Можно я объясню?
0: Не надо ничего объяснять. Тяните канат.
1: Это не канат.
0: Тяните трос.
2: Да это не трос.
0: А что это?
1: Это Шопенгауэр.
0: Ну что, тяните Шопенгауэр.
2: Да какой же
0: это? Да перестаньте же это Шопенгауэр и тяните
1: ну,
0: уже.
1: Ну ладно, что там?
0: Господи, свершилось. Итак, в состязании по перетягиванию каната...
1: Шопенгауэра.
0: По перетягиванию Шопенгауэра...
2: О. Скажите, а кто победил? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что он, но хотелось бы...
0: Знаете, идите вы...
2: Куда? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, куда, но хотелось
0: Пошли
2: бы...
0: Пошли
3: вон! Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый

0: автомобиль, я наулыбала.
1: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
0: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
1: На Юмор-ФМ. 18+.
2: Реклама. Жаркие летние цены в садовых центрах Стройландии. Барбарисы по цене от 599 рублей. Многолетники по цене от 149 рублей. Пусть ваши сады будут красивыми. Только с 1 по 31 июля. Подробности акции в наших садовых центрах. Стройландия. Для дома и больше.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Вчера неплохо погуляли, а сегодня я чувствую себя паровозом. Весь день на угле.

0: FM и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ.
1: Письмо. Нутелла из Мурманска. Так, подожди, может, Нутелла? Нутелла, конечно. Все-таки очень захотелось пасты, да? Шоколадной. Уже Нутелла из Мурманска мне мерещится. Здравствуйте, Сатя. Мой молодой человек тире женат. Мой молодой человек тире женат. В какой момент он стал твой молодой человек? Просто назови. Мужик, который меня любит сексуально, он еще и женат. Ну, нормально. Нормально. Ты волонтер у женатого мужика. Мой молодой человек, мы встречаемся, мы в отношениях. Тебя трахает, кто попал, а ты... Все в отношениях. Говорит, что на нелюбимой женщине, а его любимая женщина – это я. А, женат на нелюбимой женщине он, а любимая женщина – это она. Он обещает, что вот-вот разведется с ней и женится на мне. А что ты хотела, чтобы он сказал? Я никогда не разведусь, у меня нормальная жена. Ну, просто она устает после работы, поэтому я потом у тебя. И, конечно же, я на тебе никогда не женюсь. Лучше я съем свой паспорт у ЗАГСа, да. Обещает 4 года. Боже мой, что-то начало предполагать. Смутные тебя сомнения. Скажите, уже пора расставаться или еще подождать? Конечно, подождать. Подождать. Все же знают. Надо подождать 10 лет. И через 10 лет, если он на тебе не женился, ты находишь другого молодого человека, который на тебе еще 10 лет не женится. А если подождать, сколько именно? 6 лет, конечно. Нутеллочка из Мурманска. Ну, ты, конечно, красивая, но глупая, как седло, конечно. Мой молодой человек. Просто женщина не читала 12 стульев. Там же было написано все очень просто. Стулья утром, деньги вечером. Или деньги утром, стулья вечером. Это можно наоборот? Можно, но деньги вперед.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор-ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.
0: Адам Козлевич.
2: Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!
0: И даже Васисуалий Лоханкин.
3: Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь!
0: Все это он, Сергей Бурунов.
4: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
5: 16+.
0: Реклама.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на Сбербанк.ру в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «Джилент»

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я настолько милый, что когда продавал котят, два раза чуть не купили меня.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Астрономия, друзья, самая романтичная наука. Представьте, ночь, деревня, сидят парень и девушка, любуются на звездное небо. Парень прерывает молчание. «Видишь вон ту звезду?» Она: «Да, это ты. А вот ту видишь? Вон она». «Да, вижу, это я. А видишь, вон там одна звезда как бы лежит на другой». Она, волнуясь, к нему ближе подсаживается, прижимается и говорит: «Вижу». Он мечтательно: «Это я на мопеде». Друзья, и чего только не найдешь, разбирая гардероб. Переписка между любящими супругами. Она: «Я толстая, точка». «Я толстая?» – вопросительный знак. «Ты нормальная, Лена?» – восклицательный знак. «Нет, ты прекрасная!» – 3 восклицательных знака. «Я ужасно толстая, точка. Я разобрала наш шкаф и нашла там позапрошлогодние джинсы и не могу втиснуться. Я умру, задохнувшись под собственными жирами». И смайлик плачущий. «Я так понимаю, коньяк в шкафу ты тоже нашла?» – вопросительный знак. «Да», – многоточие. Вот вам еще один метод борьбы с заложенностью носа. Представьте, в кабинет врача заходит пациент. «Здравствуйте, доктор».
3: «Здравствуйте, на что жалуетесь?»
2: «Доктор, мне плохо, у меня нос заложен».
3: «Что у вас заложено?»
2: «Нос!»
3: «Послушайте, я вас умоляю, у меня квартира заложена, машина заложена и дача заложена. А вы тут со своими соплями».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Спрашиваете, кто я в постели? Помещаюсь.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Называется «Всемирная выставка в Париже». Показывали наш павильон. Тогда показывали только наши павильоны. А раньше я смотрел репортаж о ярмарке в Лейпциге, тоже показывали наш павильон. Несколько лет назад о выставке в Брюсселе был большой фильм, помните? Тоже показывали наш павильон. И это очень интересно. Наглядно видишь, как мы растем от выставки к выставке, как краше становятся наши павильоны. Возле меня сел какой-то ненормальный и все интересовался другими павильонами. Я ему объяснил, что там ничего интересного нет. Но если бы что-то было, неужели бы не показали? Вы думаете, он перестал интересоваться? И где в людях это любопытство вредное сидит? Прямо вредитель. Чё, мол, из-за границы мы тоже наше показываем? Мол, это все мы дома и так видим. А за границей его интересует заграничное. Интересует? Вот гад. И я такую вещь сказал, за которую его вообще... Ну, мол, говорит, мол, он не может бороться за мировые стандарты, потому что он их не видел. Я его чуть не задушил. Дурачок, говорю, тебе мировые стандарты покажи, ты только на них смотреть и будешь. А кто работать будет? И вообще, куда ты лезешь? Что ты интересуешься? А я любопытный. Гнать этих любопытных. Затерят, будоражат. Большие послабления им дали. О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить, а потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт.
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Скоро.
3: Очень скоро.
2: Буквально вот-вот.
0: Нас накроет пикниковый период на самом веселом радио. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Зайдите на сайт веселоерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
4: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
5: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
6: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В психбольнице подключили Wi-Fi. И через неделю в соцсетях появилось еще несколько топовых блогеров.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали. Ох, у меня сейчас капец песенка.
2: 1, 2, 3. До зрелых лет меня кормила баба Лена, пичкала едою, бананами, пирогами, сметаной, творогами, густым борщом, за раз не меньше ведра. Как на убой меня кормила баба Лена, не пускала с кухни, не ради комплиментов. Варила мне тазами пельменей, пельменей, пельменей, мне пельменей, пельменей. Ой, баба Лена, баба Лена, твое меню с большим трудом я переносил. Баба Лена, баба Лена, твой рацион и для Шварценеггера не выносим.
1: Ты просто сейчас выиграл домашку в финале. Музыкальное домашнее задание вообще. Так, ну и после этого я, конечно же, со столь же мощным юмором и вокалом. Смотрите, в лесу очнулась девочка. Просто понял про вокал, да? В лесу очнулась девочка 2 января, а рядом безакцизная бутылка вискаря.
0: Хабиб.
3: 2 недели без второго, настроения никакого. Деньги все украл какой-то, рифма к слову, водолаз.
0: Я пою следующую песню.
4: Пивко, коньяк.

0: На Юмор ФМ.
1: Коровы спрятались, исчезли курицы, свинья зашкерилась, поджавши хвост. Баран шифруется, и гусь менжуется. Вчера закончился Великий пост.
2: Это же моя любимая тема, ну да, конечно.
3: Да-да-да. Хабиб, давай твоя песня.
2: Сейчас будет задорненькая.

машин. Окаянная Хабиб. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни.

0: на Юмор ФМ.
1: Попросил Иван Царевич у Василисы Прекрасной 100 рублей на пиво. Не дала. Как была жабой, так и осталась.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: Отец семейства надел на работу темно-синий костюм и голубую рубашку. Дочка Таня, 4 года, внимательно смотрит на него и говорит: «Пап, ты сегодня такой красивый, прям как синяк». Детский психолог спрашивает 7-летнего Владика: «А у тебя дома есть домашние животные?» Владик в ответ: «Не-а, только бабушка». Мама просит у мужа машину, чтобы поехать с сыном Мишей в гости. Папа не очень доверяет жене как водителю и всячески отнекивается: «Ну а если меня на работу вызовут?» «Ну тут недалеко, пешком дойдешь», — отвечает мама. «Ну а если срочно вызовут?» Тут встревает 5-летний Миша: «Бегом побежишь».
0: Угарный папа.
1: Андрею 5 лет. Спрашивает у мамы: «А ты знаешь, почему собаки нас лижут?» «Нет, Андрюш, а почему?» «А потому что внутри у нас кости». 4-летний Даня сидит с мамой в поликлинике и ждет врача. Мимо проходит женщина в белом халате. Даня спрашивает у мамы: «А это врач?» «Нет, Данечка, это медсестра». «Да какая же это медсестра? Это медбабушка». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да?

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как выбесить любую женщину? Шаг первый – сфотографировать. Шаг второй – не показывать фотографию.

0: Хоменко. Пять шуток про
1: женщин.
2: Женщины, экономьте. Если блузку не застегивать на три верхние пуговицы, то глаза и губы можно не красить. Прежде чем затеять ссору с женщиной, подумайте. Вам ведь минут через 10 надоест ругаться, а ей нет.
3: Женщины любят кормить своих мужчин. Накроет на стол, сядет рядом и внимательно смотрит, как мужчина ест. Причем чем хуже готовит, тем внимательнее смотрит.
2: Мужчины, если женщина говорит: главное не подарок, главное внимание, помните, главное подарок.
4: Надя, женщина сильная, может мусор вынести, а может и мозг.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Повзрослела — это когда мороженка капает не на ноги, а на грудь.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели. Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все. Арбузные груди, нос обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась, поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так и не узнала, а по фамилии «Товарищ Бендер». Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «Горько!». Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Ипполит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру: «Так вы не тяните, они там!» «Вы стяжатель», — ответил пьяный Остап. «Ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Адьё, фельдмаршал. Пожелайте мне спокойной ночи». Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. В 5:00 утра явился Остап со стулом. Ипполит Матвеевича проняло. Остап поставил стул посередине комнаты и сел.
2: «Как это вам удалось?» — выговорил, наконец, Воробьянинов.
1: «Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. На заре ты ее не буди. Увы, пришлось оставить любимой записку: выезжаю с докладом на Новохоперск. К обеду не жди, твой суслик». Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. «Тихо», — сказал Остап. «Нужно действовать без шума». Он вынул из глубоких карманов плоскогубцы, и работа закипела. Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках.
2: «Готово», — сказал Остап тихо.
1: Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами.
2: «Ну?»
1: — повторял Ипполит Матвеевич на разные лады.
2: «Ну?»
1: «Ну и ну!» — отвечал Остап раздраженно. «Один шанс против 11, и этот шанс...» Он хорошенько порылся в стуле и закончил. «Этот шанс пока не наш». Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу. Бриллиантов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки, но Остап был по-прежнему бодр. «Теперь наши шансы увеличились», — он походил по комнате. «Ничего, этот стул обошелся вдове больше, чем нам». Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко. Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи. «Пошлая вещь», — заметил Остап, «но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует, это еще только начало. Конец в Москве, а мебельный музей — это вам не вдова, там потруднее будет».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет: самые веселые шутки и самые популярные песни.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: Начинай.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Двойняшек нужно назвать Ян и Яна, чтобы, забирая их из детсада, орать на весь коридор: «Янки, go home!»

0: Прощайте. Марина Светлакова. Обнинск.
1: Добрый вечер. Да, меня зовут Марина, мне 41. Я очень давно не была на свиданиях. Чтобы вы понимали, насколько, последний раз, когда я ходила с парнем на свидание, мы ходили на «Титаник». Ну, не смотреть, как он отплывает, а в кино, я не настолько старая. Это было мое самое романтическое свидание, представляете, в конце фильма, когда Джек тонет, а Роза держит его за руку, когда весь зал в слезах, мой парень говорит на весь кинотеатр: «Конечно, баба выжила, у женщин подкожный жир толще». Охренели все, даже Роза. Мне кажется, она на секунду перестала плакать. А я в ту же секунду поняла, что это мой будущий бывший. В Москве еще сложно с кем-то познакомиться, потому что в Москве самые ленивые мужчины. Знаете, я видела на сайте знакомства объявления: «Познакомлюсь с девушкой с зеленой ветки». Я думаю, серьезно? Ради секса лень сделать пересадку? Мне кажется, его следующее объявление будет: «Познакомлюсь с девушкой с Профсоюзной 23». Седьмой этаж. А нет, уже не надо. Лень. Как-то лежала в больнице, ко мне подошла женщина и говорит: «Марина, лечащему врачу и медсестре нужно дать». Я думаю, это на выбор или одновременно? Я говорю: «А зачем?» Она: «Ну, взятка на хорошие отношения». Мне кажется, взятка на хорошие отношения — это как-то странно. Ну, не будет же такого, что я не дам, и мне вместо операции сделают аквагрим. Просто это же их работа. Странно, если они не будут ее делать без подарков, да? Прикиньте, не дал пожарным коробку конфет, и они тушат соседний дом, который не горит. Ты им типа: «Вот, пожар!» А они такие: «Пожар там, а птичье молоко оттуда». Недавно узнала, что мой сотовый оператор тырил у меня деньги, незаметно подключив платные услуги. Да, не буду называть его, пусть будет условно Теле6. И когда я пришла в офис Теле6 и стала ругаться, они сказали: «Вам просто нужно было отправить смс со словом «стоп». Просто? Просто я не знала, что у нас ролевые игры». Спасибо большое, вы супер!

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70-72-82.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Кто рано встает, тому Бог дрель дает. Друзья называют меня Терминатор, потому что я пару раз просыпался голым на улице. Помню, как мама вела меня на первый звонок и как папа уносил с последнего. Написал на свою бывшую заявление в полицию, потому что каждый мужик должен посадить дерево. Доктор назначил мне пропить железо, и теперь у меня ни машины, ни гаража. В детстве нас всех жестоко обманули. На самом деле, попа не слипнется.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: России на Юмор ФМ. Давид Салаев.
1: Нет, не разрешаю. Ты опять работу принес, а я не хочу работу. Я хочу праздник.
0: Екатерина Моргунова.
2: У нас у девочек это по-другому работает, понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать.
0: Денис Дорохов.
3: Это задача для третьего класса. Я в третьем классе 4 раза учился. Что ты гонишь?
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Принцесса Катя, классно выглядишь, молодец. Как гастрит там твой?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Катя только хотела постричь кончики, но мастер уговорил ее сбрить усы полностью.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
2: Очевидно, Заболотный хотел пробить по мячу сильно и точно, но не получилось. Да, неудачно лег на ногу футболисту его кожаный дружок. И вот мы видим, как на стадионе зажгли электрическое освещение. Я так понимаю, это чтобы футболисты лучше видели цель. И какая нам разница, куда и как попадет мяч? В девятку, восьмерку, шестерку. Главное, это поиметь драгоценное очко. Вот, Бакаев бежит за мячом, подбегает к вратарю и овладевает им. Джеймс Абиора прекрасно играет головой. Но в этот раз надо было не играть головой, а ею думать. Опасный момент. Пас Бомбарду. Бомбарду уходит в угол, а там лужа. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получая зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне 20 с лишним лет. Вообще все годы после 20 лишние.

0: Мне в магазине, где я покупал себе ноутбук, ребята рассказали, как к ним пришла вот эта девушка, такая моднявая, такая стразанутая по всем местам, и говорит: мне нужен для моего компьютера, для моего ноутбука, мне нужен G-разъем. И там зависли конкретно, пацаны профессиональные, говорят: вообще нет такого. Друг у друга поспрашивали, говорят: извините, такого не бывает. Она говорит: вы ничего не понимаете, вы уроды. Вот у меня бойфренд, он все понимает, он мне сказал, что G-разъем нужен. Посмотрели по компьютерам, по компьютеру проверили все. Нету такого. Звонят ее бойфренду. Спросили, он говорит: да я ей в жизни не говорил, что нужен же разъем. Я ей сказал: тебе нужен такой же разъем. Такие рассказы меня не удивляют. Мне позвонил один из моих бывших близких знакомых. Мы учились вместе в Московском авиационном институте в одной студенческой группе. Сейчас он бизнесмен. Среди бизнесменов появились приличные, порядочные люди. Их немного, но человек 7 есть на Россию. Вот. И он позвонил и мне говорит: Миш, рассказ для тебя. Может понравится, будешь рассказывать зрителям. Я взял на работу секретаршу год назад. Ну, скажем так, помощницу. Хорошенькая, замечательная фигура, высоконькая. Вообще загляденье. Но хорошая работница, он говорит. И, да, это как красивая, но умная. Вот. А однажды, да, и очень хорошо работает. Обязательная. Хорошо работает на компьютере. В интернете все и находит, что надо. Однажды мы поехали с ней на переговоры, он мне рассказывает. Но была пробка, и мы вынуждены были, чтобы не опаздывать, нырнуть в метро. И вот мы едем с ней, она меня спрашивает: Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот метро какое красивое. Он говорит: да, красивое. В Москве очень красивое метро. Он говорит: а зачем такое глубокое? Это же не рентабельно. Такое современное мышление уже. Он говорит: вообще-то, это же бомбоубежище, помимо того, что это метро. Он говорит: да. А зачем? Ну как, от бомбежек прятаться? Она так искренне его спрашивает: а что, кто-то собирается бомбить Москву? Он говорит: вообще-то уже бомбили. Да. А кто? Немцы. Немцы? Они здесь были? Он говорит: ну, вообще-то подходили к Москве. Когда? Он ей вынужден был все пересказать. То есть мозг, белый лист оказался, чистый, не исписанный, не замаранный ничем. И он замечательно закончил свой рассказ. Мне он говорит: слава богу, у меня с ней ничего не было. Я еще раз говорю, я не удивился этому рассказу, потому что тоже где-то полгода назад я взял помощницу себе. Мне надо было напечатать старые свои произведения. То, что я начал писать когда-то сатирические, юмористические рассказы, все знают. Но на самом деле я начинал не с этого. Я начинал с очерков, в которых рассказывал о своих поездках. Я был руководителем агитбригады, мы ездили по Сибири, по комсомольским ударным стройкам, и я потом описывал это в каких-то произведениях. И даже в журнале «Юность» меня наградили премией за очерки, которые назывались «Агиттеатр на БАМе», на Байкало-Амурской магистрали. Это я расшифровал для молодых. И я помощнице дал эти очерки перепечатать для того, чтобы опубликовать в новой книжке. Мне показалось это очень интересным. Просто смена эпох произошла, и по этим очеркам это видно. И вот она мне перепечатала за день, и вечером я ее уволил. Потому что очерки назывались, я вам говорил, «Агитеатр на БАМе». Я читаю первую строчку, название она напечатала: «Антитеатр на Багаме». Причем на одной Багаме.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вы только представьте, как повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Станция спортивная», город Москва.
1: Песенка запасного футболиста.

0: Тренер, а почему я не играю, а зарплата идет?
1: А потому что по версии журнала «Спорт-экспресс» свои 36 ты все еще перспективный футболист.
0: Да, я такой.

0: Пугай меня, большая черепаха.
1: А нет.
0: Тогда расскажи сказку, тренер.
1: Ты самый быстрый, самый ловкий в мире футболист. Без тебя нам не одержать победы.
0: Да, без меня никуда.

0: тренер. А куда деваются футболисты, которые потеряли форму?
1: Они уезжают в тот город, где родились.
0: Но я не хочу в Сызрань. Тренер, обними меня.
1: Не бойся, чемпион.
0: Да, я такой.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Конфеты «Аленка» с чилийским перцем помогут вам узнать, матерится ваш ребенок или нет.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Кстати, здравствуйте. Муж раньше хорошо зарабатывал, когда работал в найме. Потом решил уволиться и начал работать на себя. Заработок существенно уменьшился, и часто приходится использовать еще и мой заработок в том числе. Как замотивировать его зарабатывать больше?
0: Сатья отвечает.
2: Так и хочется спросить, вам действительно кажется, что мужчина, который ушел из хорошего найма в свободное плавание, не мотивирован зарабатывать?
1: Думаю, что у него есть мотивация зарабатывать.
2: Но хотелось бы, чтобы завтра и миллионы.
1: Побыстрее.
2: Ну, конечно, конечно, конечно. Не знаю. Не надо никак его мотивировать. Оставьте в покое мужика, пусть отдохнет. Я представляю, моя жена так говорит, нормально же человек работал. Ну, работал у себя в этой, в кофейне. Все же было хорошо. Ну, хороший вышибало. Деньги платили. $150 в месяц. Ушел в свободное плавание. А где миллиарды? Потерпела чуть-чуть. Все, теперь у нее свой остров, самолет, вертолет, дирижабль, стратостат. Знаете, как говорят мудрецы, тот, кто умеет ждать, он владеет миром. А кто не умеет, живет на зарплаты. Помните, зарплата – это когда человек вам платит те деньги, за которые сам бы работать не стал.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. Мой жених, уже в этом месяце я выхожу замуж. Мы живем сейчас в квартире небольшой, которую подарили мне родители. Но это небольшая квартира, и она требует ремонта. Однако муж ничего не предпринимает. Ни ремонт, ни приобретение нового жилья. Как вот сподвигнуть мужа, как подойти к этому разговору?
2: Хороший вопрос. Давайте посмотрим правде в глаза. Приобретение жилья в мире, в современном, это всегда чудо. То есть не так, молодые ребята поженились, я хочу его вдохновить на дом в Барселоне. Ну, края-то надо видеть. Судя по тому возрасту, он тоже не олигарх. Не? Я 20 лет снимал квартиру. 20! У меня сердце заболело слева. Куда катится мир? С каждым годом все хуже и хуже живем. У студентов уже квартира своя. Мне мама моя могла подарить альбом с фотографиями. И все. Радуйся, ты счастливая. Вы не живете в общежитии, вы не живете на съемной квартире за шкафом с бабушкой. Понимаешь, которая, ну, так храпит, что даже тараканов нету, потому что тараканы не выдерживают. Мы, к сожалению, не можем наслаждаться, получить удовольствие от того, что мы имеем. Вы вступаете в семейную жизнь, и у вас уже есть жилье. Ну, Господи, ну сходите куда-то в церковь, ну помолитесь, скажите спасибо, Господи, спасибо. В 23 у меня был военный билет. Ну, а здоровый человек, он, конечно, не сможет жить долго в одном месте. Есть ли у вас детки? Нету. Но они же появятся. Ну, ты скажешь, что хочу детей, это же, ну, и я хочу. Ну, куда мы их будем ложить? В кастрюлю?
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: представляет Остап Бендер. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Архивариус Коробейников.
1: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
1: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
2: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
3: 16+.
0: В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Одна стотысячная секунда — это отрезок времени между тем, как зажегся зеленый свет, и гудком сзади.

0: лучше.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самое лучшее.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Попробуем развеять скуку. Представьте, двое в баре, вечер, дамочка игриво спрашивает: «Мужчина, вы скучаете?» Мужчина, внимательно посмотрев на нее, отвечает: «Да, я скучаю, но не настолько». Поговорим о доверии, друзья. Кот бегает за мышкой. Она от него, понятно, убегает, прыгает с полочки на полочку и попадает в бокал шампанским. Бултыхается, чувствует, что тонет и говорит: «Котик миленький, ну пожалуйста, ну вытащи меня отсюда. Вытащи, а потом делай со мной все, что хочешь. Вот все, что хочешь, только вот вытащи». Ну кот запускает лапу в бокал и вытаскивает ее. Она такая: «Юрк, пью норку». Ну кот, естественно, с претензией говорит: «Мышь, ну что такое? Ну как же, ты же мне обещала, спасу и могу делать с тобой все, что захочу». Мышка из норки: «Ну котик, ну глупенький. Ну разве можно верить пьяной женщине?» А вот вам, друзья, потрясающая идея. Ловите и не благодарите. Встречаются два друга. Один другому говорит: «Ну ты как, научил свою жену играть в покер?» «Ха, да конечно, слушай, спасибо тебе за идею, просто блестящая, потрясающая. Представляешь, прошлую субботу я выиграл у нее половину своей зарплаты».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты проживаешь.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Дали этим женщинам два выходных, так они прямо с ума посходили. Убивает время, как попало. Вместо того, чтобы отдохнуть, у прошлого воскресенья потянула она меня на выставку. Вернисаж какой-то. Я думал, музей как музей, это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе. В Третьяковке хоть солянка была. А на вернисаже одна минеральная. Ну, думаю, тут же не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил. Вахтерша прицепилась. В греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенсне раскалилась. Я ей так тихо возражаю. Что ты орешь, ты мышь белая? Ты здесь каждый день дурака валяешь, а мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла. Что, не видишь, человек из горлышка булькает? Что селедку? Какую селедку? Ну, селедку развернул у него на плече. А что ему сделается? 200 лет стоял, еще простоит. А у меня выходной кончается. Поймешь ты, коза старая? Кто Аполлон? Я Аполлон? Он Аполлон? Ну, нехай Аполлон. Повесил ему авоську на руку. А куда ему вешать? На шею? Вот народ, никакой культуры. Еле от нее отбился. Хорошо же ребята меня поддержали. А на часах уже 3. А я еще с продуктами и ни в одном глазу. А уже 3 на часах. Стал искать, чем консервы открыть. Бычки в томате прихватил. Вот умора, вот смех. Музей, нечем банку открыть. Хоть убейся, куда я не лазил. Вот приспособился под конем. Железяку какую-то оторвал, только ударил. Как заверещит, у меня аж банка выпала. Вахтерша с указкой. В греческом зале, ну я из-под коня ей так тихо замечаю. Ну что ты дребезжишь? Что я тебе трогаю или кусаю кого? Ты себе, я себе, а не себе. Ну хорошо, ребята меня поддержали, вроде уладилось. Так штопора нет. Вот музей. Ну я и тихо совсем, ну совсем тихо. Слышь, говорю, штопор есть? Это итальянская живопись 17 века. Ты не поняла. Я не спрашиваю, где вы брали живопись. Я спрашиваю, штопор есть? Как вы не понимаете, что вы говорите? Здесь вокруг живопись. Я понимаю. А ты без штопора можешь открыть? Я же об пол буду стучать, мешать, а вокруг живопись. Намучился, оторвал от этого же коня еще одну железяку, пропихнул внутрь, но настроение уже не то. Какой-то гробнице в одиночку. Когор. В кромешной тьме, в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, уже руками хватал. Ну хорошо, грузин стоял на камне, я у него кинжал вытащил. Колбасу хоть порубил на куски. Когда я из той гробницы вылез, я, конечно, еще мог экскурсию продолжать. Хоть и в паутине, и в бычках, но они все исчезли. Так что воспринимал в одиночку. Поковырял того грузина. Мура, опилки, дурят людей. Тот железный, что на лошади сидел, тот ничего, крепкий. Меч я у него из кулака вырвал, а щит рвал-рвал, не идет. Хорошее качество. А в целом потерял выходной, угробил. Ну, хорошо, еще вечером в скверике врезали зверобой, закусили с колен, хоть как-то отдохнули. Теперь вот я слышал, в Большом театре столичная появилась водочка. Только билет на чередейку надо брать. Почем же у них там 100 грамм получается?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Женщины очень хитры. Чтобы не терять носки, они привязали их к трусам и назвали эту конструкцию колготки.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали!
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ. Плюс на Юмор ФМ.
3: Позвольте, споем.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
3: Надя, дальше.
4: За ним я столько ездила по свету и столько лет верна была звезде. Поставь мою любимую кассету про то, как и целуй меня везде. Летит со сцены фейерверк, талант кумира не померх. Фанатка Жукова Наташа с улыбкой поднимает руки вверх.
3: Сань, твоя песня.
5: У меня коротенькая. На спящей Оле опускается Вован. Так начинается в Балашихе роман.
3: Надя, твоя песня, спой, пожалуйста.
4: Если выпил ты кумыс, ну а он чуть-чуть прокис, веселей дорога.
1: На Юмор ФМ.
0: Стас, давай.
1: Слышу громкой песни мотив, что не раз напевал в отпуску. Отдыхал я в Корее.

0: сир, на память сувенир, а на лицо как Ким Чен Ир.
1: Так, хорошо, Саша, твоя песня.
2: Начало многообещающее, да. Продолжение широко раскрывающее. Но мой рот создан для пива и шпрот.
1: Просто, блядь, больше ничем человек не занимается.
3: На Юмор ФМ.
0: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТФ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
2: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
4: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
0: «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока! Пока!

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. НК на «Юмор-ФМ».
1: Экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Саше 4 года. Мама говорит: Сашка, поцелуй сестренку. Он в ответ: не буду. Почему, спрашивает мама, а у нее губы не накачанные. 4-летняя Ника спрашивает у мамы: мам, а что такое секс? Мама не готова к такому вопросу в столь раннем возрасте и отвечает: доча, давай ты подрастешь, и мы с тобой об этом поговорим. На следующий день Ника приходит из садика и заявляет: мама, я все спросила, я все узнала и не хочу это обсуждать. Из школьных сочинений Алёши. Зайцы тихо сидели под кустом, сложа руки. Дедушке дали косу, и он стал сенокосителем. А мне дали грабли, и я стал сенограбителем. У нашей учительницы красивое лицо с сердитым характером.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Регина помогала семье весной сажать картошку на даче. Осенью пришло время собирать урожай, и семья принимается за работу. Регина помогает как может, копает, устала и говорит с недовольным видом: вот зачем закапывали? Теперь ищем. Степе 5 лет. Пришел на кухню и говорит: папа, давай приготовим яичницу с колбасой. Давай, а как? Ну, разогреем сковородку, положим туда колбасу, яйца и подождем. Если это не сработает, закажем суши. На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски Угарного папы в подкастах Юмор ФМ. И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока...

0: дамы и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Бесит, когда на кассе говорят, что принимают любые карты, а сами отказываются брать валета бубей.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его.
2: Только на Юмор ФМ.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Эпиграф к Евгению Онегину. Карты, девки, два ствола.

0: вам.
1: Фоменко. 5 шуток про
2: офис.
3: По статистике, самая распространенная производственная травма в офисе – вывих челюсти во время зевания. Работа в команде, точная постановка задач, четкий расчет бюджета и соблюдение дедлайнов – именно так мы заказываем еду в офис. Если ваш офис обставлен по фэншую, то ОМОН уже не ворвется с обыском, а гармонично вольется. Дай человеку рыбу, и он разогреет ее в офисной микроволновке. Качественный офисный стол просто обязан выдерживать двоих.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал «Юмор-ФМ» Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: на Юмор-ФМ.
1: Маша вздохнула и добавила еще 1202 фотографии в альбом «Если честно, не очень люблю фоткаться».

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: В цветнике было очень много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял пляску комаров. Нарзаном торговали в киосках и в разнос. Никому не было дела до двух грязных искателей бриллиантов. «Эх, киса», — сказал Остап, — «мы чужие на этом празднике жизни». Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника. Только здесь, в Пятигорске, когда театр «Колумба» ставил третий раз перед изумленными горожанами свою женитьбу, компаньоны поняли всю трудность погони за сокровищами. Проникнуть в театр, как они предполагали раньше, было невозможно. На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников из-за отсутствия денег, каждодневно похмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа, продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа Дусей и соглашался. «Можно», — говорил он. «Это всегда можно, Дуся. С нашим удовольствием, Дуся». Остап сразу же понял, что монтер — великий дока. «Ну», — сказал Остап, — «за все дело десятку». «Дуся!» – удивился монтер. «Вы меня озлобляете! Я человек, измученный нарзаном! Сколько ж вы хотите?» «Положить полста! Ведь имущество-то казенное, я человек измученный!» «Хорошо, берите 20, согласны?» «Но по глазам вижу, что согласны!» «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон!» «Хорошо излагает собака!» – шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. «Учитесь!» «Когда же вы стулья принесете?» «Стулья против денег». «Это можно», — сказал Остап, не думая. «Деньги вперед», — заявил монтер. «Утром деньги, вечером стулья. Или вечером деньги, а на другой день утром стулья». «А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги?» — пытал Остап. «Я же, Дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает». «Но ведь я, — сказал Остап, — только завтра получу деньги по телеграфу». «Тогда и разговаривать будем», — заключил упрямый монтер. «А пока, Дуся, счастливо оставаться у источника. А я пошел. У меня с прессом работ много, сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?» И Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
4: Фоменко, фейк-радио!
5: Да, детка.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А жили они долго и счастливо. А потом познакомились.

0: Встречайте, Адис Мамо, Москва.
1: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли? Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я понял, что я русский прямо на 100% в тот момент, когда у меня родилась белая дочь, прикиньте. Типа, ну, этого не должно было произойти, но это случилось. Что, когда моя жена была беременна, у меня всегда был такой, знаете, козырь в рукаве, когда мы с ней ругались. Она говорила: «Адис, будешь так себя вести, я от тебя уйду». Я говорил: «Ха, куда ты уйдешь с черным ребенком на руках?» Это Алтуфьева, а не Кентукки. Долго привыкал, чтобы научиться гулять с ней. Ну, особенно, когда она не хочет гулять. Ну, потому что, прикиньте, картину, идет черный мужик, тащит за руку маленькую белую девочку, которая кричит: «Хочу к маме». Ну, я бы такое видел, я бы сам полицию вызвал, серьезно. Я еще акушерам говорю, типа, когда мне дали ребенка в роддоме на руки, я говорю: «А почему она белая?» Она говорит: «А вы не переживайте, она еще потемнеет». Типа как банан, да, типа, ну, просто на подоконник положить, подождать. Когда дочке был год, я подумал, что, ну, будет 3, пойдем обязательно в сад. Поехал в сад с документами, что-то там узнавать, как-то все работает. Мне сказали: «А чего вы так поздно пришли? Места уже нет». А я за 2 года пришел. Я реально не понимаю, как эта система в детском саду вообще работает, как она устроена. Ну, надо было место в очереди занимать. А когда? Сразу после секса с женой, типа? Или перед: «Дорогая, у меня есть место в саду, раздевайся». В итоге мне друзья сказали: «Ты просто на госуслуги зайди, там можно все быстро подать документы, совсем сразу разберешься. В общем, можешь нас поздравить, мы в частный сад пошли». Короче, у меня дочка рассказала, уже есть сын, младший. Недавно заняты садом, говорят: «Срочно приезжайте, ваш сын разбил лицо». Мы же таки переглядываемся и думаем: хоть бы он разбил лицо, не об что-то дорогое. Ну. Приезжаем в сад, видим, стоит сын в крови весь, воспитательница в шоке смотрит на нас, на него ждет от нас каких-то действий. Но мы с Эмки с женой думаем: ну а как вот ей объяснить, что нам так-то пух, это второй ребенок у нас? Ну, потому что со вторым намного проще, чем с первым. Когда у тебя первый что-то с пола съел, ты ему еще потом неделю в рот мироместина брызгаешь. Ну, а когда у тебя второй ребенок ест что-то с пола, ты просто стоишь, наблюдаешь, типа, живой. Мне кажется, деньги, которые нам государство дает за второго ребенка, это деньги, чтобы мы его застраховали. Жена говорит: «Может быть, третьего заведем?» Я говорю: «Слушай, ну раз ты к ребенку применяешь слово «заведем», давай не будем». Вообще, в последнее время раздражает, что все больше и больше ситуаций, когда ты за свои деньги должен чью-то работу выполнять. Недавно в ресторане был, заказал салат, принесли тарелку, там отдельно салат, отдельно куриная грудка, отдельно яйцо. Я смотрю на официанта, она такая: «Чтобы получить максимальное удовольствие от блюда, шеф-повар рекомендует вам самому смешать ингредиенты». А я вот не знал, что надо с собой кухонный набор теперь брать, типа, в ресторан. Мне кажется, я однажды приду в ресторан, открою так вот блюдо, а там будет просто листочек со списком продуктов лежать. Типа, шеф-повар, ну, рекомендует, чтобы вы получили максимальное удовольствие от блюда, вам самому прошвырнуться по магазинам. И все бы ничего, я с женой был в ресторане. Ну, она же может нахвататься этого всего, понимаете? Потом ночью будет Адис, чтобы получить максимальное удовольствие. Ты должен все сделать сам, а я спать. Все, спасибо большое, пока, спасибо.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона. Загрузите ваше фото на сайт Юмор ФМ. Ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль.
3: Новенький автомобиль
4: на Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Ну-ка, на «Юмор-ФМ».
1: Но помни, Золушка, ровно в 7 утра этот чудесный айфон превратится в будильник.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если на сольный концерт артиста пришло мало зрителей, то это малосольный концерт. Старики-бодибилдеры ходят в кресло-качалку. Инопланетяне или другие инопланетяне чувствуют себя не в своей тарелке. Она хлебнула пивка и поняла, зачем она всю жизнь собирала орешки. Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, и зрители в зале получили кэшбэк. Средний возраст – это когда тебе все равно, куда идет жена. Лишь бы не тащиться вместе с ней.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2000.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После второй бутылки водки Дмитрий понял. Зинаида настолько красива, что он ее недостоин.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем!
1: Гол! Штанга!
2: Ну-ну! Посмотрим, что покажут серенькие футболисты Дании в матче с черненькими футболистами Нигерии. Когда ты видишь такое очевидное превосходство эстонских спортсменов, ну, в этот самый момент тебе и приходит мысль о допинге. Да, а вот здесь мы видим, как канадец оттягивает чеха. Я не знаю, чем забил нападающий, но сделал он это эффектно. Вообще, арбитр – это тот игрок, который бегает со свистком и не пытается пинать мяч. Вратарь был одет в черный свитер, синие шорты и забинтованную ногу. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: мы никогда не станем похожими на западных людей. Знаете почему? Выручит русский язык. Моя знакомая водила по Третьяковке шведов и говорила им: пойдемте в следующий зал, козлики мои. Сколько ласки в этом. Шведы спросили, что она приговаривает. Переводчица не смогла перевести, потому что у них нет ласкательных суффиксов. Как смогла, так перевела. Сказала, она вас называет ласково небольшими козлами. Человек приходит в магазин, спрашивает при мне: у вас есть безалкогольное пиво? Ему говорят: да. Он говорит: тогда две бутылки водки. Вот объясните, в чем логика? У администратора в гостинице спрашиваю: море тепло? Он говорит: тут рядом. Я не спрашивал тебя, где море. В гостинице в номере нет зеркала, картонка одна осталась. Вот что нарисуешь, что и видишь, когда смотришь. Я говорю: я уезжаю, у вас даже зеркало вы не починили. Мне говорят: ну зато мы вам второй стул принесли. Это как может сочетаться? Да, у нас особая логика. Таксисту говорю: довези до метро. Он говорит: нет, я еду дальше. Только наши люди бегут за автобусом, вскакивают в автобус и спрашивают: какой номер? И пол автобуса: а черт его знает.
1: А еще у меня был знакомый австралийский атташе по культуре. Он жил в Москве, очень хорошо знал русский и много других языков знал. И выписывал разные выражения. Русский, он совершенно тащился от наших выражений. И когда выписал много выражений, говорит: слушай, ни в одном языке нет такого количества выражений о пьянстве. Почему? Я говорю: а прочитай мне. Он прочитал, я ему сразу сказал: потому что у нас кто как напивается. Сапожник в стельку. Плотник в доску. Портной в лоскуты. Охотник в дупель. Стоматолог в дупло. Писатель до ручки. Железнодорожник в дрезину. Шофер в баранку. Там сварщик в дугу. Истопник в дрова. Садовник как шланг. Стекольщик в дрепески. Футболист в аут. Боксер в нокаут. Экстрасенс до зеленых чертей. Патологоанатом мертвецкий, гробовщик в усмерть, свинопас да поросячьев. Там даже виск раздался где-то. Пожарный в дымину, электрик в отключку, работник мясокомбината в сосиску. Физик до потери сопротивления, химик до выпадения в осадок, математик в ноль.
2: Михаил Задорнов.